0: Сериалы онлайн на сайте leninvsegdasomnoy.oy.
1: Каждый день одно и то же. Пробки. 2 часа на работу, 2 часа обратно. Вам скучно.
2: Оцените наш революционный сервис «Клоун за рулем».
3: А вот и я!
2: Профессиональный артист цирка

0: Пожалуй, эту поездку вы долго не забудете. И не беспокойтесь о том, что скажут окружающие. Что бы ни случилось, вы ни при чем. Просто у вас за рулем какой-то клоун.
1: Клоун Антипка!
0: Хорошо, хорошо. Пусть будет Антипка. Клоун за рулем. Закажите пробную поездку на сайте приветбимздравствуйбом.хахаха.

0: Встречайте, Мария Рудакас, Санкт-Петербург.
1: Привет. Меня зовут Мария, и я замужем. Вот вы не аплодируете, а для моей матери это главное достижение. Она всегда мечтала, чтобы я вышла замуж. И все, что покупала, называла моим приданным. Поэтому к мужу я переехала с двумя джинсами, телефоном Alcatel и сеткой Рабица. Мой муж – тренер по баскетболу. Вообще, у нас и в Штатах разное понимание слова «тренер». У них-то человек, который, как правило, приводит команду к победе. А у нас-то человек, который, как правило, спился. И если в Штатах команда проигрывает на последних секундах, тренер врывается в раздевалку и произносит крутую мотивирующую речь. В России, если команда проигрывает на последних секундах, у тренера сыграла ставка. Мой муж – потомственный дворянин. У нас дома висят портреты его прабабушки и прадедушки, которые мы об этом написали. Еще мы с ним живем в разных комнатах. А при этом с сексом у нас все супер. А что, через стенку друг друга почти не слышно? Ладно. На самом деле причина раздельного проживания гораздо прозаичнее. Просто он очень сильно ворочается. Ну и человек неприятный. У нас двое детей. Дети, когда маленькие, они многого не знают и во всем верят родителям. Поэтому наши до 3 лет были уверены, что самое вкусное в пицце – это корки. Я 6 лет жила в коммуналке, в питерской коммуналке. 7 комнат, 20 человек. И когда люди об этом узнавали, они спрашивали, а у вас там есть алкоголики? Я говорю, естественно, есть. Они говорили, это ужасно, как вы так живете. А я отвечала, ну что вы так переживаете? Ну, давайте выпьем и обсудим. А у меня есть подруга, которая просто помешана на усовершенствовании себя. Она ходила на массаж для увеличения груди. Она, когда туда первый раз пришла, мне кажется, даже массажист офигел. Такой, ого, в это кто-то поверил. Я ж по приколу объявление выложила, у меня и халата нет. В массаж для увеличения груди можно поверить только, если ты заходишь в кабинет, а там у доктора натуральный 5-й размер. И это мужик. Худой. В итоге она ходила туда 2 месяца и перестала ходить только когда он ей сам сказал, тебе что вообще надо, все, это был прикол, они не вырастут. Но все-таки он ей помог. Она получила бесценный опыт и то, что не нужно слепо верить объявлениям на асфальте. Спасибо, у меня все.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: По данным Всемирной организации здравоохранения, самые трудные роды были у мамы Карлс.

0: классика жанра. Андрей Миронов.
1: Режиссер сдает картину, поздравляют, жмут руки где-нибудь в канун Нового года. Ну, говорят, вы знаете, вот эту вот центральную сцену, вот эту вот, на пляже, это хотелось бы переснять. Он говорит, как, что, где, куда, где, кругом зима. Ну, дорогой мой, чего зима? Не мальчик, не первый год работаете в кино. Будьте любезны, возьмите и переснимите. Сопротивление бесполезно, режиссеру ничего не остается сделать, как действительно где-нибудь в конце декабря месяца, в канун Нового года, снимать эту жаркую пляжную летнюю сцену. Как это происходит? Колонна кинематографистов выезжает куда-нибудь на заснеженный берег Москва-реки, река, естественно, подо льдом, в надежде отколупать лед, увидеть что-то похожее на море. Минус 23-25 градусов мороза, 1,5 метра снежный покров, но все равно режиссер синего цвета, охрипший, осипший, в руках у него мегафон, рядом совершенно синий кинооператор, примерший к тележке, значит, мотается, ставит кадр. Огромное количество людей, которые бегают, кричат, машут руками, значит, атмосфера жуткой деятельности. Режиссер, значит, конструирует эту жаркую пляжную летнюю сцену. Ой, товарищи, я прошу максимально снегу не помочь. Солнце уходит, дни короткие. Мы быстрее, значит, начнем, быстрее кончим. Значит, мы сейчас с оператором, оператор Коля, займемся кадром, артисты и массовка пусть греются. А в автобусе, значит, я всех позову. Значит, Коленька, это 300 метров берега, вот до той спасательной будки. Засыпьте мне весь снег песочком. Сверху набрасывайте песочек, опилочки, легкая желтизна такая. Все, что есть желтое, бросайте. Товарищ, свободные, колите, отгоняйте лед от берега. Отгоняйте лед от берега. Неважно, что вода стоит, будем шебуршить палками. Неважно, отгоняйте лед от берега. Значит, на спасательной будке тоже вижу снег. Засыпьте мне всю будку песком, пусть будет бугорок, даже красиво. Коля, одинокая березка на берегу в кадре. Такая, хорошо, вот левая часть, левая в кадре. Левая часть, сбейте сосульки, клейте листочки полиэтиленовые зеленые. Товарищ свободный, колите, колите, отгоняйте лед от берега. Отгоняй быстренько, массовка, все 50 человек. Точнее, никто не прячется, все получили талоны, все выползаем, товарищи. Все сюда ползут, я прошу, все 50 человек, товарищ, жлысенький. Будь любезен, я прошу сюда ползут, товарищ. У вас внешность колоритная, будь любезен, сюда, пожалуйста. Под автобусом тоже холодно, сюда ползут, я прошу. Вся массовка, точнее, все 50 человек, быстренько разделись. Ну, быстренько до трусов разделись. Жаркая пляжная летняя сцена. Значит, я просил трусы, плавки, купальники. Я предупредил, товарищ, товарищ, вот это не плавки, вот это плавки. Идем так, товарищ, быстренько, мне нужно 5 человек, такие спортсмены. Есть атлеты, такие тела, чтобы было приятно посмотреть. Вот на ваше тело хорошо приятно смотреть. Вот, да, вот вы атлет, хорошо, нет, значит, вы атлет, но вы синий, в сторону, пожалуйста. Вот, значит, вы, ближе к воде будете играть в волейбол. Такая пляжная группа спортсменов, играющих в мячик. Как будете играть в мячик, покажите. Ну, подкинули, что ж так скрючились, так жалко, да, такое, да? Подкинули мячик, спортсмены, опять убегает, да? Товарищ лысенький, будем сюда, пожалуйста, я прошу вас. Вот эта вот группа, отдаленно напоминающая интеллигенцию, будет играть в карты. Такая пляжная группа профессионалистов, играющих в карты. Как будем играть в карты? Ну, элегантно, пулечку в карты. Ну, в карты. Стоя, в карты не играют. Садитесь, играйте в карты. Остальная массовка легла на полотенце. Точнее, я просил не под полотенце, я просил на полотенце. Жаркая пляжная летняя сцена. Товарищ, снимите ушанку из-под соломенной шляпы. Это же пляж, а не сумасшедший дом. А это же у меня курортник в плавках и в валенках с транзистором. Это же не психушка, это здравница. Ну что ты зарылся, самоубийца, там же лед внизу. Я ж тебя до весны не отрою. Никто не взрывается, курортники. Все лежат на поверхности. Ребята, с мячом, кто такой, а? Подкинь мячик, дистрофик, да тебя страшно смотреть, а? Ближе к воде. Вот товарищ с картами убегал, а сейчас втянулся. Хорошо, очень художественно. Так, можно снимать. Быстренько артистов в кадр. У меня отдыхающие стынут. Артистов в кадр, быстренько сюда. Так, можно снимать, приготовились. Аппаратная, кадр синхронный. Аппаратная, мотор. Начали. А стоп! Что там за лыжник на втором плане, а? Ну откуда этот ненормальный с семьей на лыжах, а? В декабре на лыжах, психопат. Приготовились. Аппаратный мотор. Начали. Героиня подходит к герою, заигрывает с героем. Хорошо, не притоптывай. Дальше бежит Люсенька к воде. Панорама, средний план, ног не видно. Подбегает к воде. Лед отгоняй ногой, лед отгоняй ногой. Хорошо. Зачерпывает воду в купальную шапочку. Это же комедия. Ну, бежит обратно к герою. Подбегает к герою. Ну, сзади, любя, льешь из шапочки на героя. Ну, Лида, быстрее поливай, вода замерзает, ей-богу. Ну, герой, ну что ты синеешь, герой, а? У нас же цветное кино, что ж ты синеешь, а? Стоп, секундочку, перерыв. У меня герой совершенно синий, ледокол вошел в кадр. Перерыв, товарищ.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: шутит на Юмор-ФМ.
1: Менеджер банка Наум Соломонович таки уговорил грабителя взять ипотеку.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
1: Гол! Штанга!
2: А тем временем динамовцы упорно пытаются спасти свое очко во Владикавказе. Ведь, как мы все прекрасно знаем, футбол – посол мира. Еще в Древней Греции прекращались все войны именно во время чемпионатов мира по футболу. Я информирую вас о поступившей информации. К сожалению, она мало информативна, и мне лично из нее ничего не понятно. Скамина показал своему помощнику что-то, и этим что-то оказался палец. И мы с вами видим, как двое защитников толпой бегают за нашим нападающим. Опасно! Бомбарда входит в штрафную и ждет, когда его ударят по ногам, а его не бьют. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получают зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Пара минут занимательной психологии для вас. Психологи назвали психопатами и нарциссами творческих людей. Креативные люди плевать хотели на общественное мнение, опираются на свое «я так вижу» и не боятся нарушать правила. А еще они меньше других, зависят от чужих ожиданий и фраз в стиле «а что люди скажут?». Поэтому они легко находят неожиданные решения и постоянно придумывают что-то новое. Но про психопатов все равно обидно. Американские ученые посоветовали, вступая в брак, брать общую фамилию. Оказывается, такой простой жест доброй воли на 50% снижает вероятность развода. Сейчас в Штатах примерно 80% женщин берут фамилию мужа. А лучше бы, если бы 100%, говорят специалисты, тогда и браки будут крепче. Кстати, некоторые берут двойные фамилии. Так вот, они разводятся реже, чем те, кто с разными фамилиями, и чаще, чем те, у кого одна на двоих. Почему нет исследований про парней, которые берут фамилию жены?
1: Новости.
0: Ну и вот вам про отказ от мяса. Ученые заявляют, что веганы оказались привлекательнее мясоедов. Финские ученые уверены, что отказ от продуктов животного происхождения может улучшить цвет лица, запах тела и композицию человека. Овощи дарят здоровый оттенок кожи, особенно морковка. Более того, веганы не только выглядят, но и

0: серия L номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: нравится вечер.
1: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
2: Эврика, вопрос: ты там уснул? Больше не актуален. Ученые доказали, уснуть в туалете действительно можно. Все очень просто. На бочок и спать.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: «Кажется, наступил психологический момент для ужина», — подумал Остап. И, прервав Ипполита Матвеевича, вспоминавшего выборы в городскую управу, сказал: «В Берлине есть очень странный обычай. Там едят так поздно, что нельзя понять, что это — ранний ужин или поздний обед». Елена Станиславовна встрепенулась, отвела кроличий взгляд от Воробьянинова и потащилась на кухню. «А теперь действовать, действовать и действовать», — сказал Остап, понизив голос до степени полной нелегальности. Он взял Полесова за руку. «Старуха не подкачает? Надежная женщина?» Полесов молитвенно сложил руки. «Ваше политическое кредо?»
2: «Всегда»,
1: — восторженно ответил Полесов. «Вы, надеюсь, кирилловец?»
2: «Так точно!»
1: Полесов вытянулся в струну. «Россия вас не забудет», — рявкнул Остап. Ипполит Матвеевич, держа в руке сладкий пирожок, с недоумением слушал Остапа, но удержать его было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение, упоительное состояние перед вышесредним шантажом. Он прошелся по комнате, как барс. В таком возбужденном состоянии его застала Елена Станиславовна. Остап галантно подскочил к ней, перенял на ходу самовар и поставил его на стол. Самовар свистнул. Остап решил действовать. «Мадам», — сказал он, — «мы счастливы видеть в вашем лице...» Он не знал, кого он счастлив видеть в лице Елены Станиславовны. Пришлось начать снова. Изо всех пышных оборотов царского режима вертелось в голове только какое-то «милостиво повелеть соизволил». Но это было не к месту, поэтому он начал деловито. «Строгий секрет, государственная тайна». Остап показал рукой на Воробьянинова. «Кто, по-вашему, этот мощный старик?» «Не говорить, вы не можете этого знать. Это гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору». Елена Станиславовна села на стул в страхе, глядя на Остапа. «Наших в городе много?» «Хорошо. С вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Кого можно пригласить к вам?»
3: «Кого же можно пригласить? Максима Петровича разве с женой?»
1: «Без жены», — поправил Остап. «Без жен. Вы будете единственным приятным исключением. Еще кого?» В обсуждении выяснилось, что пригласить можно того же Максима Петровича Чарушникова, бывшего гласного городской думы хозяина Быстроупака Дядьева, председателя одесской публичной артели «Московские баранки» Кислярского и двух молодых людей без фамилий, но вполне надежных. «В таком случае прошу их пригласить сейчас же на маленькое совещание под величайшим секретом». Полесов умчался. Гадалка с благоговением посмотрела на Ипполита Матвеевича и тоже ушла.
3: «Что это значит?»
1: — спросил Ипполит Матвеевич.
3: «Это значит, — ответил Остап, — что вы отсталый человек. Простите за пошлый вопрос. Сколько у вас есть денег?»
2: «Каких денег?»
3: «Всяких, включая серебро и медь».
2: 35 рублей?
3: И с этими деньгами вы собирались окупить все расходы по нашему предприятию?»
1: Ипполит Матвеевич молчал.
3: «Вот что, дорогой патрон, вам придется побыть часок гигантом мысли и особой приближенной к императору».
2: «Зачем?»
3: «Затем, что нам нужен оборотный капитал. Завтра моя свадьба, я не нищий. Я хочу пировать в этот знаменательный день».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Слушайте, купил очень интересную книгу. Как сделать суперклей своими руками? Третий день подряд, ну просто не могу оторваться.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на лестничной клетке.
2: Ольга Александровна, что вы делаете?
3: Пошел вон отсюда, чтобы я тебя не видела, дрянь!
2: Пожалуйста, ну что? Что не так?
3: И все вещи свои забери. Пошел отсюда, я тебе сказала.
2: Ольга Александровна, пожалуйста, ну простите меня, ну простите, умоляю, простите.
3: Я сказала, уходи вон, Альфонс, чертов!
2: Я люблю вас, Ольга Александровна. Ну, просто скажите хотя бы малейшую причину, из-за чего мы с вами расстаемся.
3: Ты что, не знаешь? В моей квартире изменил мне!
2: Фу ты, господи, я думал, что-то серьезное, блин.
3: Пошел отсюда, я тебе сказала, понял?
2: Я люблю тебя.
3: Ты меня не любишь. Ты любишь пин-код от моей карты. Ты меня даже в постели, как называешь? 1362, я люблю тебя, так?
2: Нет, это не так. Я люблю вас обоих, Ольга Александровна.
3: Я тебе сейчас... Альфонс Хренов!
2: Да что, Альфонс? Да, Альфонс, и что? И что, зато самый крутой Альфонс. Самый крутой Альфонс, Альфонс 10. Вот, плоский экран. Диагональ 6 дюймов. Ну, если ты понимаешь, о чем я говорю.
3: Говорила мне мама, Оля, он мне изменял, тебе тем более изменять будет. Нет.
2: Слушай, смотри, люди иногда играют в покер, правильно? Ага. Покер, обычная игра. Мы с тобой играли в покер.
3: Да.
2: Покер.
3: Да.
2: Вот. А теперь представь, если бы ты зашла в эту квартиру и увидела, что мы с этой Юлей играем в покер, что бы ты сделала?
3: Ничего.
2: Ничего, это просто покер, понимаешь? Ну а мы с ней играли не в покер, а в чпокер. И ты посмотри, не в покер, а в чпокер. И какая ты мелочная, ты устраиваешь скандал из-за какой-то маленькой буковки Че. Из-за какого-то перевернутого стульчика. Оль, ну это разве серьезно?
3: Пошел ты знаешь куда.
2: Послушай, как меня задолбала вся эта истерика. Вообще-то я тебя спас, поняла?
3: Чего ты меня спас?
2: Что? Я спас все твое имущество от этой воровки Юли. Она воровка, а как только ты уехала, она сразу пробралась в нашу квартиру.
3: А ты спасал,
2: значит, Я ее выпихивал. Ты где нас увидела?
3: В коридоре!
2: Я ее из спальни гнал в коридор, ты представляешь? И чуть-чуть буквально осталось, и я бы ее выгнал. Ты тут зашла, все обломала, блин. Все, пойдем спать, Оленька.
3: Так ты что, скотина, оборзел совсем, что ли, а? Пошел вон, я тебе сказала, отсюда!
2: Ладно, хрен с ним. Хорошо, кто ты без меня? Скажи, просто, вот кто ты без меня?
3: Кто?
2: Я в твою жизнь внес очень много ярких красок. У тебя все забурлило, заиграло. Новые знакомства.
3: Какие знакомства? Ты что несешь вообще, а?
2: А Юля, ты что, не видела ее?
3: Так, все. Короче, я даю тебе последний шанс.
2: Вот так вот, Оленька.
3: Я тебе даю последний шанс уйти отсюда с непробитой башкой, понятно? Пошел вон отсюда, чтобы я тебя не видела, дрянь!
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Я много читал о вреде алкоголя и решил бросить читать. Я никогда не уступаю место бабушкам в метро. Потому что бабки в жизни не главное. Вчера я порезал лук. И лук заплакал. Однажды я качал пресс под водой. И вода стала пресной. Однажды я побывал на Марсе. И теперь там нет жизни. Я горжусь двумя людьми. Гагариным и Ньютоном. Первый хотел свалить нахрен с этой планеты. А второй доказал, что у него это ни хрена не получится.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но...

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17.00. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на «Юмор-ФМ».
1: «Какая красивая пара!» – произнес Сергей, бесцеремонно глядя на грудь Марины. –

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа!
1: Утром мама собирается на работу. Берет яблоко, контейнер с чем-то, творожок. Сын Тёма 5 лет смотрит на все это и говорит: «Когда ты так собираешься, мне кажется, что ты у нас воруешь». Семену 4 года. Воспитатель спрашивает у него: «Как зовут твою маму?» Он отвечает: «Алена». «А как зовут твоего папу?» «Его зовут папа, а мама зовет его Андрей». Из школьных сочинений Владика. Учитель Федор Евгеньевич был настолько мудрый, что за любую провинность бил указкой по рукам или по спине. Но все-таки убийца Раскольников дал осечку. Он проспал. Он прожил вместе с лошадью 20 лет. Сначала гуси плыли плавно, а потом под ломбаду стали делать движения. Это был их последний лебединый танец.
0: Угарный папа!
1: У маленького Игоря настал тот прекрасный момент, когда выпал первый молочный зуб. Перед сном он захотел непременно положить его под подушку и спрашивает: «Мама, а что зубная фея мне принесет?» Мама отвечает: «Не знаю. Обычно она приносит небольшой подарочек или вкусняшку». Игорь мечтательно: «Ага, шашлыка кусок было бы неплохо». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер Юмор ФМ плюс 7-915-0303-567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!

Радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2000.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: Моя жена открыла в себе женщину. Подскажите, как закрыть женщину обратно? У меня нет столько денег.

0: отношениях нужно поддерживать друг друга, но это не всегда легко.
1: Дим, любимый, поздравь меня. Я прошла в шоу «Холостяк».
2: Молодец. Ребенка нашего с собой возьмешь?
1: Думаешь, можно?
2: Алин, ты не прогрузилась с утра? Ты что несешь-то?
1: Дим, вот ты думаешь, если какой-то миллионер может мне и квартиру подарить, и машину, я что, сразу в койку к нему прыгну? Вот сейчас вслух сказала, и так все складно, ладно.
2: Алина, ты никуда не поедешь.
1: Ладно, я просто поеду к подруге.
2: Вот.
1: А ты не смотри ТНТ пару месяцев.
2: Алина!
3: Команда «Омская сборная». Омск.
4: На ТНТ очень много крутых реалити-шоу на выживание. И многие из них популярны благодаря интересным испытаниям.
5: Если вы слышите эту музыку, значит, мы будем искусственно создавать напряжение. У нас для вас сюрприз. Мы возвращаем выбывшего участника Сергея.
6: Он же умер на прошлом испытании.
5: Он просто понравился зрителям.
4: Перейдем к испытанию. Вам нужно переплыть на необитаемый остров на лодке. Там будет женщина, нужно принять у нее роды. Там не будет мальчика или девочки. Там будет ключ.
5: Этот ключ вам нужно воспитать как сына. Через 18 лет он приведет нужный.
4: Но это еще не все. Когда у вас есть ключ и замок, вам нужно бежать к сундуку. За вами будет гнаться гепард, вам нужно бежать быстрее. Ведь гепард будет на мотоцикле.
5: Но это еще не все. Хотя, казалось бы. Когда оторветесь от гепарда, вам нужно спуститься в ад. В аду немножко передохнете. Ну а там с помощью ключа и замка вам нужно закрыть рот Никите Кологривому.
7: Да это невозможно.
5: У вас на это всего 5 секунд.
8: А куда идти-то? Слева, направо, сюда.
5: Время прошло, вы не получаете 10 грамм риса.
4: На этом наш прекрасный день заканчивается. Увидимся завтра. А мы с Пашей поедем в 5-звездочный отель пить шампанское. И сопереживать вам, как же тяжело вам будет выживать в пустыне. Между нами,

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина, и у меня для вас питательные хорошие новости. В Турции утвержден новый ГОСТ на донер-кебаб. Это местный вид шаурмы. Раньше, как и в любой стране, шавуха могла оказаться полным сюрпризом. Оказывается, местные клали туда все, что угодно, кроме мяса. Сою, фисташки, колбасу, яйца, сыр и прочие странные ингредиенты. Теперь будет только три вида донера. Это цельное мясо, мясо и фарш, и просто фарш. То есть состав станет прозрачным. То ли дело у нас в России. У нас давно на все продукты ГОСТы. Но помогло ли это товарам стать лучше? Вопрос другой. В Китае фастфудочная, которую называют рестораном, запустила доставку дронами. Наконец-то. Правда, пока макбургеры и прочая кола прилетают не прямо на балкон вашей квартиры, как мы видим в мечтах, а немножко по-другому. Вы делаете заказ, его готовят люди, затем роботизированная рука на специальной площадке в ресторане загружает все вот это вот в дрон, и через 10 минут еда прибывает в специальный пункт выдачи. Извините, а из пункта выдачи курьера можно вызвать? Не своими же ногами, в конце концов, туда идти.
1: Хорошие новости.
0: В Британии в графстве Кент продают паб с привидением. Называется The George Inn. Находится он недалеко от Кентербери. Помните кентерберийское привидение? Вот. Возле этого здания на протяжении многих лет слышат приглушенный стук копыт. Дело в том, что почти 1000 лет назад мимо проезжали злые рыцари, которые наводили шорох в окрестностях. Но и это еще не все. Также внутри якобы появляется мужчина в старинной одежде с черной прозрачной собакой. Скорее всего, это призрак старого владельца и его пса. В общем, стартовая цена за заведение 320 тысяч фунтов. В рублях это 36 миллионов. Бизнес для бесстрашных. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А вы знаете, где у статуи Давида находится центр притяжения внимания? Знаете? Вот туда и идите.

0: Поскольку у нас впереди марафон юмористический, мне надо провести разминку. Если ты видишь людей, которые отдыхают, смело к ним присоединяйся. Если видишь людей, которые работают, отойди и не мешай. Нормально, нормально, хорошо, ползала в теме. Продолжаем тему тогда. Если тебе захотелось работать, не торопись. Сядь, посиди, сделай несколько дыхательных упражнений, и это пройдет. Вы как-то одобрительно очень отозвались. Если человек хочет жить, медицина бессильна. А если человек хочет хорошо жить, бессильно даже законодательство. Мне много приходилось путешествовать, бывать в разных странах, в том числе зимой. И мне показалось интересным сделать такое сравнение, как к морозам относятся разные народы в разных странах. Плюс 10. Американцев знобит, русские сажают огурцы. Потрясающе. Ползала этим занимается именно при этой температуре. Плюс 2. У итальянцев не заводятся машины, русские ездят с опущенными стеклами. Наблюдают, как растут огурцы. 0 градусов. Во Франции замерзает вода. В России она загустевает. Минус 5. В Канаде включают отопление. Русский в последний раз выезжает на пикник. Выкапывают огурцы. Минус 25. В Европе не работает общественный транспорт. Русские прекращают есть на улице пломбир. Переходят на эскимо. Ну, чтобы руки не замерзали. Закусывают огурцами. Минус 40. Финский спецназ эвакуирует из Лапландии Санта-Клауса. В России готовят валенки к возможным заморозкам. Солят огурцы на зиму. Минус 113. Жизнь на земле останавливается. У русских плохое настроение. Замерз этиловый спирт. Огурцы приходится лизать. Минус 273, абсолютный ноль. Останавливаются атомарные движения. Русские ругаются, ну мля, холодрыга. Язык примерзает к огурцам.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Удивительное рядом. Оказывается, маленький карман на джинсах предназначен для средней российской зарплаты.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная СНГ по вольной борьбе. Город Сургут.
4: Магадан.
5: Чё пришли? А, мы чё пришли? Здравствуйте. Мы уже второй раз впервые в Москве. И это выступление очень важно для вас. В этом году в Ватикане наш земляк Хорхе Марио выиграл турнир по Папа Римской борьбе. Но эта новость дошла до нас совсем недавно.
6: Ага, с пятого раза.
5: Но мы, конечно же, все обрадовались.
6: Да потому что вы тупые и соображаете медленно.
5: В смысле с пятого раза?
7: Короче, всем любителям тупника и других рэперов посвящается. Борец пошел стать миллионером.
5: Здравствуйте. В эфире передача «Мало ли кто там хочет стать миллионером». И я ее ведущий Дмитрий Гдебровь. Сегодня у нас в студии мой брат, и поэтому первый вопрос на 3 миллиона рублей. Кто исполняет эту песню? Варианты ответов. А. Студио. Б. Рис Моисеев. С. Скоридзе. И Д. Скоридзе.
8: Где здесь выход?
5: Подожди. У тебя еще 3 подсказки есть.
8: Я беру 50 на 50.
5: Уважаемый компьютер, уберите 2 неверные подсказки. У вас остался звонок другу.
8: Ну, давайте позвоним Борису Моисееву.
5: Это неправильный ответ. Правильный ответ – А, студио.
7: Короче, случай в миниатюре. Борцы на реалити-шоу.
5: Здравствуйте. В эфире «Дом-2», где одинокие борцы ищут друг друга. И я ее ведущая Ксения Бородина.
8: Да мы тут все Ксения Бородина.
5: А ну тихо там, Венцеслав. Мы собрались здесь на затылочном.
7: На лобном.
5: На лобном месте. Давайте голосовать. Кто против Лысого? Ну что ж, давайте проведем Лысого к воротам, и каждый пробьет ему по пенальти. Это был телепроект «Дом-2».
9: И мы
5: закрываемся.
9: Счастливы!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии Юмор-ФМ. Потрясающие лучшие в мире зрители. А напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин. 1/6 части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах. Мы по очереди коротко поем. Вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем. Холодный ветер с дождем. Хочу.

0: руках ваших села батарейка. Батарейка.
1: Какая актуальная хрень вообще, абсолютно.
0: Бедные люди попки с хинкалей едят. Кто-то осудит.
2: Я обожаю есть попки от хинкалей. Вот осуждайте меня. Я люблю.
1: Я думал, ты скажешь, а я обожаю попки.
2: Можно и попку хинкали с собой завернуть.
0: Я буду руки твои целовать, ведь до лица твоего не дорос.
3: На Юмор ФМ.
0: А у певицы Светы день рождения, об этом знает только мать.
2: Настолько грустно, что аж смешно.
0: Многодетная Марина пять детей растит сама. Их отец ушел, скотина, и оставил без гроша. Хари Кришна, Хари Рама, в дом заходит вдруг отец. Хари Кришна, Хари Рама, и уносит гарнитур.
2: Готовьтесь.
0: Сказала 300 императрица, теперь в объятиях тракториста забывает обо всем.
4: Шум дождя, треск костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
2: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шуток песен. Стас Ярушин,
4: Люся Чеботина, глазом моргнуть не успеете, мы снова с вами. Адьос!
3: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнила.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Пятиклассник Сережа случайно зашел в школьную подсобку и получил пожизненную пятерку по русскому языку и физкультуре.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мальчику Васе подарили набор «Юный слесарь», через 2 недели спился нафиг.
2: Двое встречают, они говорят: ты знаешь, у меня такое ощущение, что моя жена изменяет мне с соседом. Он говорит: а с чего ты взял? А вчера возвращаюсь с работы, прохожу мимо своего дома, смотрю, на балконе стоит сосед в трусах и курит. Домой прихожу, а жены нет. Он говорит: а какая связь? Он говорит: только он в ее трусах курил. Два кума беседуют. Он говорит: мне кажется, мы занимаемся немножко не тем. Я знаю, ты свистки продаешь на пляже, это несерьезный бизнес. Я хочу тебе более серьезное дело. Я видел, у тебя кабан бегает по двору с цепью такой. Понравился сразу. У меня есть свинья на выдании. Жозефина. Песочного цвета. Вот такая девка быстро идет на контакт, общительная. Если мы их познакомим с твоим кабаном, понимаешь, куда я веду? Получится, поросята пойдут от любви. Потом еще поросята, еще мы вырастаем мясную ферму, потом мясной холдинг. Ты представляешь, он говорит: гениально! Приходит домой, смотрит у кабана хвост крючком, значит, кабан готов. Он усадил кабана в мотоциклетную коляску, одел ему каску на голову, привез знакомиться со свиньей. Произошла любовь с первого взгляда, баяниста Гран Мендельсона, фата, понятые, ну, все как положено. Весь процесс произошел так, как они и хотели. На следующий день опять одел каску кабану, посадил коляску, привез, опять все произошло, как они мечтали. И вот на третий день ему нужно ехать везти кабана, он жуткого похмелья, потому что, ну, страшно себя плохо чувствует. Жене говорит: Зина, посмотри, у кабана хвост крючком. Жена смотрит в окно, говорит: я хвоста не вижу, но каску он уже надел и в коляске сидит.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вы только представьте, насколько бы улучшилось настроение у пациентов в больницах, если бы вместо бахил им выдавали ласты.

0: Представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Анастасия, менеджер из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. Такой вопрос снова про мужчин. Не складывает сообщение в самом начале с теми мужчинами, которые нравятся. Собственно, они просто прекращают общение. Вот, то есть изначально не рассматривал меня как потенциально серьезного партнера для отношений. Вот хотела бы узнать, может быть, нужно выбрать какую-то более хитрую стратегию, вот, чтобы игра шла как-то в мою сторону. Вот хотела бы получить совет от вас.
0: Сатья отвечает.
2: Все хотят хитрые стратегии, конечно же, но ну, их нет, этих стратегий. Просто надо понимать, что отношения какие-то счастливые, прикольные, классные, такие разные, продолжительные, семейные, это всегда некое чудо. То есть это может сразу случиться, может вообще не случиться. Это все, по-всякому бывает.
1: Просто проблема в том, что именно те мужчины, которым мне нравятся,
2: вот это большая проблема.
1: Не рассматривают серьезно и сразу, не боясь меня обидеть и задеть, испугнуть, пролонгируют какие-то интимные моменты.
2: Ну, конечно, ты девка-то красивая, я бы сам что-нибудь пролонгировал бы. Но история в том, что это, ну, это нормальная тема. Ничего
1: просто
2: ты с этим
1: потом
2: не
1: они начинают отношения серьезные, но уже с другими девушками, вот в этом
2: проблема.
1: А с
2: чего ты взяла, что они с другими? Они
1: с ними
2: спят? Что, они все счастливы, все замужем?
1: Нет.
2: Ну вот в том-то и дело. Это мозг так подсказывает. Это, знаешь, вот как нам кажется, что у всех все хорошо. Вот, как я иногда так шучу, идешь так по вечернему городу и смотришь, что в каждом темном окне люди занимаются качественным сексом, а в каждом светящемся окне люди договариваются о качественном сексе. Один я иду, у меня нет ни секса, ни качества, да. А на самом деле это совсем все не так. Совсем все не так. Нам кажется, что все вокруг счастливы, у всех все сложилось, и вот, ну вот же, нормальная девочка, не ломается, сразу полезла в постель. Ну все, вот, смотри, счастливая. Это у меня проблема, а у остальных все отлично, все хорошо. Вот смотри, и Лену вот увезли, ну, в баню на семерке баклажан, да? Ну, нет, у тебя должно быть четкое понятие, чего ты хочешь и какой мужчина нужен тебе под проект. Качество повышает конкуренция.
1: Конкуренция в плане?
2: В прямом. У тебя должно быть много ухажеров. Бесперспективных желательно. Женщина, у которой много ухажеров, мужчину вдохновляет. Потому что он такой сидит, смотрит, а этот, ну, очевидно, что там груди ее касался лишь аккордеон. Это не работает. Когда за женщиной есть какой-то ажиотаж, мужчине это интересно. Когда женщина красивая, когда она интересная, когда она, как это, популярна. Ты меня услышала?
1: Да, спасибо вам большое.
2: Для этого нужен что? Разум. Разум. А он наверняка у тебя есть. Красота есть, разум 100% где-то присутствует.
1: Спасибо вам большое.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Самое что ни на есть экспертное мнение в этом выпуске. Экономист Ольга Лебединская рассказала, на что обращать внимание, если вы пенсионер и хотите устроиться на работу. В общем, не беритесь за серьезные физические нагрузки. Если есть педагогическое образование, можно работать репетиторами или педагогами. Если нет, то вахтерами, говорит специалистка. Для пенсионеров доступно множество вариантов. Вахтеры, консьержи, уборщики территории, гардеробщики, отметила Лебединская. Все такое прям интересное, что не знаешь даже, что из этого списка выбрать. Официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала, как определяется успешность мужчины. До недавнего времени, по мнению Захаровой, критерием успешного парня была яхта, дорогие часы, бизнес и материальный бэкграунд. Но сейчас все изменилось. Сейчас успешность для мужчины – это горящие глаза женщины, которая говорит: «Я хочу от тебя еще детей», сообщает нам Мария. Не, ну как бы да, но горящими глазами детей не прокормишь, а яхту всегда можно продать.
1: Хорошие новости.
0: Фольклорист Варвара Добровольская рассказала, от чего по народным поверьям зависело бабье лето. Ну, конечно, как всегда, от женщин. Мы сейчас все время говорим, будет бабье лето или не будет. В народной традиции это ожидание тоже было. Существовала даже примета: если бабы очень сильно грешили летом, то бабьего лета не будет, подчеркнула Добровольская. Вот так вот, девочки. В Москве сейчас бабье лето, так что мы, получается, умнички. Продолжаем работать на бабье лето и ждать хороших новостей. Все будет и очень скоро.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Наблюдение из жизни. Как только в супермаркете открывается свободная касса, в людях не остается ничего человеческого.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Уж сколько говорили, сколько писали об этом, что страдает у нас обслуживание другом друга. Что хромает у нас хорошее отношение человека к человеку. Товарищи, братья, сотрудники, соученики, я обращаюсь к вам, дети мои, автоинспекторы и владельцы, официанты и голодные, кассиры и безденежные, вахтеры и те, кто предъявляет в развернутом виде. Перестаньте враждовать, дети мои. Прекратим междоусобицы и распри. Хватит братской крови. Кому на руку наша вражда, кроме международного

0: империализма. Протянем друг другу руки. Сегодня ты пришел ко мне, завтра я к тебе. Сегодня ты мне даешь щи, завтра я тебе вырываю зуб. Зачем нам калечить друг друга, братья? Воспитатели, которые ненавидят детей, сложите оружие и выходите на площадь строиться. Страна задыхается без дрессировщиков. Администраторы, не переваривающие живых людей, тайге нужны лесники. От вас до ближайшего жилья будет 500 километров непроходимых болот. Кассир, дитятка мое, выглядь в амбразуру, я сегодня в новом галстуке. Ай-яй-яй, официанточка, сестричка, девушка, что ж ты на меня из кухни со штыком наперевес? Кто ж тебе разъярил с утра, страстная ты моя? Что тебе самое лучшее сделать? Какой самый дорогой подарок поднести? Уйти к чертовой матери? Ухожу, родная, ухожу, не нарушу, не потревожу. Пойду в магазин. Здравствуй, друг мой и брат-продавец. Же что ж ты меня так не любишь? Посмотри на меня, я же точно такой же. Пальтишко, шапочка, ботиночки, шнурочки. Куда же я пойду хлебца купить? Только к тебе. Нас много, верно, а я в чем виноват? Ты же тоже размножаешься. У тебя зарплата маленькая, правильно. А у меня разве больше? Что ж ты на меня бросаешься? Я тебе, что ли, добавляю? Любимый брат, обними меня через прилавок. Всплакни и обслужи. Обслужи, куда ж деваться нам обоим? И пишут об этом. И говорят, а пока мы сами не договоримся, никто нам не поможет. Нарежь, птичка моя, и взвесь. А потом закроешь магазинчик, и все расскажешь. И что яблоки не твои, и колбаса не твоя, и выручка не твоя. А я тебе скажу, что и завод не мой, и станок не мой, и ты не мой, и я не свой. Все наше, все родное. Куда ж мы друг на друга кидаться будем цепочками греметь? Уж обслужи, кудрявый, а я тебе из завода гаечку вынесу, в холодильничек твой вставим, и застучит он, запоет, как канареечка, и ты будешь доволен, и я, и хорошо нам всем станет, и сойдет на нас великая благодать. Обнимемся, братья, облегчим душу. Иди ко мне, таксист, иди, родной, иди сам, мне недалеко. Если не подойдешь, я подожгу тебя с твоим таксопарком. Стой, стой! Вот с чем у нас еще плохо, так это с такси.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

девочка с нашего двора. Она не такая, как все. Все не такие, как она. Она будто во сне. Девочка с нашего

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мама, я посуду помыла, уроки сделала, школу и универ закончила, замуж вышла, детей родила. Можно я пойду погуляю?
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Активно используйте популярные нейросети ChatGPT, DeepSeek. А тем временем в России в Наукограде Чатботск тоже не дураки сидят.
3: Чатботский нейросетевый техникум представляет революционную разработку в сфере искусственного интеллекта. Встречайте! Нейросеть Валера.
2: Валера отлично рисует картинки, особенно непристойные.
3: Валера прекрасно сочиняет стихи, прозу и похабные частушки на злобу дня.
2: Валера с успехом заменит бухгалтера, секретаршу, менеджера по продажам.
4: Нет уж, постойте. Я вот скачал вашего Валеру, а он постоянно матерится в рабочих чатах. Пристает к женщинам и каждый день виртуально бухает с главным сервером компании.
3: Да, Валера все это любит, умеет и практикует. Потому что Валера – русский искусственный интеллект.
2: Нейросеть Валера. Скачайте и не скучайте.
3: Валера легко доступен для скачивания на сайте аналоговмире.нет.
5: А вы хотите научиться играть на баяне? А вот и зря. Обратимся к фактам. 97% свадеб в России проходят с участием баяниста. 76% женщин в возрасте 40+ считают, что баян делает мужчину привлекательнее. Даже посредственный баянист зарабатывает в электричке в 3 раза больше, чем гитарист, саксофонист и балалаишник вместе взятые. И, наконец, вы просто вслушайтесь. Ну как, теперь вы хотите? Тогда покупайте универсальный электронный самоучитель игры на баяне. И всего за 3 месяца вы овладеете этим простым и во всех отношениях прибыльным инструментом. Внимание! Звоните нам прямо сейчас и получите скидку 25% на покупку самого баяна. Ведь без баяна самоучитель, увы, не сработает. Кстати, если у вас есть теща, купите сразу 2. Универсальный электронный самоучитель игры на баяне. Подробности на сайте «Какая песня». Песня без баяна. Точка, ух.
6: Московский иммерсивный театр имени Рамуальда Клячкина приглашает вас на спектакли нового сезона.
7: «Мышь в рапиде» по пьесе Мефодия Козлищева.
8: Комедия «Стильные оловянные почки» при участии ансамбля «Ненецкой песни и пляски».
7: Мюзикл «Принцесса Пенсии» в сопровождении малого симфонического оркестра «Виртуозы Сызрани».
6: Уютная атмосфера «Open Space». Без кресел, стен и крыши. Редкая возможность лично стать участником театрального действа.
7: Добро пожаловать в Московский иммерсивный театр.
6: К нам можно со своим алкоголем.
7: И в верхней одежде.
8: И телефон можно не отключать.
9: Главное, купите билеты!
6: На сайтах окультуримся.фу и опофигчтосмотреть.рф.

0: Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
1: Привет, друзья! Рад снова всех видеть. Что у вас нового? Я, например, недавно дома закончил ремонт. Да, я прошел эту взрослую игру, и что там сохранился? Я сейчас только понял, что по-настоящему фильмы 18+, это совсем не то, о чем мы думали раньше. Они не на спрятанной косятся, они все на Ютубе. Под названиями «Как поменять проводку в домашних условиях» или «Вся правда о смесителях с левой резьбой». Окончание ремонта – это капец какой крутой праздник. Я не понимаю, почему для этого дня еще не придумали специальные ритуалы, как на свадьбу. Где бы я тоже, прежде чем зайти к себе в ванну, платил бы ремонтникам выкуп за кафель? Или бы меня просили назвать вслух 100 причин, за что именно я люблю свои полы с подогревом? Для меня окончание ремонта – это такое крутое и значимое событие, что на следующий год, в этот день, я буду отмечать ситцевый ремонт, а еще через год бумажный ремонт. Я вообще считаю, что перед регистрацией молодожёнов в ЗАГСе нужно давать не месяц на раздумье, а сразу провести их через совместный ремонт. Типа, хотите пожениться, переклейте обои. Ты убеждаешь его сделать встык, а ты внахлёст. В ремонте очень много необъяснимых загадок. Я пошел выбирать клей для обоев, и там был коридор цен от 120 рублей до 4000. 4000! Просто, по моему мнению, клей за 4000 должен не только клеить. Там по-любому должен быть какой-то секретный бонус, как в старой рекламе дезодоранта. Когда, помните, чувак пшикал на монетку, кидал ее в фонтан, девушки унюхивали это и прыгали за ней, раздеваясь. Просто клей за 4000. Я не поленился почитать преимущества этого клея перед остальными, и там было написано: после высыхания клей становится прозрачным. Вот чем мне это может быть полезно? Вряд ли я приведу домой девушку, и она мне скажет «да» за прозрачный клей. Типа отдерет обои и такая: «Вау, Саша, клея не видно, а обои держатся. Как тебе это удалось? Снимай штаны». Просто если бы я купил клей за 4000, я бы не хотел, чтобы он был прозрачным. Я бы наоборот хотел, чтобы все видели, что у меня был клей за 4000. Чтобы на обоях просачивалась крупная надпись: «Ты смотришь на клей за 4000, не смотри, сглазишь». Очень люблю гулять. Недавно гулял по Ашану и прочитал на бутылке с кетчупом: «Вам повезло, эта упаковка полностью разлагается за 3 месяца». Я подумал: что? Повезло? Я хотел бы из нее потом сделать поилку для птиц. А теперь я для них буду ассоциироваться с гнильцой. Они будут лететь и думать: эх, залетели бы к Сане, но передохнем от сушняка. Многие люди сейчас так тащатся от этого, типа: вау, круто, скоро мусор не нужно будет утилизировать, он будет перегнивать сам, как и наша Лада Гранта. Я не понимаю радости общества от разлагающихся бутылок. Если бы такие были бы в моем детстве, то от алкоголизма отца не было бы вообще никаких плюсов. Так хоть можно было накопить на велик благодаря сдаче его стеклотары и не ходить к психологу пешком. Похлопайте, кто сдавал бутылки в детстве. Трудно сейчас объяснить молодому поколению тему со сдачей бутылок в детстве. Когда я племяннику рассказывал, как я сдавал бутылки в детстве, и он такой: круто, дядь Саш, ты сортировал мусор, ты экоактивист. Нет, Сереженька, в наше время это называлось выжить. У кого-то даже накопить на мечту. Если твоя мечта по цене, как 30 пивных бутылок с широким горлышком в неделю. Остальные попадались с узким по рубль 30. А такими не накопишь. Мечтайте так, чтобы вам обязательно хватало на это денег. С вами был Александр Лукашов. До встречи на Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Японская мудрость гласит: человек, он как меч, или делает дело, или тупой.
2: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут.

0: Классика жанра. Геннадий Хазанов.
1: Я хочу вам рассказать короткую историю. 4 выпускника Московской консерватории получили возможность за наличные деньги поиграть в обеденный перерыв на одном заводе. Они все время жили только на стипендию, и, естественно, получив возможность заработать наличку, они немедленно зачехлили инструменты и помчались. 4 выпускника Московской консерватории. Гительзон, Парельмутер, Прицкер и Конингисер. Вот такой славянский квартет, предвкушая наличные деньги, отправился на металлургический завод «Серп и молот», где их с утра ждали. Поэтому, когда мастер пришел на участок и сказал: «Сегодня обеденного перерыва не будет, мы идем в красный уголок слушать камерную музыку». Один из рабочих сказал: «Михалыч, ты чего, ослаб, что ли? Какая камерная музыка? У нас пиво, домино, ты чего?» Но мастер настаивал на своем. Он говорил: «Никакого пива, никакого домино, все идем в красный уголок слушать симфоническую музыку». И один рабочий совершенно искренне сказал: «Нахуй она нужна?» То есть они пришли уже заряженные на встречу с прекрасным. И когда появились братья-славяне, причем не какие-то безвестные, нет, каждый был представлен пофамильно. Народ обалдел. Они ж таких фамилий отродясь не слыхали. Они вообще думали: ну, кликухи какие-то. Они же не знали этого гениального изречения Антона Павловича Чехова, который сказал: «Да нет такого предмета, который не мог бы послужить еврею для фамилии». И они уже приготовились. Но самое главное, взяли произведение Антонио Вивальди. Беда была в том, что они у Вивальди раскопали такое произведение, в котором, как на грех, было большое количество так называемых фальшивых финалов. Итак, они сели, друг на друга посмотрели, и то, что я сейчас буду напевать, никакого отношения к Вивальди не имеет. Просто чтобы вы понимали, что там происходило. Там пам па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па. И опять. Они же... Но. После 6 аплодисментов зритель понял: жиды издеваются. Они просто испытывают терпение народа. Ну вам же уже похлопали, ну что? Ну валите уже отсюда. Но они были честные. И они за наличку хотели доиграть все, что Вивальди сочинил в этом опусе. И уже агрессия в зале. Никаких аплодисментов. И уже все это нагнетается. И человек, который сидел в первом ряду, он спиной эту агрессию почувствовал. Он так к ним потянулся и сказал: «Суки, заканчивайте».
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: Ночью никак не мог уснуть. Мне не давал покоя один вопрос: зачем мать семерых козлят ходила за молоком, если она сама коза?

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
2: Реалити криминалити.
1: Находясь в состоянии аффекта по поводу позднего возвращения супруга, гражданка Короткова ЛС обвинила его в мужской, личностной и профессиональной несостоятельности, аргументировав свое мнение с помощью нецензурной брани и половника. Вероятно, инспектор ДПС слишком радостно бежал мне навстречу с радаром, что обусловило показания о превышении мной скорости более чем на 20 км в час, чего я не совершал. Наличие бейсбольной биты во время прогулки по парку в ночное время связано с моим увлечением этим видом спорта и готовностью сыграть в него при первой же возможности, что у нас в парке происходит довольно часто. Как ответственный государственный гражданский служащий, свое имущество в виде 4 земельных участков, катамарана и акций нефтеперерабатывающего завода я не скрывал. То, что оно записано на моего 4-летнего сына и 2-летнюю дочь, объясняется принципом «все лучшее детям». И напоследок. Граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь

0: привет, с вами Юля Деточкина. Женский час открываем на пару минут в хороших новостях. Звезда в шоке Сергей Зверев осудил женщин за татуаж бровей. Татуаж бровей, монобровь. Зачем? Потом эту бровь не удалить, ничего с ней не сделать, сказал Зверев. При этом Сергей одобрил вмешательство во внешность у певицы Мадонны и поп-короля Киркорова. Напомню, что Филипп отрезал себе носик, а Мадонна пришила новый зад. Зверев, чьего лица никогда не касался нож хирурга, уверен. Певица стала выглядеть ухоженнее, а Киркоров помолодел и расцвел. Кукушка хвалит, но вы поняли, в данном случае продолжать опасно. Актриса, а с недавних пор еще и режиссер Сальма Хайек, рассказала о сексизме в Голливуде. В начале карьеры Сальму просили не умничать. Прямо так и говорили: «Ты латина, ты сексуальная, зачем тебе вообще быть умной? Просто стой в кадре и не отсвечивай». Кинобоссы искренне не понимали, зачем такой горячей женщине свое мнение, и упорно относились к ней как к декоративной мебели, пожаловалась она. «Надо было просто отметить 60 лет и все. Сразу перешла из мебелей в уважаемые киноперсоны. Вон кино снимает теперь, как режиссер».
1: Хорошие новости.
0: В Германии блогерша по имени Эдда Пильц получила пожизненный запрет на посещение спортзалов. На нее нажаловались другие фитоняшки, мол, Эдда вместо работы над телом постоянно устраивала фотосессии с гантелями. В итоге однажды ее пропуск просто перестал работать. Более того, сеть мировая, и ни в одной стране Эдду в такой вот спортзал не пустят. С одной стороны, жалко эту глупышку, а с другой, как же я этот клуб понимаю. На этот час у меня все, но мы скоро встретимся. Я Юлия Деточкина. Не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 17 градусов, вечером плюс 12, ночью до плюс 10. Ветер умеренный, западный.
1: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца сентября.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А с диким криком, ну и повезло же вам, сволочи, 140-летняя долгожительница выплатила последний взнос за ипотеку.

0: только рассказываю, но и приглашаю вас в увлекательное путешествие во времени и пространстве. Например, сейчас мы перенесемся в 19 век, в романтическую и прекрасную Францию. А веселыми историями из жизни нас порадует сам Александр Дюма.
1: Шутите, зволите!
0: Во время своего путешествия по Российской империи автор «Трех мушкетеров» посетил Тбилиси. Владелец большой книжной лавки пригласил его зайти посмотреть товар. А за день до этого книготорговец велел все полки заполнить исключительно произведениями Дюма, а все остальные спрятать подальше. Классик французской литературы зашел в лавку и удивленно воскликнул. «А где же книги других писателей?»
2: «Они все проданы», — еле сумел выговорить растерявшийся владелец магазина.
0: Однажды Александр Дюма прогуливался в зоологическом саду с красивой молодой дамой. Та была в полном восторге от увиденного, но более всего ее поразил какой-то олень с четырьмя рогами вместо двух. Дама поинтересовалась у своего спутника, что это за животное. Дюма отреагировал моментально. «Я полагаю, что это олень-вдовец, который снова женился». Александр Дюма не раз участвовал в дуэлях. Ну, самая известная дуэль писателя произошла из-за лишних слов, сказанных на светском приеме у известной в Париже дамы. А вот условия дуэли были необычны. Участники тянули жребий, и тот, кто доставал записку со словом «смерть», должен был застрелиться. Этим счастливчиком и оказался Дюма. Писатель взял пистолет, удалился в соседнюю комнату и закрыл дверь. Хлопнул выстрел, повисла скорбная тишина. Через мгновение дверь распахнулась, и смеющийся Дюма вышел из комнаты со словами: «Увы, господа, я стрелял, но я промахнулся».
1: Шутить изволите.
0: Что же, Александр Дюма на время удалился, и мне, пожалуй, пора. Обязательно вернусь с новыми забавными историями из жизни замечательных людей. Ваш Михаил Полицеймак.
1: Шутить изволите на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Сергей Светлаков, Марина Харец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
2: Мы готовы удивляться.
0: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
2: Хочется на ТНТ.
3: На ТНТ.
4: На ТНТ.
0: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
6: ОКЛС Стрит, ОКРН, 1-1-6-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
7: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
8: Мы не хмуримся и продолжаем.
7: Новости, от которых хочется улыбаться.
9: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
7: Веселые песни.
9: Поднимите мне зарплату.
7: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
10: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
7: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
0: Ради

Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой. Не пропустите, друзья! Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Бабушка задула 99 свечей с первого разу. И внуки поняли. Трешка в центре Москвы. Освободиться еще не скоро.

0: Рокки Шоу поздравляет всех и каждого, кто на одной волне с нами с наступившей пятницей, друзья. Впереди 3 часа отличного настроения, за него отвечаем мы. Ольга Мажара в студии Юмор ФМ. Оля, доброе утро.
1: Доброе, бодрое, Антон Юрьевич Бурный. Ты уж здесь? Да, мы принесли пятницу, это уже, ну прям, ну настолько улыбательно. Но мы вам подкинем еще пару моментов для того, чтобы вы улыбались от души.
0: Да, что или кого? Скорее, давай. Вот так, 60 минут к нам принесет. Самый лучший Дэн, он же Денис Клявер с анекдотами, Гар Дмитриев и детские перлы. В рубрике «Угарный папа» самая брутальная рубрика также появится. Джейсон Стэтхэм, я такого не говорил, а пока предлагаю встречать дружных героев любимого скетч-шоу.
1: Ну тогда, доброе, бодрое! Однажды в России на Юмор-ФМ.
0: Прямо сейчас.
2: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучше. Однажды в самолете президента.
3: Господин президент, разрешите войти.
4: Черт дери ваши задницы! Генерал МакАртур, сенатор Кевин, где вас черт подери носит? Мы сейчас летим на первую встречу в России. Поэтому я просил вас собрать как можно больше информации о традициях русских, об обычаях, о том, как вообще они встречают гостей.
3: Господин президент, вас встретит сразу женщина в кокошнике.
4: В чем?
3: Ну, это такая штыковая лопата, в которой вместо деревянной палки женщина.
4: Хорошо, я думал, русские будут встречать водкой.
5: Нет, мы узнали, у русских нет водки. У них есть водочка. Водонька, водяра, православная, живительная, ключевая. А именно водки нет.
4: А может быть, тогда не пить водоньку?
3: Не получится. Не пить водку у русских – это грех.
4: Какой еще грех?
3: Грех не выпить. Представляете? Они в это сильно верят, а мы должны уважать чужую религию.
4: Да, действительно, мы должны. Может быть, тогда просто пропустить?
3: Ага, не получится. В русском языке пропустить обозначает выпить. Они вообще специально придумали так свой язык, чтобы нельзя было отказаться от водки.
4: Хорошо, что дальше?
3: А дальше у них питание.
4: Меня повезут в ресторан, правильно?
3: Ага, фигушки, господин президент. Вас повезут в лес. У русских очень много леса, и они туда всегда ездят. Даже есть. А уже там, в лесу, вас ждет самая ужасная тварь с русского стола. Печеная картошка.
4: Просто картошка, запеченная в духовке?
3: А, нет, господин президент. В духовке у них хранятся сковородки. Крышки от кастрюль, которые не подходят ни к одной из кастрюлей. Очень много пакетов. А вот картошку они пекут в костре.
4: В костре?
3: В общем, вы кидаете ее в костер. Ждете какое-то время, потом двумя палочками достаете ее из костра. Аккуратно, свободной рукой, пальчиками, чтобы не запачкаться, начинаете ее чистить. Но фиг там, вы все равно запачкаетесь. Вы все в саже, у вас вся картошка хоть и почищенная, но в саже. Рот весь в саже. Ты начинаешь ее есть, но у тебя не получается, потому что нужно одновременно и дуть, и есть, чтобы не обварить свой рот. И вот ты доходишь до середины, она там сырая. У нее температура, как на солнце, она сырая.
4: Господи, что это такое? Это хотя бы вкусно?
3: Чтобы она была вкусной, ее нужно посолить. И ты начинаешь искать соль, а где же соль? Ага, вот она, в спичечном коробке!
4: Так, значит, выпили, поели и пошли, правильно?
3: Да, и пошли петь песни.
4: Петь песни? А что поют пьяные русские?
3: Пьяные русские поют песни, которые трезвые русские пели 200 лет назад. Ну, например, «Ой, цветет калина», «Ой, мороз, мороз», «Ой, люли-люли», «Ой, кто-то с горочки спустился».
4: Что, у них все через боль постоянно? Что, у них есть песни, в которых нет слова «ой»?
3: Да, есть одна. «Валенки, валенки, ой, да не...» А, нет, нету.
4: Когда я все-таки поеду в гостиницу?
3: Никогда, господин президент. Потому что сейчас время самой страшной русской традиции – гостеприимства. Они вам скажут, ну куда ты по ночи сейчас поедешь? Оставайся у нас. И постелят вам на полу.
4: Куда мы летим вообще? Что нам там делать? Все, никуда не полетим. Разворачиваем самолет. Полетим обратно к себе домой, в Америку.
2: Однажды в России.

0: на Юмор-ФМ.
1: 18 сентября на календаре День секретаря отмечается. Сегодня такой праздник, с чем всех причастных и поздравляем.
2: И мы, кстати, на один день решили стать вашими пресс-секретарями, так сказать.
1: Да почему бы и нет?
2: Ну да, готовы передать все, что угодно вашим коллегам. Даже начальнику.
1: Ну, там, хотите, чтобы он повысил вам зарплату? Пишите,
2: да.
1: Обратимся.
2: Хотите
1: к коллеге обратиться своему некому, например, Николаю Николаевичу, который громко печатает что-то на клавиатуре, при этом еще все, что печатает, произносит. Пишите, тоже обратимся.
2: А точно Николай Николаевич, не Ольга Сергеевна? Все, и тишина.
1: Тактично промолчал.
2: Да, может быть, вы хотите, чтобы вам принесли кофе? Пожалуйста, напишите нам. +7 915 030 035 67. Единый номер в мессенджерах и СМС. Что именно передать, мы все передадим в рамках Уголовного кодекса и, естественно...
1: Цензуры.
2: Ну, естественно. Да, ну а прямо сейчас наш любимый коллега, кстати, блестящий коллега, Джейсон Стэтхэм. Я такого не говорил.
1: Самая брутальная рубрика в эфире Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Самая незатейливая головоломка – это бейсбольная бита. Запомни, лучшее средство для ухода – это ноги. Лучше всего лазать по деревьям. Вас научат кабан и медведь. Вино становится лучше с годами. А я становлюсь лучше с вином. Мой идеальный день начинается с обливания холодной водой. При этом совсем не важно, кого именно я обливаю. В детстве искренне считал, что дед меня любит больше всех на свете. Пока не увидел, с каким искренним чувством он целует пойманного им карася.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков душнила.
1: Убежденный холостяк познакомится с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе. Оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+. Реклама.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
2: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас в Батюшково 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
8: ИП Гостева МВ, ИНН 352-511-58-58-43.
9: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
10: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: В русском языке есть одно замечательное слово из трех букв. Оно означает «нет», но пишется и произносится совсем иначе.

0: Так, мы готовы сегодня примерить на себя роль ваших секретарей. Могли бы и кофе для вас сделать, если бы вы где-то рядышком были поблизости. Но такие предлагаемые обстоятельства, в них, в общем-то, и будем работать. Можем передать ваше любое послание.
1: Ну, вот,
0: сегодня,
1: например.
0: Вот, коллегам, к начальству, все что угодно.
1: Пишите. Например, вот, Ольга, смотри. Сообщение коллегам. Доброе, бодрое. Уважаемые коллеги, давайте жить дружно и не загружать друг друга всякими ненужностями. Пятница же. Да вообще, слушайте, можно прямо вот в пятницу пришел, улыбнулся друг другу, там, начальнику улыбнулся, и все, можно домой идти.
0: Да, вообще помните, что, да, пятница сам, ну, один из самых неблагоприятных дней для работы.
1: Ну, потому что он, в принципе, не располагает к работе.
0: Да, пятница так, для галочки.
1: Угу.
0: Как 5G в Москве. А мы здесь не для галочки, мы тут, собственно, озвучиваем ваши комментарии. Дмитрий пишет следующее, веселый чат, выдайте мне, пожалуйста, 13-ю, 14-ю и 15-ю зарплату.
1: Все, мы передали. Всем Дмитриям, получается, сегодня полагается 13-я, 14-я и 15-я зарплата. Если что, шутки шоу согласовали.
0: Или это конкретно к нам сейчас обращение, Дмитрий? Хотите, чтобы мы вам выдали?
1: Не, мы не выдаем, мы передаем. Да. А вот так, чтобы вот прям мы вам сейчас что-то дали. Ну, максимум, смотрите, вот комментарий еще от Никиты так. Можем дать. Прошу передать моему начальнику, чтобы он уже отпустил меня в... А дальше капслоком «Отпуск!»
0: Ну, как-то, человека, как-то надо с этой ситуацией справляться, в конце концов.
1: Иначе он завоет, заплачет, и не дай бог кого-нибудь еще съест на работе там.
0: Уже капсом начинает писать человек, поэтому, ну, не доводите до греха, что называется. Итак, 915-0303-567, дверь веселого чата открыта для вас, друзья. Мы готовы сегодня передать ваше послание, быть вашими секретарями. Отправляйте свои варианты, а мы также продолжим делиться юмором.
1: Между прочим, угарный папа, он же Гар Дмитриев, появится с перлами детей, цветов нашей жизни.
2: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
2: «Угарный папа».
3: Ульяне 5 лет, а брату Вовке 2 года. Бабушка принесла обоим по шоколадке. Папа увидел и говорит: «А можно мне вашу шоколадку попробовать?» Ульяна отвечает: «Конечно можно, только мою не ешь». Аделине 9 лет, сидит в машине. На заднее сиденье к ней садится бабушка. Аделина говорит: «Бабуль, ты что так надухарилась? Воняет на весь салон, дышать невозможно». Бабушка в ответ: «Вообще-то, это французские духи». Аделина реагирует мгновенно: «Ну, если во Франции все так воняют, туда лучше не ездить». Из школьных сочинений Димы. Конь подбежал к хозяину, обнял его и стал что-то нежно шептать ему в ухо. Неуспевающий ученик – это тот, кто не успевает списывать. Когда мой друг тонул, я бросился его спасать, потому что на нем были мои плавки.
2: Угарный папа.
3: Вечер, все ложатся спать. 6-летняя Мила кричит из своей комнаты: «Пап, а ты с двумя женщинами когда-нибудь спал?» Папа с большими глазами: «Нет». «Мила, ладно, сейчас приду». 5-летняя Дана ужинает с семьей. По телевизору фоном идет реклама платья, которое, по словам диктора, идеально подчеркивает фигуру. Дана говорит: «Пап, купи маме платье». Папа отвечает: «Оно не модное, больше для бабушек. Вот будет маме 60 лет, тогда и куплю». На что Дана выдает: «Лучше сейчас купи, потом она не влезет». Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер 915-0303-567. Кидайте текстом, мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.
2: Угар.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
3: Пароль ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. Джейш. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфорт и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Наша гражданская авиация буквально творит чудеса. Завтрак в Калининграде, обед в Томске, ужин во Владивостоке, багаж в Сочи.

0: Секретариат на месте. В прямом эфире МРФМ мы передаем ваше послание. Вот кому, это уже от вас зависит, соответственно. Двери веселого чата открыты. Дмитрий в них вошел. Оставил свой комментарий. А, уважаемые секретари, пишет Дмитрий, слушаю вас, и сразу настроение вверх. Ну, вот уже не просто так сидим здесь. Будь-то чашку крепкого кофе выпил, только без кофеина. Зато со стопкой шуток.
1: Стопка здесь главное слово.
0: Шот. Шот. Широкс. Хочу пожелать всем отличного дня. Пусть он будет таким же бодрым, как утренний эфир, и таким же легким, чтобы даже стопка бумаг на столе казалась не дедлайном, а арт-объектом.
1: Пусть так и будет.
0: Классное пожелание, на самом деле.
1: Людмила, вот желает всем доброго утра. Едет на работу. Каждое утро слушает нас, и это правильно вы делаете. Но так как вы сегодня в роли секретаря, я безумно хочу спать, надо выпить кофе. Альгатошечка.
0: Как нас только не называли.
1: Ну вот так нас еще не называли.
0: Да.
1: Сделайте, пожалуйста, мне кофе, добавьте туда ложечку сладкого рожкового, это пожалуйста. Кусочек угарного папы, вот как раз недавно он
0: плавает,
1: нас радовал.
0: Плавает уже в вашей кружке.
1: Все это разбавьте Люси Чеботиной.
0: Будет.
1: И сверху посыпьте юнусиком. Такого бодрящего напитка мне хватит на весь день.
0: Юнусик.
1: Слушайте, ну все будет, все будут. Так что вы наслаждайтесь. Мы здесь до 10 утра по московскому времени принимаем ваши пожелания. Ну, так как мы сегодня ваши секретари.
0: Да, пишите в веселый чат, что там, кому передать от вас. 915-0303-567.
2: На Юмор ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Раз уж мы тут в роли секретарей, сегодня вам, друзья, просили передать.
2: Что просили передать?
1: Что? До тебя не дошла информация?
2: Нет.
1: В этом году у каждого из вас есть шикарная возможность стать обладателем собственного автомобиля за вашу собственную улыбку.
2: А, ты про это? Я думала, ну, может быть, что-то еще там до меня не дошло. До меня так-то все уже дошло. А вот если вы еще не дошли до сайта веселаярадио.ру, если вы еще не поделились своей улыбкой на сайте, самое время это сделать, потому что мы можем позвонить именно вам. И именно сегодня с вопросом
1: «Какая шутка?» Прозвучало. В эфире Юмор-ФМ.
2: Что-то мы сегодня рассинхронные, но ничего страшного.
1: Пятница, можем себе позволить.
2: Пятница, да. В общем, делитесь улыбкой, мы с вами поделимся и деньгами, и автомобилем. Но, кстати говоря, в ближайшее время шутка может прозвучать. А еще раньше вы можете здесь сами прозвучать, позвонив нам по телефону 229-2909,
1: код Москвы 495. На кону у нас, между прочим, фирменный дождевик Юмор ФМ.
2: Да.
1: Ну а пока Денис Клявер просит таки в эфир ворваться, дадим ему возможность. Самый лучший Дэн.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Есть такая штука, друзья, профессиональная деформация называется. Два друга, альпиниста, месяц штурмовали Эверест. Две неудачных попытки по метеоусловиям, потом сход лавины и вот, наконец, восхождение. Сквозь мороз, снегопад, через опасные расщелины, трое суток без сна и без кислорода ползут на вершину, добиваются успеха, счастливые сидят на Эвересте и болтают. Ну что там у тебя? Получилось с тем обменом квартиры? Да что я, псих, что ли, жить на пятом этаже, да без лифта? Друзья, секс – это очень важная часть супружеской жизни. Довольно давно женатая пара, ну, по-хорошему привыкшая друг к другу, лежат в постели и разговаривает. Он: «Дорогая, я вот давно хотел тебя спросить, а почему это ты не кричишь во время секса?» «Ну, дорогой, ну не так уж я и напугана, чтобы кричать». Друзья, согласитесь, имя, фамилия и отчество красит человека. Итак, начальник выговаривает подчиненный. «Уважаемая, драгоценная, ну всеми нами любимая Яна Евгеньевна Банько, ну в который раз прошу вас впредь во всех документах ставить инициалы исключительно после фамилии».
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 17 градусов, вечером плюс 12, ночью до плюс 10. Ветер умеренный, западный.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Профессиональный ремонт автомобиля любой сложности. От восстановления геометрии кузова до заправки кондиционера. Техцентр МКР. Вологда. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Работаем для вас без выходных. С 8 утра до 8 вечера. Я доверяю МКР.
7: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
8: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская 55. Телефон 55 66 99. Акция действует до конца сентября.
9: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
10: 1000 автомобилей!
11: И один сайт. Martin.ru.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Сказала мужу, что когда он выйдет из душа, мы серьезно поговорим с ним о том, что именно я нашла у него в телефоне. Муж моется четвертый день.

0: Песня про Воронеж.
1: Все так, каждая песня «Планета Земля» была написана изначально про город Воронеж, и у нас есть оригинальные версии данных композиций. А еще у нас на связи со студией этим утром Рустем.
2: Доброе, бодрое.
1: Рустем, приветствуем.
3: Ага, доброе утро.
2: Доброе. Рустем, не идет ли дождь сегодня в Казани?
3: Нет, солнечно.
1: О, да, лето. Рустем,
2: но
1: из Казани.
2: Ну, мы вам отправим.
1: Рустем, и сямысис получается.
3: Да-да.
2: Это что вы такое сказали?
1: Это приветствие.
2: А, и сямысис?
1: Угу. Так, Рустем, отличная возможность есть у вас забрать у нас код «Дождевик». Что будет происходить? Услышим припев известной песни. Три слова в припеве перекрыты названием города Воронеж. Все три слова необходимо верно назвать. В таком случае «Дождевик» окажется в ваших руках. Если вдруг где-то ошибетесь, кто-то из слушателей Юмор ФМ заберет его вместо вас. 915-0303-567.
2: Или мы вам подскажем. Ну вот как вариант. Да?
3: Рустем? Да.
2: Ну все.
3: Надеюсь на это.
1: Рустем, готовы?
3: Готов.
1: Поехали.

0: Вот такое бодрящее утро.
1: Не такой фрагмент, да, пожалуйста.
2: Блин, вот сразу этот...
1: Да, Воронеж, небо спрятались.
0: Ну вот смотрите, есть солнце, а есть нет. Но другие, да-да-да, вы в правильном направлении.
1: Более белые.
0: Белокрыл...
2: Облака.
1: Облака, так, ага. Звезды, Воронеж смотрит.
0: Какие?
2: Звезды смотрят.
0: А не какие?
1: Да, так, ага. Звезды, Воронеж смотрит.
0: Какие?
2: Звезды смотрят.
0: А не какие? Ну они так немножко пятница тяпнули.
1: Да под шафе такие.
0: Ага.
2: Пьяные?
1: Пьяные, да. Смотрят вниз. И в дебри сказочные тайги Воронеж, они...
0: А?
2: Падают они.
1: Давайте проверять.

0: действительно падает.
1: Рустем, ну мы все сделали, чтобы в Казань отправился дождевик. Кота, дождевик Юмор ФМ. Поздравляем вас.
0: Браво, Рустем.
2: Спасибо, спасибо.
0: Вам спасибо за игру. Желаем классного дня. Привет всей Казани большой, кстати. И настроение пусть будет отличным.
3: Песня про Воронеж на Юмор ФМ.

Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: 8-800-832-04-86-05.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
4: Простуда начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Anvimax. Ваш баланс с помощью организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Anvimax. Не дайте простуде раскачаться.
5: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: На день рождения к лифтеру пришли максимум 6 человек общим весом не более 600 килограммов.

0: Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: День секретаря отмечается сегодня, 18 сентября, и мы решили, собственно, эту прекрасную роль примерить на себя. Готовы передать какое-то ваше послание, ну, кому угодно, коллегам, начальству и так далее.
2: Евгений вот написал: Ольга, сделайте чай с лимоном, бутерброды с икрой и зайдите в кабинет с блокнотом. Я продиктую вам то, что хочу передать коллегам. Антон, полчаса никого не пускать, я занят.
1: Хорошо.
2: А мы что, прям вот полчаса будем, да? И вот эти вот бутерброды с икрой есть?
1: Ну, чай горячий пока студите там, знаешь.
2: Да. Ты так думаешь?
1: 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты, друзья. Здесь шутки шоу. Ольга Мажара, студия Юмор ФМ.
2: Антон Бурный. Всем доброго, бодрого и улыбательного. Встречайте тот самый КВН на Юмор ФМ.
0: Юмор ФМ представляет. Снова наша тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Максимум», город Томск.
3: Здравствуйте! Расскажите нам о Сочи.
4: То не вран летит, то не конь бежит, не орда сранчи надвигается, то ползет до Сочи железный змей. Змей 136-й дополнительный.
5: А в утробе змеиной удушливой едут синие люди и курицы. Люди эти зовутся туристами. В основном это дети и пьяные.
4: Чай им носит царевна вагонная. Ее власть над людьми безграничная. Лишь она обладает заветную от отхожего места отмычкою.
5: Трое суток ползет змей до Адлера. В его чреве тоска несусветная. Лишь порой заглянут тугоухие. Молчаливо положат журнальчики.
3: Послушайте, не надо нам про поезд рассказывать. Давайте с того момента, как вы уже приехали в Сочи.
4: То не вран летит, то не конь бежит, то не Волга-река разливается, то раскинулось море черное. Окружило нас море черное, предлагает извоз, проживание. Всяк нам терем сулит белокаменный, 100 метров до пляжа, мамой клянусь.
5: И к воде люд чесной устремляется. Всяк мужик со своей супругою от своей отвернется и пялится на такую же только соседову. Размышляет, какая красавица, да с таким-то уродом приехала. У соседа мысля идентичная.
4: А по пляжу снуют корабельники, кипяченого пива разносчики. Толстолобика носят пропавшего по цене осетра нерестового. А кругом ходят девицы красные, сильно красные, сметаною мажутся. Из одежды на них лишь веревочка. И торчит лоскуток среди ягодиц.
5: Хотя в целом все в рамках приличия. Без трусов только дети и пьяные.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Итак, пятница, 18 сентября. Список праздников вашему вниманию, который выпал на финал этой рабочей недели. День рыжего кота отмечается сегодня.
1: О, надо своей подруге сказать, потому как она подумывает о том, чтобы приобрести третьего и именно рыжего кота.
0: Ну, они же довольно такие характерные персонажи. Бармалеи.
1: Бармалей, в принципе, это любой кот абсолютно.
0: Окей. Всемирный день бамбука.
1: Поздравляем.
0: А еще Международный день электронной книги.
1: Вот что-что, а вот электронные книги не люблю. Я люблю те, которые можно полистать, пошуршать им, чтобы вот так вот можно было...
0: Запах, да.
1: Запах.
0: В этом, конечно, есть своя магия. А как ты к книгам относишься не к электронным, а к аудиокнигам?
1: Не люблю. Я же не аудиал, я визуал, мне надо видеть.
0: Ты знаешь, я тоже вот несколько аудиокниг прослушал, понимаю, что информация не особо откладывается в голове.
1: Вообще не откладывается.
0: Начинаешь переключаться на что-то, отвлекаться.
1: Именно, тут еще и ОКР, значит, работает.
0: Еще какие-то аббревиатуры.
1: Да-да-да.
0: В общем, вот такой набор праздников. Да, вообще с пятницы поздравляем всех, кто на одной волне с нами. Продолжаем делиться с вами юмором. Впереди шутки, песни плюс.
1: Да, для вас поют и шутят Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Катя Лель.
2: Шутки, песни плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. Надежда

0: снова здравствуйте. Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: Командуем парадом мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин. И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс Катя Лель.
0: Да начнется джага-джага.
2: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Путана, путана, путана, попалась дембелю удачное купе.
2: Позвольте, споем.
1: Уронил диджей

0: Здравствуйте, друзья, горе не беда, все больнее жжет его вода, но не матюкаются, не матюкаются, не матюкаются в эфире никогда.
1: Какие раньше песни были потрясающие.
0: Да, какая гармония.
1: Вообще.
0: Ты прикинь, шикарно, вот ты сейчас поставь шикарно. Ее не запомнишь.
1: Да.
0: А поставь
1: да.
0: Ягоду малинку, да. Запомним сразу же.
1: Ну, шедевр.
0: Но он был.
2: Поставьте ягоду малинку, беру. Так, что там?
1: Чеснок и свидание, они, если честно, не пара, не пара, не пара.
0: Хорошо. Добрая, добрая история. Давай, дальше.
2: Сейчас, сейчас,
0: Надежда,
2: сейчас.
0: Ты?
3: Вы не верьте мне, конечно, но вчера я вечерком весь кредит свой ипотечный погасила целиком. Это праздник, это чудо, до последнего рубля. Я теперь вам месяц буду петь
0: ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-
4: пробирочка.
0: Черный юморочек. Катя.
1: На тарзанке очень сильно раскачалась Валентина. И теперь в приморских скалах ее ищет водолаз. На недельку!
4: На здорово!
5: На Юмор-ФМ.
4: Шутки, песни, плюсы, потрясающая Катя Лель на Юмор-ФМ.
1: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
2: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
4: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас в Батюшково 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
6: ИП Гостева МВ, ИНН 352-511-58-58-43.
7: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
8: Да я сам решу, наверное.
7: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
8: Сам решу.
7: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
9: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс». Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99. Акция действует до конца сентября.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Люся гуляла по ночному городу и увидела падающую звезду. Она успела загадать желание, но не успела отойти в сторону.

0: как всегда, есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Мы периодически здесь озвучиваем вакансии мечты, так называемые. Так вот, одна появилась в Саратове.
1: Так,
0: ну и жителям области, кстати, тоже можно обратить на это внимание. Там ищут вычесывателя альпак.
1: А, простите, а Саратов с каких пор родина альпак?
0: Ну, ты знаешь, альпаки довольно неприхотливые вообще везде. В Подмосковье альпаки живут, есть целая альпачья ферма. Так вот, это еще и, друзья, сплошные плюсы. У вас общение с животными, соответственно, снижаете стресс, так или иначе. Работать всего нужно 4 дня в неделю.
1: Класс!
0: Чесать, кормить. Ну, может быть, придется ремонтировать домики, в которых альпаки периодически обитают и их разносят. И за это получать довольно, кстати, неплохую зарплату.
1: Ну?
0: 80 тысяч рублей обещают.
1: Слушай, за 4 дня?
0: За 4 дня.
1: Но там, наверное, с утра до вечера с ними нужно альпачиться, поэтому, ну, может быть, как бы... Хотя для Саратова 80 тысяч, это прям, мне кажется, ого!
0: Альпачиться.
1: Что, тебе не нравится слово?
0: Альпачилась ты на ночь, Дездемона. В общем, вот такая вакансия, друзья. Да, имейте в виду.
1: Имейте в виду. Ну и не могу не рассказать новость, которую вчера настоятельно просил рассказать наш продюсер Никита. Он был возмущен, когда прочитал эту новость.
0: Коварством женщин.
1: Просто сказал, да как так? В общем, как выяснилось, почти половина россиян хотя бы раз портила еду, чтобы выразить свою обиду партнеру. Представляете? Вот специально там пересаливала, например, или перчила очень-очень сильно. А повод мог быть абсолютно любой, например, обидные слова во время ссоры. Так половина, кстати говоря, из опрошенных поступали.
0: Ах ты такая сякая, да? Ой, что это, борщик перченый? Ну, извини.
1: Забытая годовщина. 44%. А возвращение домой позже обещанного. Слушай, это хорошо, что вообще пришел. Мог бы не прийти. Ну, так-то.
0: Да, пришел домой, ешь сырые пельмени, да, не вовремя.
1: В конце концов, кстати, это не сырые, нет, это суши. Это суши пельмени. Именно. Вот. Ну, короче говоря, оказывается...
0: Короче, мы еще раз убеждаемся, что вы, женщины, довольно коварные и обидчивые.
1: Я в жизни так не делала.
0: Ну,
1: никому.
0: Погоди, Оля, погоди.
1: Я не портила еду, но портила настроение.
0: И жизнь-то.
1: Ну, а как без этого, Антон?
0: Вот такие новости, пожалуйста, друзья, к этой самой минуте.
1: Да.
0: Давайте к чему-то более приятному далее.
1: Там будут, кстати, анекдоты Игоря Маминко, и там тоже, может быть, вполне себе что-то про жом будет.
2: Юмор-ФМ представляет. Любимые анекдоты Игоря Маминко.
3: В Монголии прошел второй турнир по фехтованию, посвященный памяти жертв первого турнира. Муж с восторгом говорит: «Жена, дорогая, я тут прочитал, ты представляешь, во время секса мужчина сжигает столько калорий, как будто он пробежал 9 километров». Он говорит: «Да ты у меня, блин, чемпион мира, 9 километров за 2 минуты». Молодец. Значит, папа, сын и внук едут на рыбалку. Зашли в автобус, сели, присели. Вдруг заходит девушка такая, необычайно красивая, и колготочки в сеточку такие модные очень. Ну и мыслят каждый по-своему. Значит, внук мыслит: это же какая красавица. Я бы с ней, конечно, зажег бы, ничего не могу сказать. Папа думает: это сколько же денег она у родителей выпросила, чтобы ей купили такие колготки. И у деда мысль: вот, блин, опять сети забыли.
2: Игорь Маминко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausa в Комбанк. Получите персональное предложение у официальной

0: А для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» «Неоферта» действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов, 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
7: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель».
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Вау!

0: ответственная роль сегодня возложена на шутки шоу. Мы, напоминаю, примерили на себя с Ольгой Сергеевной образы ваших секретарей.
1: Да, мы не то что примерили, мы они есть до 10:00 по московскому времени.
0: Да, готовы все передать, обратиться к вашему начальству, к коллегам. В общем-то, Алина, делайте вот сейчас, прямо сейчас, Юмор ФМ погромче.
1: Все Алины.
0: Так, Борис Сергеевич, начальник Алины. Официальное обращение к вам. Алина все еще ждет повышения. Желательно сегодня.
1: Все? Понято, принято. Молодец, Вадим Сергеевич. Борис Сергеевич. Какой ты меня, Вадим Сергеевич, вспомнил, не знаю.
0: Это так в твоем стиле, Оль.
1: Вадим вот написал: выезжаю на работу, накрывайте поляну, закуски, конфеты, шампанское. Приветствуется красная ковровая дорожка до рабочего места сотрудницы. В кокошниках с хлебом и солью.
0: Я так понимаю, в одних кокошниках, правильно?
1: А вот этого не было написано, но, слушайте, ну, Вадим, если что, они там будут в одних кокошниках. Это, значит, вот правка от Антона.
0: Я бы на вашем месте был не против, в конце-то концов. Представляете, какое зрелище, какой перформанс.
1: Угу, хорошо, что твоя спит сейчас и не слушает нас.
0: 915-0303-567, друзья. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата для вас открыты.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Важная информация. Прямо сейчас, друзья, несколько минут, и здесь в эфире Юмор ФМ появится та самая шутка Андрея Рожкова.
2: Да.
1: Которая может сделать вас богаче на 3000 рублей и поможет заполучить путевку в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Да, поэтому все внимание на Юмор ФМ. Ну и, конечно же, если вы в нашем Лубайзере. А если вас там нет, срочно добавляйтесь. Все подробности на сайте веселорадио.ру.
1: Там же своей улыбкой, соответственно, можно и поделиться.
2: Ага.
1: Ну, в общем-то, да, вы в курсе. Да, я просто слушаем, ловим ту самую шутку. Ждем момент, когда наша бездушная, но чертовски справедливая машина под названием Улыбайзер выберет именно вашу улыбку. Мы вам позвоним, попросим шутку повторить, справитесь. 3000 ваши, путевка в суперфинал тоже ваша. Так это работает. Ну и правильно Оля сказала, официальный сайт Юмор ФМ, там все подробности.
2: Да, ну и позвоним кому-то уже ровно через несколько минут.
1: Да, ну а пока Сатя с юмором, наш эксперт по взаимоотношениям, появится в прямом эфире.
0: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
3: Сатья, здравствуйте. Я занимаю высокую руководящую должность на крупном предприятии. Как при всем этом можно сохранить женственность?
0: Сатья отвечает.
4: Моего субъективного взгляда чисто внешне все получается у тебя. Но внутри может же быть какой-то робокоп под этим платьем, под этими бижутериями и под этой красивой косметикой. Там где-то есть что-то такое, киборг, да, такое, что-то железное, где-то такое, и понеслась душа в рай. Ну, нужно понимать, что руководитель предприятия – это не ты. Ты – женщина, которая вынуждена изображать из себя руководителя большого предприятия. Вот пришла, там поизображала, домой пришла, а дело что? Фартушек, рюшечки. Увидела мужчину, и все, я не руководитель предприятия. Ты снежинка. Валера, пожалуйста, кофе не могу открыть. Ха! Ух ты мой герой! Павлик, Павлик! Муха! И все. В Павлике просыпается ТЗ Хунтер. И он приносит к твоим ногам труп убиенной мухи. Всегда. Любая женщина живет в мире, где ей должны оказать помощь. Подошла к лифту, не лезь в лифт, подожди. Подошла к двери, постой. Подъехала на машине, ты сама успеешь выйти. Ну посиди, вдруг кто-то откроет дверь.
0: Сатья с юмором. Вы спрашиваете.
5: Как объяснить ребенку, что ему нужно учиться в школе? И учиться хорошо.
0: Сатья отвечает.
4: Очень хороший вопрос. И на самом деле очень тяжело объяснить ребенку, что в школе надо учиться и учиться хорошо. Особенно тому, кто сам не понимает, зачем учиться в школе. И тем более хорошо. Да. Поэтому я пошел по самому короткому пути. Я сказал, сын, дорогой, я не могу избавить тебя от школы. Это не в моих силах. Поэтому, пожалуйста, просто ходи туда. И если ты там найдешь что-то интересное, это будет здорово. А если не найдешь, займи себя как-нибудь так, чтобы я в школу не ходил. Это сработало. Может быть, не совсем так, как я хотел. Он сразу ничего не нашел в этой школе. Моя надежда рухнула. Но он купил себе альбом. Вернее, я ему купил альбом. И на мой вопрос... А чем ты занимался в школе? Он доставал альбом и говорил, вот это учительница географии, я ее нарисовал на уроке географии. А вот это динозавр, я его нарисовал на уроке математики. А это, ну, собака, я ее нарисовал на физкультуре. Вот. И вот в основном только такие у нас были разговоры по школе. Знаете, не мешайте ребенку развивать свои таланты. Таланты есть у всех, и даже если ты, ну, умеешь только рисовать, поверьте, где-то это очень-очень важный навык.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, облачно с прояснениями, возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 17 градусов, вечером плюс 12, ночью до плюс 10. Ветер умеренный, западный.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50-60-98. Акция действует до конца сентября.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. Белджи. Надежность в движении.
12: Акция действует до конца сентября.
13: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
14: Тысяча автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
15: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
12: Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: очень добрый мальчик. Когда Павлику попадается объявление «пропала собака», он набирает номер и гавкает в трубку.
1: Чисто теоретически мы тоже можем набрать чей-то номер, и Ольга Сергеевна с большим удовольствием погавкает вам в трубку. Да. Ну вот как сейчас, пожалуйста, да. Вашему вниманию иллюстрация моих слов, всего произнесенного. Так, шутка только что прозвучала в эфире Юмор-ФМ. Совсем скоро узнаем, кому из вас выпадет честь данную шутку повторить. Справитесь с этой задачей, не исказив смысл, либо же слово в слово, заберете 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Ну, в принципе, если человек нам погавкает, мы сразу поймем, что он слушал нас. Но, конечно, да, надо не только погавкать, но и прям вот шутку назвать.
1: Да все-таки это основное правило, да, шутку мы хотим услышать.
2: И такая возможность есть у каждого, кто прямо сейчас с невероятной скоростью крутится в нашем улыбайзере. Мы его вот прямо сейчас остановим, ну и человеку, который окажется в нашем улыбайзере, мы позвоним. Готов?
1: Я готов, а ты?
2: Я.
1: 3, 2, 1, улыбайзер, стоп!
3: Автомобиль за улыбку!
2: В нашем улыбайзере появляется Айнара из Москвы. Ему-то мы и будем звонить с вопросом, какая шутка Андрея Рожкова только что прозвучала.
1: Ну и не будем откладывать дело в долгий ящик.
2: Баф!
1: Я понимаю, это знак согласия, да?
2: Да.
1: Окей. Звоним Айнару, делаем это прямо сейчас.
2: Я немножко подушню. Айнару мы звоним, а не Айдару. Ну, ничего страшного.
1: Я тоже
2: не
1: немножко,
2: смотри на меня,
1: я
2: да?
1: Я тоже немножко подушню. Надо ушки проверить, Оль. Ушки. 30 секунд есть у Айнара на то, чтобы снять трубку и повторить нам шутку Андрея Рожкова.
2: Доброе утро. Это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Вы в прямом эфире, Айнар.
1: Айнар, приветствуем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Что вы говорите?
1: Здравствуйте, говорит нам Айнар.
2: Да?
1: Я же говорю, ушки надо, Оль, проверять все-таки. Да. Айнар, у вас есть отличная возможность забрать 3000 рублей прямо сейчас и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль».

0: Мобиль за улыбку. Один вопрос только к вам. Какая шутка Андрея Рожкова буквально только что прозвучала в эфире Юмор ФМ?
1: Блин, не слушал, к сожалению.
0: Эх,
2: ну вот. Айнар, ваша улыбка остается в улыбайзере, это значит, что запросто можем вам позвонить еще раз. Но в следующий раз, пожалуйста, уж будьте предельно внимательны. Договорились?
1: Да, спасибо.
2: Ну, а пока классной пятницы!
0: Да, классного дня, настроение тоже пусть будет отличным. Фото Айнара остается в нашем улыбайзере. Если вашего нет, вы знаете, что делать. Сайт веселаярадио.ру, это официальный сайт Юмор-ФМ. Заходите, делитесь своей улыбкой. Ну и добро пожаловать в число претендентов на суперприз. А это автомобиль, напоминаю, который вы можете забрать у нас уже в этом году. Все подробности на сайте веселаярадио.ру. Данный эпизод игры будем завершать. Остается только снова запустить наш улыбайзер, раскрутить его, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
2: Ведь игра
0: продолжается.
3: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто конечно, так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 12+.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Вопрос: чем же отличается чернобурка от песца? Отвечаю: чернобурка — это такая лиса, а песец — это такая жизнь.

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: Еще раз поздравляем всех с наступившей пятницей. 18 сентября на календаре день секретаря отмечается. Сегодня, с чем всех также мы поздравляем. А шутки шоу готовы буквально вот на один день, на сегодняшнюю пятницу, стать вашими секретарями и передать все, что угодно вашим коллегам или начальству, например.
2: Сергей вот просит передать, что совещание может быть письмом. Не обязательно сидеть и слушать 3 часа бессмысленный текст.
1: А знаете, как бывает еще? Вот собирают всех. Всех вообще там.
2: Даже, и начинается...
1: Даже людей, которые, вот, которым сегодня даже на работу не надо было. Mm-hmm. Да, вот всех собирают, 20 минут что-то сообщают, mm-hmm. и все. И хотя чё? Можно было в письме тоже указать, да?
2: Это что эти, да?
1: Что ты имеешь в виду сейчас, Оля?
2: Это сейчас я на птичьем сказала.
1: Да, да. В общем, друзья, мы продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Пишите. Здесь шутки шоу. Ольга Мажара в студии.
2: Антон Бурный. Доброго, бодрого. И не реклама, кстати говоря, прямо сейчас появляется у нас в эфире.
0: А у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Мы живем в эпоху перемен. И то, что раньше казалось странным или достойным осуждения, сегодня становится нормой жизни. Вот, например, если мужчина в самом расцвете сил, здоровый духом и телом, с успешной карьерой и солидным доходом, хочет жить с мамой.
4: Элитный жилой комплекс «Эдипов».
5: Сыночка, ты покушал?
4: Идеальное решение для комфортной жизни с мамой.
5: «Эдипов».
4: Просторные квартиры и апартаменты для него и для нее. Парк для прогулок, игровые зоны, продуманные планировки. Оцените наше специальное предложение для зайчиков, сыночек и роднулечек старше 47 лет.
5: Жилой комплекс «Эдипов».
6: Мама, я покушал.
5: Найдите свое семейное гнездышко на сайте «Мама. Первое слово в каждой семье. Мать».
7: Замучили грызуны?
8: Приглашаем на всероссийскую ярмарку яда в Капотне.
9: Более 1000 сортов душистого яда на все случаи жизни от ведущих производителей.
10: Лучшие фабричные яды.

0: виртуозы бубна снова на сцене.
1: Знаменитый на весь мир ансамбль бубнистов «Чудо-звон» в рамках российского тура представит абсолютно новую программу «Миром правит бубен».
0: Лучшие хиты Queen, Rolling Stones, Pink Floyd и группы Воровайки предстанут в абсолютно новом, бубновом звучании. Вас ждет шоу мирового уровня в сопровождении особо малого символического оркестра под управлением Авраама Штангенплюхера.
1: Окунитесь в загадочный и прекрасный мир бубна.
0: Спрашивайте билеты на концерты в вашем городе на сайте хочешьвбубен.ру.

0: Традиционно делимся с вами информацией о юморе, который появится в рамках 60-минутки. Кто у нас просил Юнусика? Кто-то просил.
1: Кто-то просил, да, кстати, будет с рубрикой «Гол, ой, штанга». Это будет Роман Юнусов.
0: Под занавес часа. На экваторе 60-минутки.
1: Классика жанра.
0: Да, Ефим Шифрин появится.
1: А прямо сейчас Big Stand Up на Юмор-ФМ.
0: Макс Евдокимов.

0: Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
1: Так, меня Макс зовут. Я из Курска. Часто в него езжу. Курск меняется, мне нравится за этим наблюдать. Нас наконец-то убрали пазики из города. Знаете пазики? Конечно, знаете. Это на электробусе пишут, это электробус. На пазике ничего писать не надо. Ты его первый раз в жизни видишь, понимаешь, это пазик. На пазике надо писать, это ездит, садитесь, не бойтесь. Пазик — это же единственный автобус, в котором есть голосовое управление. Ну, он точно из будущего. Там же, чтобы выйти, орать надо. Заднюю откройте. А в электробусе кнопку надо нажимать. Я что, за водителя его работу должен делать? Что это за каменный век? Ну, поставь еще из газели дверь, которую самому надо закрывать. Это гильотина, знаете? Это фух, бабка без сумки осталась. Фух, из корги две нормальных собаки. Поехали. Не, ну он реально из будущего. Он сколько-то наноматериалы сделал. Что-то типа стрейча. Вы же видели, как он тянется в час пик? Сколько народу в него залазит. Я столько раз свою остановку проезжал, потому что поздно начинал готовиться к выходу. Я такой, за полчаса вставать надо. Если с пакетами, ты вообще оттуда не выйдешь. Все, смирись. Мужики с плинтусами навечно там остаются. В Курске еще архитектура будущего. Ну реально, у нас очень демократичный город в плане архитектуры. Жители могут влиять на облик города, представляете? Я когда еще в Курске жил, работал журналистом на телеке, и мне дали задание один раз взять интервью у счастливых жильцов дома, во дворе у которых администрация города посадила туи. Это деревья такие. И первый же мужик, к которому я подошел, сказал мне: «Нахуй они мне тут нужны! Я из этого выкопаю!» Ну, я как мог нарезал, что он счастлив. Оставил чисто фразу «Они мне тут нужны». Не просто так про строительство вам начал рассказывать, потому что я в нем разбираюсь. Я учился в строительном техникуме. Кто не знает, что такое техникум, чуть-чуть объясню. У меня одногруппник пока в СИЗО сидел, ему до суда «Н»ки ставили. Типа «Н» невиновен, я не знаю. Но я объясню, почему я туда пошел. Потому что я очень мечтал иметь свой тубус. Знаете, тубус? Это лучший футляр для бухла, который придумало человечество. Туда ровно влазит 2,07 и 2 яблока. Если вы когда-нибудь на улице встретите человека с тубусом, а чертежи он несет в руках, и он не на работу. Да, мне легко было в техникум учиться, потому что я умный был. Но в техникуме нельзя показывать, что ты умный. Иначе к слову «умный» будет добавляться еще три слова. Ты что, самый умный? И мы вообще не понимаем уже, как на эту фразу реагировать. Это то ли комплимент, то ли претензия, да? Я один раз видел, как мужики не справились с применением этой фразы. Два мужика на машине, во дворе, на машинах. Не могли разъехаться, вышли ругаться. И один выходит и говорит: «Ты что, самый умный?» И второй ему: «Кто умный?» Спокойно, мужики, никто, расход. Вы тупые, давайте домой. У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке Якубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциальный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
4: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+. Реклама.
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Для тех, кто рулит, для тех, кто рулит.
11: Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин, до 300 тысяч для льготных категорий граждан, до 500 тысяч на обновленный модельный ряд Havail City. Автомобили в наличии, доступна рассрочка. Автосалон «Авангард», официальный дилер Havail City, Вологда, Каприцовская 1. Звоните 55-03-21.
12: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Однажды купил в интернете табуретку. И теперь мне постоянно предлагают докупить мыло и моток веревки.

0: Многие снова есть чем поделиться, есть что вам рассказать. Значит, пловчиха из Обнинска по имени Алина на чемпионате Европы в Париже завоевала 3 бронзовых медали.
1: Молодец!
0: Мы ее с этим поздравляем.
1: Да.
0: В общем-то, и получила от властей города подарки. Поделилась видео, да, она. Ну, как будто кажется, да, что там, ну, не знаю, квартиру, машины, земельный участок, все.
1: Да хоть гараж.
0: Например, да. Однако, вот список, собственно, тех подарков, которые она получила. Капсулы для стирки.
1: Так.
0: Антиналет, средство такое. Антижир.
1: Ага.
0: Универсальный очиститель. Гель для белого и цветного белья.
1: Так.
0: Гель для мытья посуды. Мочалка. Средство для чистки труб.
1: Какой хозяйственный мэр у этого города?
0: Как будто напоминание, знаешь, послание о том, что ты, конечно, чемпионка практически, но не забывай, что ты в первую очередь женщина.
1: И хозяюшка.
0: Но на самом деле сама Алина в восторге от подарков. Она реально в восторге. Написала, что буквально все то, что она получила в подарок в данном наборе, все это необходимо ей было приобрести. Она вот буквально собиралась в магазин.
1: На самом деле, я вот сейчас прикинула, это, ну, дорого все стоит вот так вот.
0: Между прочим.
1: Куча, да. Но не как квартира, конечно. Конечно, но
0: да.
1: Тем не менее.
0: Но если еще и средства для мытья будут стоить у нас как квартира, это совсем из ряда вон. Но мы, кстати, Алину поздравляем еще раз, конечно.
1: Поздравляем, поздравляем. И поговорим о старших братьях и сестрах.
0: А ну-ка.
1: Это не ты, ты второй ребенок в семье, я первенец. Так вот, исследование показывает, Антон, что у перворожденных детей IQ в среднем немного выше, чем у их братьев и сестер.
0: Я соглашусь, что в нашей семье так, да, что брат как будто поумнее старший. Не знаю твою сестру, поэтому данная информация пока спорна для меня, Оля. Но знаю тебя хорошо. А что такое?
1: Какой ты? Ну, в общем, объясняет все это вообще не генетикой, а средой. Ну, в смысле, не днем недели, а...
0: Обитание.
1: Средой обитания.
0: Так.
1: Первенцы получают больше внимания от своих родителей, больше с ними разговаривают и так далее. А вот там второй ребенок или третий.
0: Или третий, да. Ест из миски кота, это проблемы кота.
1: Однозначно. Вот и говорят же, что когда правительство дает деньги за рождение второго там и третьего ребенка, это чтобы его застраховать. Есть такая вот шуточка.
0: Серьезно?
1: Ну, шутка, это шутка.
0: Ну да, я впервые услышал.
1: Это шутка. Так вот, с появлением следующих детей ресурсы семьи, то есть время, деньги, внимание, оно как бы начинает делиться на всех. И как будто бы, ну, то есть вот старший становится действительно умнее. И он и заботится о младших братьях.
0: Это по иерархии как будто еще и правильно, да.
1: Быть умнее.
0: Ну, старшие, чтобы были умнее чуть-чуть.
1: Конечно. Но чтобы...
0: Бывают и обратные случаи.
1: Младшие тянутся как раз-таки за старшими.
0: Конечно, чтобы перед глазами был пример.
1: Вот.
0: Хорошо, такие новости к этой самой минуте. Далее, друзья, как и обещали, Ефим Шифрин появится прямо сейчас в классике жанра.
2: Юмор FM. Классика жанра. Ефим Шифрин.
3: Главное, 5 минут назад сижу дома. Тепло, сухо, комфортно. Пельмени ем, по телевизору эротику показывают. Засыпаю, короче. И вдруг ни с того, ни с сего думаю, а за холодную воду им плати. За проезд подняли цены, за мусор подняли цены. Я как вышел на балкон, как заору, да пошли вы все! И выпрыгнул с балкона, прямо с 12 этажа. Не, ну нашло что-то, просто перестал владеть собой. Так-то нервы у меня железные. А недавно тоже, вот идем к подземному переходу со служивицей. Кстати, красавица. И что-то весь день она ко мне так. Ну что, взяли вина хорошего, колбасы. Идем ко мне, она прям глаз меня не сводит, честно. А я слышал, красавец, хлебом не корми, дай им кого-нибудь пострашнее. Ну, это, конечно, здорово, со мной повезло. Ну, короче, идем ко мне, она так прижалась ко мне вся, говорит, я прям вся дрожу. И меня тоже так жаром обдало, потом, тоже так задрожал весь. И вдруг ни с того, ни с сего думают... А за отопление-то, когда они топят, плати! За радио я не слушаю никогда, плати! За мусор дался мне, плати! Я как за орудо, пошли вы все! И побежал через дорогу в неположенном месте, ни одна машина не остановилась. Не, ну нашло что-то, просто перестал владеть собой. Так-то нервы у меня железные. А недавно тоже вот в трамвае еду, и вдруг это... Мобильник! Вынимаю сообщение. У вас в Америке дядя объявился, царствие ему небесное, оставил вам 10 миллиардов долларов. Ну, я спрятал, конечно, поскорее мобильник. Через 5 минут опять. Мобильник! Вынимаю сообщение, у вас в Японии тетя объявила земля и пухом, оставила вам 20 миллиардов долларов и остров в хорошем состоянии. Я обрадовался, конечно, необыкновенно. Да думаю, у меня теперь шейхи в прислуге будут. У меня Чубайс будет стоять в коридоре, свет включать, выключать. И вдруг ни с того, ни с сего, а за мусор-то им плати! Без билета едешь, штраф плати, как за руза, пошли вы все! И выпрыгнул из трамвая на полном ходу, 140 километров в час, ни одна машина не остановилась. Не, ну нашло что-то, просто перестал владеть собой. Так-то нервы у меня железные. Но если я сейчас с 12 этажа выпрыгну без последствий, я все-таки схожу, покажусь врачам. Видно, у меня все-таки что-то...
2: Классика жанра. На Юмор ФМ.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

0: 8 32 04 86 05.
1: Пароль
2: ВТБ для бизнеса.
1: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
1: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: После третьей бутылки водки Андрей понял: Зинаида настолько красива, что он ее недостоин.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Продолжаем с Ольгой Сергеевной тут исполнять в некотором роде роль секретарей. Передаем ваши пожелания, обращения коллегам, начальству и так далее. Катя в веселый чат написала следующее. Передайте, что я всех люблю, но после обеда особенно. Пока не люблю, поэтому не подходите. Пока Катю, вот, да, обходим стороны.
2: Пока она не пообедает, я так понимаю, лучше не подходить. Евгений вот написал, жена ведь тоже коллега по жилплощади. Ну, в общем-то, да. Поэтому передайте ей. Сегодня вечером будем играть в робкую секретаршу и строгого начальника. Пусть морально готовится. Хорошо.
1: Завидую вашим планам, Жень. Зоя пишет, хочу передать привет моим коллегам-мерчендайзерам. Вообще любой компании. И пожелать хорошего рабочего дня, легких задач, простых маршрутов и зарплаты побольше, конечно.
2: Передали. А вот Наталья говорит, передайте коллегам, чтобы не переживали. Я все помню. Просто делаю вид, что не помню. Пока кто-нибудь другой не сделает это первым.
1: Хорошая тактика.
2: Слушай, это ведь реально такая прям хитрость. А не то, что ты подумал сначала.
1: Тактика, да. 915-0303-567, друзья, есть еще время оставить у вас свой комментарий. Двери веселого чата открыты. Ну, пишите, что кому передать. Постараемся успеть до конца этого часа.
0: Шутки шоу на Юмор ФМ.

0: у нас прекрасная традиция в пятницу говорить о воскресенье. Почему мы ждем этого дня? Потому что ровно в 11.00, друзья, как всегда, вашему вниманию предстанут самые веселые шутки и самые популярные песни в одном месте. И место это называется Юмор FM Chart.
1: Да, и, кстати говоря, вы можете запросто проголосовать за любимого артиста на сайте веселаярадио.ру, и тогда он точно займет самую наивысшую строчку. Заходите, вот прям вот каждый день можно голосовать, потому что чем чаще будете делать, тем больше шансов на то, что действительно ваш любимчик получит то самое заветное первое место.
0: Кому я от не тебя знаю. Перепадет сегодня?
1: Слушай, Антон, все такие классные, все такие молодцы, что я, честно говоря, ну вот, хочешь ты впервые проголосуешь? Давай.
0: Я буду голосовать за группу «Винтаж» и песню
1: «Я
0: Манга».
1: Почему-то тоже подумала, что ты так и сделаешь.
0: А кто представит, кстати, Ольга Сергеевна, но не Мажара, а Парфенюк.
1: Я на секунду такая, в смысле? Я не планировала.
0: Камикесса, актриса, блогер. Итак, в 11.00 телеканал Муз-ТВ, ну а в субботу в 22.00 повтор специально для вас.
1: Да, смотрите, кайфуйте, наслаждайтесь и встречайте прямо сейчас Романа Юнусова с рубрикой «Гол ой, штанга».
2: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Ой! Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
3: Гол! Штанга!
4: У него, скажу я вам, отличные ноги. Он может двигать ими и направо, и налево. Честно говоря, я считаю, что продажа игроков не самый лучший способ торговли людьми. Уже прибыл на турнир в Москву чемпион Белоруссии. Эту команду зовут Днепр-Трансмаш. Хорошее название. Наверное, все московские маши сегодня будут в трансе. Итак, игрок перезарядил ногу, и второй удар оказался точным. Он чувствует себя в нападении как-то одиноко, ну, я не знаю, как бомж российский в английском парламенте, что ли. Удар Рохаса попал защитнику в... Ну, вы сами видите, каким именно местом он отбил мяч. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
2: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, облачно с прояснениями, возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 17 градусов, вечером плюс 12, ночью до плюс 10. Ветер умеренный, западный.
2: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Вологодский питомник растений «Сад Строй» приглашает за покупками. Саженцы, рассада, семена и товары для сада. Собственное производство. Ждем вас на старом и городском рынках. Дальний 33 у Макси, Чернышевского 147А и Конева 36, около торговых центров «Оплайн». Горького 129А, справа ТЦ «Континент». По Шихонском шоссе 20/4 за остановкой «Больничный комплекс», Ленинградской 144 и Воркутинской 1. Питомник растений «Сад Строй». Все для вашего сада и урожая.
7: Профессиональный ремонт автомобиля любой сложности. От восстановления геометрии кузова до заправки кондиционера. Техцентр МКР. Вологда. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Работаем для вас без выходных. С 8 утра до 8 вечера. Я доверяю МКР.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Вов шутит на Юмор ФМ.
1: А вы зимой в лютый мороз на вещевом рынке примеряли штаны на картоночке? Нет? Тогда что вы знаете о жизни?

0: ну что, наша смена секретарей подходит на сегодня к концу. Передавали ваши сообщения, надеемся, до адресатов они дошли.
1: Да-да-да, обязательно. Я прям чувствую, мне щеки горят.
0: Помним, Катю пока стороной обходим. Вот после обеда, пожалуйста, там все вопросы и так далее.
1: Ты знаешь, в принципе, многих людей в пятницу до обеда лучше стороной проходить. Ну, на всякий случай. Мало ли. Да?
0: Наверное. Легкого рабочего дня желаем всем, кто настроен на Юмор ФМ, всем, кто встречал это утро с нами, всем, кто с нами день проводит. Шикарных грядущих выходных и шутки-шоу вернутся уже в понедельник. На старте следующей рабочей недели в 7 часов утра здесь, в нашей прекрасной, комфортной студии Юмор ФМ, появится она, Ольга Мажара.
1: И он, Антон Бурный. А я могу еще напоследок одно сообщение передать? Ну, я пока еще секретарь же, да? Светлана говорит, передайте Гале, что бумеранг, запущенный ею по

0: вчера возвращается.
1: Звучало как угроза сейчас. Так, далее Денис Савельев в эфире, друзья. Любите и жалуйте, что называется. Ну и до встречи в понедельник.
0: Пока!
1: Чао, пока!

0: Реклама.
1: Простуды начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Anvimax. Ваш баланс с помощью организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Anvimax. Не дайте простуде раскачаться.
2: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пао Совкомбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
7: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
8: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Techno Plus. Беспроводная зарядка в Premium и Techno Plus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Techno Plus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Сынок, я б тебе показал, как правильно подтягиваться на турнике. Но у нас интернет отключили.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучше. Однажды в МФЦ.
2: Все, Галя, я в МФЦ. Что им передать? Что у них сериалы плохие? Галя, это ТВЦ, я в МФЦ. Какую футболку Акинфеева? Это ЦСКА, ты что? Сфоткать фонтан дружбы? Галя, это ВДНХ, ты что, больная, что ли? Я говорю, я в МФЦ, многофункциональный центр у нас в районе открыли. Здесь все справки можно взять, да. Все, давай, а то я сейчас на тебя всю злость вымещу, а мне еще справку брать. Все, давай, пока.
3: Здравствуйте, добро пожаловать.
2: Ты сопля зеленая, так с матерью будешь разговаривать. Подожди, ты сейчас со мной поздоровался, что ли?
3: Да. Я могу чем-то помочь?
2: А, все, я поняла, это вы лыбу давите, бдительность мою усыпляете, да? Я жаловаться буду, понятно?
3: А в чем, собственно, дело? Мы не хотели вас ничем расстраивать.
2: Вот это меня и расстраивает. Что вы меня ничем расстраивать не хотели. Ну ладно. Не хотите по-хорошему, тогда давайте по-плохому. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мне нужен медицинский полюс.
3: Прекрасно, вам нужно взять талончик.
2: Ну вот с этого же надо было начинать. А я думаю, как сплю, что ли, ущипните меня. Талончик, правильно, мне нужно. Где мне его взять? По месту прописки, по месту жительства. Где мне его нарисовать с собой? Только смотрите, в Чехословакию я не поеду, ее уже нету.
3: Пожалуйста, ваш талончик.
2: Ты сотри, зараза, а? Даже придраться не к чему. Люди в поликлинике старались, теряли мой полюс. Я с ними с***ал 3 дня. Они вот взяли, пожалуйста, все на блюдечке, голубой каемочка. И, пожалуйста, талон вам и улыбка, как ляснула бы, честно. Ну и что дальше?
3: Там наш специалист, он вам поможет.
2: Вот скоты такие, а?
4: Ваш полис уже практически готов, осталось только распечатать. Можно, пожалуйста, ваш паспорт?
2: В смысле готов полис?
4: Ну вот, только распечатать.
2: Да вы чё? Издеваетесь, что ли? Вы что, не издеваетесь, что ли, а? Привыкли с людьми, как с людьми поступать, а? В банк пришла, там чисто, пшикалка пахнет. Все улыбаются, мне что, только на почту с***ться ходить, что ли? Как жить-то дальше, а? Я же к скотскому отношению привыкла. Я же, мне уже легче перезачать, чем перевоспитать.
5: Рот закрыла, слюна на мне тут все заливает. Справку забрала и пошла отсюда.
2: Ой, господи. Ну,
5: бояться мне нечем, кроме нее. У меня там эклеры сами себя не сожрут, чаем не зальют. Дверь закрыла за собой, пошла, открыла, вот, дверь закрыла, вот, и сквозняк мне ноги задает.
2: Чё ты стоишь? Ну, учись, как с людьми разговаривать.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: И совершенно неважно, на каком этаже вы живете, на 4-м или на 25-м, главное, чтобы там ловил юмор FM, и мы с вами продолжали наслаждаться этим новым сезоном. Напомню, в наш эфир буквально с ноги ворвался с короткими, но очень крутыми шутками всеми любимый Андрей Рожков. И еще один плюс – то, что на Юмор-ФМ действительно стало больше юмора, в чем и предлагаю убедиться лично. Смотрите, в финале часа услышим один из лучших монологов Задорнова. Чуть раньше появится Лиг Городов и будет радовать своими миниатюрами. Дождемся также перлов ваших детей в проекте «Угарный папа» и еще больше юмора уже прямо сейчас от самого Джейсона Стэтхэма. У микрофона Денис Савельев. Вам огромный привет.
1: Юмор-ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Если нет денег собрать ребенка в первый класс, просто отправьте его в эконом. Если ты опоздал на работу, то хотя бы домой пораньше уйди. Если ты видел флаг Швейцарии, то это большой плюс. Если симпатичная молодая девушка спрашивает, как тебя зовут, просит улыбнуться и помахать рукой, не спеши радоваться. Скорее всего, у тебя инсульт. Если разговор не клеится, попробуйте протереть его спиртом. Если человек не умеет держать язык за зубами, то, скорее всего, зубы ему не очень-то и нужны.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на юг.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона. Загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ. Ловите в эфире шутки Андрея Рожкова. И выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вы хотите максимальную скидку? Пожалуйста, вот вам скидка 100%. Вы ничего не платите, мы ничего не делаем.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: Перед обедом 4-летний Даниил просит у мамы конфеты. «Мама, если ты мне не дашь хоть одну конфетку, то моя жизнь к ужину точно закончится». Мама обращается к 4-летнему Вите. «Сынок, ты почему ешь шоколад так быстро? Забыл, что у тебя есть братик?» «Нет, не забыл, поэтому и тороплюсь». Из школьных сочинений Антона. Такие девушки, как Ольга, уже давно надоели Онегину, да и Пушкину тоже. У Чичикова много положительных черт. Он всегда выбрит и пахнет. Труд действительно облагораживает нас, например, финансово.
0: Угарный папа.
1: Дед пришел домой с новой стрижкой. 4-летняя Женя увидела его и спрашивает: «Дед, что же ты с собой сделал? От тебя одни уши остались». 3-летний Глеб спрашивает маму: «Мам, почему у меня такое некрасивое имя, Глеб? Уж лучше бы ты меня назвала ниндзя-черепашка». Игорю 5,5 лет. Смотрит с папой телевизор. Тут мама слышит папины крики. Прибегает Игорь и прижимается к маме. Мама спрашивает: «Что случилось?» Папа чихнул. Я испугался и убежал. «Почему папа кричал?» «Ну, наверное, потому что я по нему бежал». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй. +7 915 0303567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.

0: Реклама.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Утро, будильник, завтрак – все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
6: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
7: Мне с гусем.
6: Так они все с гусем.
7: Так я все и возьму.
8: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
9: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
12: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
14: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Была у меня такая привычка. После секса всегда выкуривал сигаретку. Так постепенно и бросил.

0: между тем, деньги порой оказываются намного ближе, чем мы думаем. Вот в Сингапуре гражданам дали возможность не только читать, но и зарабатывать. Юлия Дечкина узнала все подробности. Через несколько минут в своих хороших новостях обязательно их нам расскажет. Из смешного до конца этого часа один из лучших монологов Михаила Задорнова. Дождемся обязательно. Ну и еще больше юмора прямо сейчас. Лига городов будет радовать своими самыми лучшими и смешными миниатюрами. Делайте громче. Поехали.
1: Юмор ФМ и ТНТ

0: Встречайте! Демис Карибидис, Марина Кравец и команда «Ну нормально, Москва».
1: Демис, подожди, один вопрос. А может, есть какой-то способ мощно выиграть финал?
2: У вас гитара есть?
1: Есть.
2: Блин. А грустные лица? Вижу, и вижу, есть. Играйте на гитаре и давите на жалость.

0: родной район. Давай!
1: Не хочу.
0: Нам руки не подадут цыгане. Не ответит мать на домофон стопудово.

0: размножаться. Гены проигравших не нужны.
1: Стопудово, блин.
2: Парни, парни, мужики, вы чего тут развели? Вы что думаете, ну если вы проиграете, будет какая-то грандиозная трагедия? Эй! Вот если я проиграю... Дай сюда.

не буду черствый ей, как сердце нашего жестокого щурика.

0: январь.
1: Ну, не важно, не важно.
0: Заведут они

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Дивный новый мир в хороших новостях. В Японии число 100-летних жителей впервые превысило 100 тысяч человек. Вот оно, японское долголетие. Почти 90% граждан, которые старше века, это женщины. Вести статистику долгожителей в стране восходящего солнца начали в 1963 году. И тогда 100-летников было всего 153 человека. С тех пор количество долгожителей выросло в 650 раз. Старейшим человеком страны считается Фуи Кисимото из Киото. Это женщина, и ей скоро 115 лет. В Сингапуре гражданам начали платить за чтение книг вместо думскроллинга в гаджетах. Власти надеются, что это поможет улучшить критическое мышление и воображение в мире, где, цитата, «стимулов в избытке». Читать, правда, придется на специальном сайте. За сеанс продолжительностью 15 минут и более начисляется 20 виртуальных монет. Ну а для оплаты в размере $1 нужно набрать 1000 монет. В день можно пройти только один сеанс чтения. В общем, пока заработаешь $1, книга-то и закончится.
1: Хорошие новости.
0: Россиянам пообещали, что уже скоро в их домах могут появиться гуманоидные роботы. Это должно случиться в ближайшие 5 лет. Два таких андроида, Гарик и Платон, сейчас работают на выставке промышленно-энергетического форума, где в их функции входит развлекать гостей и рассказывать, где тут и что. Производители говорят, что Гарики и Платоны не заполонили всю Россию только потому, что вопросы полноценной безопасности пока не обеспечены. Как только все сделают, в каждой семье будет такой агрегат. Главное, чтобы и не случилось как с отечественными автомобилями и самолетами. Все обещают, обещают. И где? Хорошие новости приходят постоянно, а Юля Деточкина скоро расскажет вам очередную порцию. Это, кстати, я. Далеко не уходите.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 17 градусов, вечером плюс 12, ночью до плюс 10. Ветер умеренный, западный.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Самое главное при выборе пляжной одежды – убедиться, что ее хозяин отплыл достаточно далеко.

0: я решил составить портрет женщины, которой посвящены песни нашей попсы. Не дай бог на ночь это представить, друзья. Ну, конечно, важна улыбка у женщины. Чем улыбка обаятельнее, тем красивее женщина. Улыбка у нее из песни «Твоя раскосая улыбка в бархатном колышется меня».
1: Это даже изобразить невозможно.
0: Страшнее только косая сажень в глазах. Они действительно не понимают, что они поют. То ли у них действительно мозг Барби у большинства. Но одна из последних песен «Я, онемевший рукой, впишу тебя в интерьер». «Вмажу» еще бы написали и «по стене размажу». Большинство из текстовиков не знают просто, что означают какие слова. Руки у этого идеального образа, который посвящены попсовые песни, руки из песни «Не могу без твоих лебединых рук». Ну, поскольку наспор вы последний раз у лебедя руки не видели никогда, то я вам позволю объяснить, что это чернобыльский сорт лебедей такой особый. Это лебеди-мутанты у них такие. То есть уже не очень красивое существо такое. Раскос, улыбка, руки мутанта, вот это. Но главная деталь женской красоты – глаза. Чем глаза больше, тем, естественно, женщина красивее. Глаза из песни, вы прекрасно ее знаете, в два бриллианта, в три карата. Я понимаю, очень многие молодые люди сегодня не знают, что такое карат. Ну, некоторые, конечно, знают, что это мера веса драгоценных металлов, золота. Но далеко не все знают, что это семечко растения. В древности этими семечками взвешивали драгоценности, потому что все семена этого растения одинакового веса. Они маленькие семена, такие как семечко вьюна. То есть маленькие, то есть глаза у нее небольшие. Мягко говоря, они маленькие, маленькие. То есть раскосая улыбка, лебединые руки и маленькие, маленькие глазенки, такой креветки с похмелья. Но над этими маленькими, маленькими глазенками, что брови, мало того, что они изумрудные, колосятся, вот. Ну, монстр, это ж маленькие глазенки колосятся брови. Центнеры бровей, синокосинку вызывать надо. Это ей посвящена песня «Меня прет», потому что Новый год. Да? Будущее этой женщины определено, естественно, группой «Гости из будущего», которые поют «Небо цвета ванили, мои губы опять не туда угодили». Ну это же что за, ты, за недоразвитость такая, что «опять не туда». Ну ладно, один раз не туда, но опять, ну сколько можно. Я даже разгадал, как звать ее. Наташка. Наташка, потому что у меня мурашки от моей Наташки. Ну вы представьте этот образ, такие мураши пойдут, вот такие звезды.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
5: 18+. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Это было прекрасное утро. Светило солнышко, пели птички, ничто не предвещало беды. И тут жена спросила, не толстая ли она?
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Дежавю». Город Нерюнгри.
4: Слушайте, ребят, я вам хочу рассказать одну историю, которая со мной вчера в Юрмале произошла. Я, если честно, прям напряглась. В
5: общем, Надь, подожди. Ну, фестиваль же музыкальный. Надо петь.
4: А, хорошо, поняла. Напряглась.

0: незнакома. Я прибавила шагу, сумку крепче схватила, и на всякий дана пожарный я кольцо проглотила. Я зашла в подворотню, а шаги за мной фоном. Проглотила я, чтоб до верного, кошелек с телефоном. Разобрала штакетник, но его есть не стало. Грязью так вот лицо намазала, и вот так заскось стало. Я стою типа Рэмбо, в животе звонит мама. Как не вовремя позвонила, лишь бы скайп не включила. Но к тому, что случилось, я была не готова. В круге света я увидела самого Маслякова. Он стоит весь красивый, и штаны, и пуловер. Спросил: Наденька, что ты делаешь?
1: Репетирую номер.
2: Ну правильно, народ сказал, конечно.
3: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

вот, по-моему, ничего еще не прошло, а наоборот, все только начинается. Потому что пятница, друзья, во-первых, с чем я вас и поздравляю. А во-вторых, мы на Юмор-ФМ продолжаем наслаждаться новым сезоном. Напомню, в наш эфир буквально ворвался с короткими, но очень крутыми шутками всеми любимый Андрей Рожков. Ну и, конечно, самый большой плюс то, что наконец-то на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. Продолжаем наслаждаться, продолжаем смеяться. В финале часа услышим один из лучших монологов Задорнова. Жванецкого, точнее, извиняюсь. До этого Сатья с юмором ответит на ваши острые семейные вопросы. Любимыми анекдотами поделится Игорь Маменко. Ну и еще больше юмора прямо сейчас в проекте «Шутки-песни», где шутить и петь для вас будут Люся Чеботина и Стас Ярушин. У микрофона Денис Савельев. Всем привет!

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали!
2: В багажнике покойник, в багажнике покойник. На битве экстрасенсов статисты не нашли. Ну а теперь ждем от тебя следующую песню.
3: С причала рыбачил апостол Андрей, а чиновник ходил по мосту. И Андрей доставал из воды пескарей, а чиновник ходил по мосту. И Андрей закричал: «Я покину причал, если ты мне откроешь секрет. Как ты можешь, скотина, ходить по мосту, ведь моста никакого здесь нет. Видишь, вот документ, на котором он есть, а я хожу по мосту, а ты нахрен иди». Меня разорвал, видишь, вот документ. Ой. Ой, как смешно. Давай, Люськин.
2: Нельзя носить с носками, таков закон сандалий. И он для всех людей. Ой, мама.
3: Ой, как смешно.
2: Обожаю. Кто придумал эту моду? Остановись.
3: Таков закон сандалий.
0: На Юмор ФМ.
4: Время пострелять, но походу пока не попадаю, потому что занята кабинка.
2: Районы, кварталы, жилые массивы, но паркинг всего на 4 машины.
4: Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак. Стало ясно, чем тут пахнет, а я думал, кто-то сдох.
2: Это шутки песни на Юмор ФМ.
1: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
2: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин,
1: Люся Чеботина.
2: До новых встреч, пока-пока.
0: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнила.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+. Реклама.
3: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Друзья, совет на будущее. Зонтик отлично сбережет вас от дождя. Просто возьмите его с собой, и дождя точно не будет.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Парикмахер говорит: прошу прощения, висок будем косой делать? Нет, давайте лучше машинкой.
2: Два человека отучились вместе в институте Патриса Лумумбы, и через некоторое время русский приезжает к человеку в Анголу, он сам оттуда. Смотрит, он там стал важным чиновником, у него все в порядке, он зашел, там шикарный дом. Он говорит: а как ты достиг такого? Он говорит: ну давай я покажу. К окошечку подходит, он говорит: посмотри туда, видишь дорогу? Он говорит: да, дорога классная. Он говорит: 10%. Он говорит: да, молодец, хорошо устроился. Через пару лет приглашают его в Россию, тот приезжает, но у него там сумасшедший особняк, цыгане танцуют, самолет стоит. Ну просто уровень сумасшедший, даже трамваи свои ездят. Все. Он говорит: а как ты как достиг такого? Он говорит: ну пошли к окошку покажу. Окно открывает, говорит: дорогу видишь? Он говорит: да нет, только мусор. Он говорит: 100%. Две блондинки, одна говорит: хочешь, тебе кое-что покажу? Он говорит: давай. Она заходит с ней в комнату. Включает свет, говорит: видишь свет? Да. Горит? Горит. Теперь смотри. Выключает свет, говорит: а где он? Кто? Свет. Я не знаю. Она холодильник открывает, говорит: а вот он.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Если у вас другая, другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
6: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру.
8: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
10: Мы не хмуримся и продолжаем.
9: Новости, от которых хочется улыбаться.
11: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
9: Веселые песни.
11: Поднимите мне зарплату.
9: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
12: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
9: Юмор-ФМ-чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Золушка, запомни, ровно в 7 утра твой чудесный новый смартфон превратится в будильник.

0: Возможно, скоро мы с вами не будем отдавать деньги за бананы, потому что их наконец-то начали выращивать в Краснодаре. Вкусные и, кстати, не зеленые, как заморские. Будут их срывать спелыми. В общем, надеемся, ждем. Ну а подробности, как всегда, в хороших новостях от Юлии Деточкиной. И смешного до конца этого часа один из лучших монологов маэстро Жванецкого. А еще больше юмора будет прямо сейчас в проекте «Сати с юмором». Кстати, там не только юмор, но и ответы на ваши острые семейные вопросы.
1: Юмор ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Александр, предприниматель из Твери, спрашивает.
2: У меня такой вопрос. Я иногда при женщинах выражаюсь красным словцом, но редко. Почему это их не устраивает?
1: «Сатья отвечает».
3: Не устраивает, видишь ты?
4: Женщины могут пугаться самой вибрации, самого тона. Им кажется, что случилась какая-то опасность, потому что, ну, давай посмотрим правде в глаза. Несмотря абсолютную независимость, у нас же все феминистки, все суфражистки, все достигаторы, все в терапии, все уже это все проработали, все крутые. Да не могу, аж страшно, насколько женщина крута в современном мире, но она до сих пор в половину меньше, чем мужчина размером. Она физически, очевидно, слабее, она, ну, более зависимая, ну, потому что, допустим, тебе-то не рожать, ну, условно говоря. И когда ты живешь в мире, где 50% населения просто агрессивнее, крупнее, злее, чем ты, а мужчины такие по определению, то приходится как-то вот юлить, как-то выстраивать свою жизнь каким-то таким вот образом. И когда мужчина огромное, вот это чудовище, еще для красного словца, а ты знаешь, ради красного словца Павлик как-то сдал отца, даже такая бывает ситуация. Они пугаются, потому что мир современный, а мозг какой? Древний, ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому пугается. Даже я как бы вздрагиваю, если кто-то громко и резко выстрелил рядом. Поэтому попробовал. Видишь, она вот каждый раз, когда ты выражаешься красным словцом, она, ну, писается, допустим. Ну, не надо делать. Ну, человек такой впечатлительный, мягче это все нужно делать. Да. То есть технология простая. Смотришь на реакцию и делаешь какие-то выводы. А девочки, да, они такие. В этом и прелесть. А красное словцо, оно очень важно. Просто надо... Мудрый мужчина, он знает, где и когда его использовать. А вот когда ошибаешься и не там использовал красное словцо, потом тебя не любят какие-то активисты.
3: Спасибо большое.
1: «Сатья». Вы спрашиваете, «Сатья отвечает» с юмором.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Занимательное растениеводство в этом выпуске. В Европе измельчает картошка фри, а обычный картофель вообще может стать дефицитом. Дело в том, что прошедшее лето оказалось самым жарким за всю историю наблюдений. Жара погубила почти 7 миллионов тонн урожая. Цены на картофель резко выросли почти в 10 раз по сравнению с предыдущим годом. А то, что удалось спасти, очень мелкая история, так что европейский картофель фри будет совсем коротенький. Белорусы, ваш выход. Ура, товарищи! В Краснодарском крае аграрии собрали первый урожай бананов. Раньше Краснодар ассоциировался в основном с пшеницей, клубникой, помидорами. А теперь мы с вами будем есть краснодарские бананы. И они должны быть вкуснее заморских, потому что срывать их будут спелыми, а не зелеными, как в далеком Эквадоре. Эх, заживем!
1: Хорошие новости!
0: Ну и немного про другое, но все равно про аграрное. Режиссер Никита Михалков пишет сценарий нового фильма. Название для картины уже придумано – «Русский овощ». О чем она, Никита Сергеевич, пока не рассказал, но лично я думаю, что, скорее всего, про обычного сотрудника любого российского офиса. Последняя игровая работа Михалкова вышла в далеком 2014 году. Ей стала драма «Солнечный удар», и она даже выдвигалась на «Оскар». Может быть, русскому овощу больше повезет? Ждем хороших новостей. С очередной порцией я, Юлия Деточкина, вернусь уже скоро.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, облачно с прояснениями, возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 17 градусов, вечером плюс 12, ночью до плюс 10. Ветер умеренный, западный.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Вологодский питомник растений «Садстрой» приглашает за покупками. Саженцы, рассада, семена и товары для сада. Собственное производство. Ждем вас на старом и городском рынках. Дальний 33 у Макси, Чернышевского 147А и Конева 36, около торговых центров «Аплайн». Горького 129А, справа ТЦ «Континент». По Шихонском шоссе 20/4 за остановкой «Больничный комплекс», Ленинградской 144 и Воркутинской 1. Питомник растений «Садстрой». Все для вашего сада и урожая.
9: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Парень, ревновавший свою девушку к каждому столбу, оставил весь район без электричества.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Девушка, в чем дело? У меня уже несколько дней молчит телефон, девушка. Она: как, разве вам ничего не говорили? Он: нет. А открытку вы получали? Нет. Как, вы должны были получить? Он: да, я не получал. Она: вы должны были получить. Кладет трубку, он набирает. Девушка, она: 15-е. Он: уважаемый 15-й, у меня уже 3 дня молчит телефон. А вам ничего не говорили? Он: нет, нет, ничего, и открытки не было. А что случилось? Она: должна была быть. Из управления вам звонили? Он: нет. А странно. Что случилось? Вам изменили номер. Девушка миленькая, 15-я, не бросайте. За что, почему? Там узнаете. Может, вы знаете, почему нет писем, телеграмм уже очень давно? Она: как, вы еще ничего не знаете? Он: нет, что случилось, пожалуйста? Она: уже месяц, как вам поменяли адрес. Он: ой, за что, куда? Как, всему дому поменяли? Она: нет, только вам. Он: что же делать, я же так жду. А тут приходят письма, повестки на фамилию Крысюк. Куда их пересылать? Она: постойте, вам что, действительно ничего не говорит? Он: нет, а это вам. Как, я же... У вас изменилась фамилия в связи с уходом новой станции. Разве вы не получали открытку? Он: нет. Он: простите, милая 15-я, как меня теперь зовут? Сейчас, посмотрю. Семен Эммануилович. Он: так я уже не... Она: нет, нет, это все осталось. Год рождения 34-й. Он: позвольте, мне же 42. Она: это по-старому. Вам теперь 51, еврей. Он: опять? Она: да, 51, еврей, родители, кулаки, землевладельцы. Откуда? Что? Какие землевладельцы? Мы из служащих. Она: нет, нет, это изменено. Крысюк Семен Эммануилович, 51 год, из раскулаченных, продавец. Он: кто? Продавец хозяйственного отдела. Он: позвольте, я врач с высшим перомедицинским. В 56-м году. Она: нет, нет, это отменено, вы продавец. Где, в каком магазине? Вы сейчас без работы, вы под следствием дали подписку. За что? Она: не до веса, обвес, этого в карточке нет. То ли вы скрывались, я не поняла. Вам пришлю, там что-то мелкое. Скажите спасибо, что у меня время есть, я не обязан отвечать. Я завтра ухожу в декрет, так что у меня сегодня настроение хорошее. Ну, спасибо вам, 15-е, пусть ваш ребенок будет здоров. Простите, девушка, у меня дети есть? Ну, сейчас. Маша, посмотри, у Крысюка дети есть? Минуточку щелкнула. Там все время музыка какая-то. Маяк какой-то. Минуточку щелкнула. Секундочку щелкнула. Двое. Сын 18 лет и дочь 27. Он: где они? Маша, он спрашивает, где они? Уехали в прошлом году. Они мне пишут? Минуточка, им от вашего имени сообщили, что вы скончались. А всем, кто меня вспомнит под старой фамилией, а лучше не стоит общаться, у вас и так хватает. Вам еще курс лечения, но чего? Здесь сказано туберкулез, но я здоров, сказано кашель. И вам тут что-то положено, что? Да штраф какой-то. И перевод был, вас не нашли. Как не нашли? Вот же находят все время. Вас не нашли, отправили обратно. Девушка, а внешность мне не изменили? Она: вот вы даете, а как можно внешность изменить? На глупости у меня нет времени. Так что же мне теперь делать, голос? Ждите, ждите, ждите.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: По субботам в 17:00. Категория 16+.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Чтобы измерить силушку богатырскую, надо умножить богатырскую массушку на ускоренице богатырское.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Театр кошек. Это уже было. Приглашаем вас в Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек под управлением Хрюрия Хрюкачева.
3: Наших маленьких зрителей обязательно порадуют спектакли «Три поросенка», «Белоснежка и семь хрюшек», «Приключения кабана Леопольда» и премьера сезона. Семейный мюзикл «Хрюслан и Хрюдмила» по мотивам произведений малоизвестного усть-пизанского поэта Александра Сергеевича Хрюшкина.
2: Нам есть чем порадовать и взрослую аудиторию. Классическая комедия «Свинья на сене», рок-опера «Хрюнона и Овес». Оригинальное прочтение поэмы Гоголя в постановке «Мертвые хрюши». И вечная история любви в трагедии «Хрюмео и Хрюльетта».
3: Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек. Поверьте, нам есть чем вас удивить.
2: Весь репертуар, расписание спектаклей и билеты на сайте. Шекспир не выдаст, свинья не съест. .хрю.
4: Ой, привет. А что это такое на тебе надето? Симпатичненькое и непонятненькое.
5: Как что? Это же совершенно потрясающая брюка-блузка из новой коллекции Лионеллы Творюгиной.
4: Лионелла? Творюгина? Впервые слышу.
3: Дом модной одежды Лионеллы Творюгиной с гордостью представляет новую весенне-осеннюю коллекцию и приглашает модниц по достоинству оценить наши новинки.
6: Элегантные и вызывающие юбка-шляпы, дерзкие и волнующие жакеты-шорты, ставшие уже классикой шарфу-файки, а также дизайнерские трусы-сумки и сапо-сланцы для вашего пляжного отдыха.
3: И все это сшила она, Лионелла Творюгина.
4: Ой, как же давно я мечтала именно о такой трусосумочки. Спасибо тебе, Лионелла.
3: Дом модной одежды Лионеллы Творюгиной.
6: Мы знаем, чего на самом деле хочет каждая женщина.
3: Выбирайте и покупайте действительно модную одежду на сайте творюгиношитье.шик.
7: Центр профориентации звезд российского шоу-бизнеса «Займитесь делом» приглашает не очень популярных и совсем не популярных деятелей шоу-бизнеса получить нормальные человеческие профессии.
8: Токарь, слесарь-сантехник, оператор ЭВМ, повар, машинист электровоза и многие другие.
7: Артисты и блогеры, помните, стране нужны ваши умелые рабочие руки.
9: А ваши сторис, песни и клипы стране не нужны.
10: Займитесь делом.
11: Сперва станок, потом ТикТок.
7: Только в этом месяце значительные скидки на переобучение блогеров и бизнес-коучей.
11: Приведите с собой товарища по цеху, и уже через 6 месяцев слово «цех» выиграет для вас новыми красками.
7: Центр профориентации звезд российского шоу-бизнеса.
10: Займитесь делом.
7: Подробности на сайте. .лучшенепой. И точка.

И если вдруг кому-то, кто-то сегодня задастся вопросом, мол, почему это вы сходите с ума, ну, во-первых, напомните этому самому человеку, какой сегодня день, а во-вторых, то, что на Юмор-ФМ в самом разгаре новый сезон. Напомню, к нашей компании этой осенью присоединился со своими короткими, но очень крутыми шутками всеми любимый Андрей Рожков. Ну и, конечно, на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. Наконец-то! Так что смеемся, улыбаемся. В финале часа услышим веселые истории жизни известных музыкантов. Их расскажет Михаил Политимака. Все это будет в проекте «Шутить изволите». Чуть раньше протоколами нелепых преступлений поделится следак с Рублевки в рубрике «Реалити-криминалити». Обязательно дождемся классику жанра, где услышим монолог Юрия Гальцева. А еще больше юмора будет уже прямо сейчас в проекте «Большой стендап». У микрофона Денис Савельев. Вам, как всегда, огромный и пламенный.

0: Встречайте, Елена Корнеева, город Омск.
1: Ну привет, сами себе поаплодируйте вначале, что пришли. Я, ну, правда, нормально отношусь, вот когда парочки подстёвывают друг друга. Нам 30 лет, и нормальные женатые люди в этот момент думают, что, ну, 30, надо там, не знаю, ну, квартиру, ну, пусть в ипотеку, да, ну, машину, ну, хотя бы там в кредит. А у нас вообще нет таких проблем и вопросиков, понимаете? Потому что нам 30 лет, и мы играем в пушки, вот. Ну, чего вы хотите? Вот мы такая пара, да? То есть, что вы хотите от невесты, которым единственным критерием на свадьбу было то, чтобы им кольцо выносил карлик в костюме ангела, вот. Ну, вот такая я невеста, понимаете? Мне было, какое у меня платье, но мне было очень важно, чтобы по сценарию к нам подходил карлик. И я такая, паспорту, сколько у нас колец, да? Ну, включали музыку из Форт Боярда, он начинал ходить, всем показывать. И я рассказывала, когда эту идею подругам, они такие, ты дура. Лен, вы женитесь, это несерьезно. Я говорю, Кать, а кусать каравай на твоей свадьбе, чтобы знать, кто хозяин в доме? Ну, это ты серьезно прям, нет? Просто вы заметили, что там всегда одна и та же ситуация? Если больше укусил парень, друзья жениха кричат, Серега, молодец, мужик, хозяин в доме, да? Если больше укусила девушка, они же кричат, ого, нихера себе у нее рот, Серега, молодец! Ну, просто я не знаю, все так серьезно относятся к свадьбе прям, но заморачиваются, что это вот серьезный шаг в жизни каждого человека, теперь все поменяется. Я не понимаю этого. Ну, я правда не понимаю, почему после свадьбы у людей что-то должно меняться. Единственное, что поменялось у нас, это постельное белье и отношение к людям, которые его подарили. Ну, я наоборот, я пришла к выводу, что я не хочу становиться серьезной женой. Ну, вот прям серьезной такой, да? Я наоборот, хочу до старости быть несерьезной максимально. Я хочу, чтобы нам с мужем было лет по 80. Мы сидели, мерили давление наспор. Ну, я считаю, что в жизни и так происходит много всяких серьезных вещей, чтобы еще тащить это в отношения, да? У меня есть подруга, я называю, знаете, коллекционер странных предъяв, вот. Когда она мне позвонила посреди ночи, и такая, ну, она поругалась со своим парнем из-за привидения, понимаете? Из-за привидения. Он позвонил мне ночью и говорит, Лен, я проснулась ночью, я тебе отвечаю, наш кот точно с кем-то играл. А Расул ничего не сделал. Я думаю, ну, немножечко странная, да, логика? То есть ты боишься призрака, который играет с котиком, но при этом не боишься спать с человеком по имени Расул. Ну, я не знаю. Ну, причем она, то есть она в это верит. Она потом уже встречает, говорит, да у нас стопудово здесь полтергейст. Я смотрела, типа, битвы экстрасенсов говорили, что коты видят мертвых. Я говорю, бедные котики, а? Представляете, что у них за жизнь, да? Что-то полежал на диване, там... Поиграл с Чингисханом, с Хрущевым пообщался, мол, жалко, пятиэтажки в Москве сносят вот эти ваши. Удобно так было. И она, то есть, проверит, она говорит, я специально вычитала, что, типа, чтобы прогнать полтергейста, надо поставить куда-нибудь на стол, типа, стакан молока. И вот, Лен, с утра его почти не было. Я говорю, ну, так у тебя кот, понимаете? Все, у меня на этом все. Спасибо большое. Будьте самой ироничной. Не бойтесь смеяться над собой.

0: Реклама.
1: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас в Батюшково 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
2: ИП Гостева МВ, ИНН 352-511-58-58-43.
3: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская 55. Телефон 55-66-99. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Родители устали каждый год сдавать деньги на линолеум и единогласным решением заасфальтировали 5А-класс.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается в эфире Юмор-ФМ. Мы продолжаем, друзья, разыгрывать этот самый автомобиль. И уже в конце этого года кому-то из вас он обязательно достанется. Ну а пока можно зайти к нам на сайт веселорадио.ру, загрузить свою позитивную фотографию, внимательно слушать Юмор-ФМ, ловить шутки Андрея Рожкова и ждать того самого момента, когда мы вам позвоним. Просто повторите шутку, получите в моменте 3000 рублей, пройдите в суперфинал, ну а уже там берите и запрыгивайте в новый и роскошный автомобиль. Пусть будет именно так. С кем играть будем в этот раз, как всегда решит Улыбайзер, давайте его остановим. Итак, 3, 2, 1, Улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку.
2: Игрок найден. Виталий, Балашиха. И именно ему прямо сейчас я набираю. Набрали номер телефона. Судя по фотографии, у Виталия уже есть автомобиль, но, возможно, он хочет его обновить. А может быть, второй ему необходим. Гудки пошли, 30 секунд засекаем. И сейчас, надеюсь, у Виталия все и уточним. Надеюсь, он на связи. Более того, надеюсь, что он слушает Юмор-ФМ, готов поднять трубку, готов повторить шутку, получить 3000 и отправиться в суперфинал. Кто знает, может быть, третий день суперфиналистов у нас сегодня будет. Да, два дня подряд предыдущих люди проходили в суперфинал, наши дорогие игроки. Возможно, и Виталий тоже сегодня там окажется. 3, 2, 1 и... Время закончилось. Виталий, вы здесь? Нет. Гудки продолжают идти, ну и пусть они себе идут. Мы ждать больше не можем. 30 секунд положенных и отведенных подошли к концу. Виталий на связь не вышел, но в этом ничего страшного нет, потому что его фотография остается в Улыбайзере. И мы снова можем ему позвонить, когда, соответственно, Улыбайзер вновь сделает выбор в пользу его прекрасной фотографии. Вы же, друзья, свои улыбки загружайте на сайт веселорадио.ру. Это просто и абсолютно бесплатно. Главное, внимательно слушайте Юмор-ФМ и ловить автомобильные шутки Андрея Рожкова. Мы продолжаем играть.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Классика жанра. Юрий Гальцев.
1: Добрый вечер, дорогие пассажиры. Здравствуйте, горячие сердца. В паспорта заглядывать не будем. Молодости нас и нет конца. Спасибо, нас, ребята, пилоты сидят там. Вас приветствует командир корабля, пилот первого класса, Подкрылкин Юге. Вы все находитесь на борту отечественного новейшего истребителя-бомбардировщика таранного типа ВЦИК-9, созданный в КБ имени Сухонькова, главный конструктор прикрепленный. Вы спросите, почему ВЦИК? Потому что 9 стюардесс наказывал пассатира. Небольшая инструкция. ВЗИК-9 имеет очень необычное очертание. На первый взгляд он слегка напоминает асфальтовый каток или бульдозер. Действительно, в носовой части имеется нос от бульдозера, благодаря которому он, так сказать, расчищает снег и мусор взлетно-посадочной полосы при взлете, а также самолеты противника при посадке. Необычные геометрии крыла и фюзеляжа. Нас ВЗИК обязан слесарю дяди Васе и его кувалде.
2: Спасибо.
1: А, из отчетного числа соси колес пилоты любовно прозвали ВЗИК-9 самолетом на 12 колесах. Разбег всего 100 метров, после чего ВЗИК-9 резко подпрыгивает от бетонной дорожки на 40 метров. Этими за колесами он может, так сказать, и затоптать противника прямо в воздухе. В условиях отсутствия взлетной полосы предусмотрен вертикальный взлет. При этом ВЗИК-9 нужно поставить вертикально при помощи домкрата. Уже набрав высоту и, так сказать, ходя в вираж, ВЗИК-9 издает довольно-таки смешные звуки, типа... Спасибо. ВЗИК-9 может незаметно подлетать, так сказать, к вражеским машинам и пользоваться дозаправкой прямо из вражеского бензобака. Обычно ВЗИК потребляет не очень много горючего, но налетавшись за день, он может, дорогие друзья, сожрать и всю неделю норму. 4 надувных разноцветных трапа превращают аварийную эвакуацию народа в, так сказать, в шумный праздник аттракцион. В ремкомплекте ВЗИКа есть все необходимое. Домкрат, багор, запасное крыло, свечи зажигания, набор напильников, шахматы. Так что, Йохан и Бабай, летите и не свистите.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
5: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
4: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
5: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
6: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальной

0: для модели Honda Edge 3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель».
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Фарингосепт!
7: Сергей Светлаков, Марина Харец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
8: Мы готовы удивляться.
7: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
8: Хочется на ТНТ.
9: На ТНТ.
10: На ТНТ.
7: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Наташа по жизни боялась только виски с колой, потому что после виски с колой она уже ничего не боялась.

И вы, друзья, не забывайте, что на Юмор-ФМ есть хорошие новости. Каждый час Юля Дечкина рассказывает что-то интересное, забавное. Вот тут узнала, что в Екатеринбурге установили симулятор родов. Представляете, кто бы мог подумать, но популярностью он пользуется в основном у мужчин. Все подробности через несколько минут в хороших новостях. До конца этого часа проект «Шутить изволите» и веселые истории жизни музыкантов. И еще больше юмора прямо сейчас в реалити-криминалити.

0: самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
2: Реалити криминалити.
3: Я, Нестеренко, СН, обещание бросить пить грубо нарушил хулиганской выходкой в невменяемом состоянии из-за ерша. Так как мне подсунули насмешники кружку с пивом, куда втюрили кружку водки непроверенного качества. Я мог отравиться до смерти, не спаси меня своевременно полиция, которая и доставила меня в вытрезвитель. Жена во всем виновата. Она все время производит нарушения семейной жизни. Путем непонимания меня и понимания жителя нашего села Коваленко Васьки. После распития спиртного Алдушин пошел провожать Сорокина. Спускаясь по лестнице, они потеряли равновесие и упали с лестницы вниз. При этом ударялись различными частями тела о ступени. По факту моего хулиганского поведения третьего дня имею сказать, что оправлять свои естественные надобности больше никогда в жизни не буду. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.

0: студии Юлия Деточкина. В этом выпуске «Технологии и жизнь». Москвичи заметили голубя, который катался верхом на роботе-доставщике. Но как бы мы привыкли, что голуби практически перестали пользоваться крыльями, научились переходить дорогу по пешеходному переходу и едят суши. Такое видео тоже недавно было. Но чтобы кататься на роботах, это, конечно, полный 21 век. На кадрах видео можно полюбоваться, как робокурьер спешит по своим делам, а пернатая красуется на его крыше. Не верите? Заходите в наш канал Юмор ФМ в Максе прямо сейчас. Там уже для вас подборка видео с наглыми птичками. В Екатеринбурге на фестивале молодежи к одному из стендов выстроилась большая очередь. Там установили симулятор родов. Любой желающий садится в кресло, подключается к аппарату и тут же испытывает ощущения, которые имитируют родовые схватки. Конечно, больше всего желающих оказалось среди парней, ну а девушки потребовали поставить такой аттракцион в каждом городе, чтобы любой россиянин мог прочувствовать, как это – детей рожать.
1: Хорошие новости!
0: А еще в Челябинске микробиологи изобрели суперполезный йогурт, в составе которого в 10 раз больше полезных бактерий, чем в обычных. А активность антиоксидантов повышена до 84%. Все потому, что в этом йогурте над пользой напитка работают особые дрожжи, плюс добавки в виде куркумина и эргостерина. Такой продукт невероятно укрепляет иммунитет. Будьте здоровы и слушайте хорошие новости. Я Юлия Деточкина. Скоро вернусь.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 9. Завтра облачно с прояснениями, до плюс 16 градусов. Возможен небольшой дождь.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
5: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
6: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
7: Тысяча автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
8: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: До чего дошел прогресс? Едешь по трассе, только чуть-чуть задремал, сразу на тебе подушечка.

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Привет, друзья! Известное выражение «музыканты шутят» особенно актуально для этого выпуска «Шутить изволите». Ведь в нем я собрал веселые истории о великих музыкантах прошлого. Рояль, скрипка, виолончель. Таков наш план на ближайшие две минуты.
0: «Шутить изволите».
1: Знаменитый скрипач Фриц Крейслер и не менее знаменитый пианист Артур Рубинштейн выступали в Карнеги-холле. Во время выступления Крейслер вдруг потерялся в нотах и, поскольку не знал произведения наизусть, стал путаться и запинаться. В конце концов он не выдержал и тихонько обратился к Рубинштейну. «Артур, где мы?» «Мы в Карнеги-холле», — невозмутимо ответил Рубинштейн. Однажды известный австрийский скрипач, композитор и дирижер Франц Легар признался друзьям, что за бесплатный обед дает своей квартирной хозяйке уроки музыки. Кто-то из друзей поинтересовался: «И что, у нее есть дарование?» Легар ответил: «Да, конечно. Особенно хорошо ей удаются пирожки». А вот вам просто гениальная история. В стародавние еще советские времена знаменитый виолончелист Мстислав Ростропович гастролировал на Дальнем Востоке. В одном клубе, где он должен был выступать, не оказалось даже фортепиано. Организаторы нашли довольно остроумный выход и предложили Мстиславу Леопольдовичу исполнить камерную программу в сопровождении баяна. И вот представьте, концерт в разгаре. Виолончелист виртуозно исполняет мировую классику, баян, как умеет, помогает. И тут слушатели с первого ряда, не выдержав, обращаются к Ростроповичу: «Слушай, помолчи, а? Дай баян послушать».
0: «Шутить изволите».
1: Да уж, такое нарочно не придумаешь. Тот самый случай, когда смычок вполне может превратиться в шпагу. На этом разрешите откланяться и отправиться на поиск новых забавных историй из жизни знаменитых людей. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Я наконец-то нашел то, что...

0: 390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
1: ООО «КЛ Стрейт», ОГРН 116774678-0761, город Москва.
2: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет, выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
3: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.
4: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Вчера вот искал в холодильнике сосиски и не нашел. Потом посмотрел на довольную рожу тестя и понял: сосиски в тесте.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
2: Коллеги, сегодняшний праздничный стол накрыт не просто так. Он накрыт в честь Никиты. Да. Дело в том, что Никита сделал предложение своей девушке. Прежде чем мы начнем радоваться, я хочу сказать парочку слов. Никита, брак – это чепуха галимая, хреноверть несусветная. Ура! Пьем!
3: Стоп. Николай Борисович, вы 20 лет как женаты.
2: Поэтому у меня было время подумать, Никита. Брак – это туфтень, лабуда, хреномуть. Ура! Пьем!
4: Я не буду, извините, за это пить. Это что это такое? Никита, брак – это нелегко. За счастье надо бороться. Вот мы с моим Коленькой иногда даже дрались. Да.
3: Да.
4: Ну а что поделаешь? Ну такая бытовая ссора, понимаете? Мелочевка. Вот день рождения у меня было, закончилось, гости разошлись. Я стою, посуду мою. Слышу сзади мне по почкам: «Хренак!» Прилетела, я ж выгнулась вот так дугой. А я в этот момент вилки мыла. Ну, в общем, сейчас Коля биноклем не полностью пользуется. Нет, брак – это интересно.
5: А я считаю, что брак – это пустая трата времени. А это время лучше потратить на себя и на свою карьеру. Как я. Мне мужчины вообще не нужны. Я и без секса чувствую себя прекрасно. Улыбаюсь и радуюсь. Каждый этот гребаный день приносит мне удовольствие. Каждая эта минутка драная. Я сильная, самодостаточная женщина с 95% скидкой в интим-магазине.
2: Наверное, надо продолжить праздник. Брак – это пижня, шелупонь, хреномуть. Ура! Пьем!
4: Я не буду опять пить за это, извините. Никита, брак – это прекрасно. Счастье и в браке. Всегда есть сюрпризы. Вот мне Коленька говорит: не выходи из дома, не выходи, у тебя, для тебя сюрприз. А я же... Вот эта любопытная Варвара, она же на базаре нос оторвали. Сразу к окну побежала. Смотрю, а он вокруг дома с канистрой ходит. Думаю, ну цветы для меня поливает. А потом чувствую, гарью запахло. Я как ломанулась к двери, а Коленька вилами дверь подпер. Я выйти не могу. Я к окну и кричу: Коля, Коля, что ты делаешь? Ору, но не на Коленьку, нет. От того, что полыхаю уже огнем. Вот. Смотрю, плачет стоит. Ну, конечно, он же любит меня. И он на меня вот так смотрит, как ломанулся к двери. Давай меня вытаскивать, снег бросать. Я как там сковородка с огня, которая зашкварчала там. А он на колени упал и говорит: Оля, Оленька, что же я наделал? Зачем же я тебя вытащил? Ты ж теперь мне яйца оторвешь. Ну, простила, конечно. Че, если по таким пустякам, зачем тогда замуж выходить?
3: Ольга Александровна, вот вы зачем за такого мужика держитесь? Вот объясните мне. Вас в Международный женский день подкоптить хотели, получается, так? А в день рождения вам с ноги в почку дали, да? Феникс Ольга Александровна, я вам рекомендую. Разведитесь вы с этим мужиком, не держитесь за это. А вы, Николай Борисович?
2: Я?
3: А вы?
2: А что я?
3: А че вы со своей женой живете? Зачем?
2: Я, ну, да. Это... Ну.
3: Ну.
2: А что?
3: Так разведитесь с ней. Разведитесь, если вам, ну, удобнее на унитазе по 4 часа сидеть, чтобы ее не видеть.
2: Ну, не получается. Не получается, что только не делал. Я и поджигал ее, и топил. Бил ее в почки. Хрен че. Непробиваемая просто.
4: Коленька, я тебя люблю.
2: Да закрой рот свой, голос свой не могу слышать.
0: Однажды в России.

0: Goodbye. Много-много людей сегодня скажет своей работе, распрощается с ней до понедельника и будет наслаждаться выходными в компании Юмор-ФМ. А у нас тут действительно есть чем вас порадовать. Во-первых, новый сезон в самом разгаре. Я напомню, что к нашей дружной компании присоединился Андрей Рожков. Между прочим, сделал это не с пустыми руками, а с короткими, но очень смешными шутками. Ловите их в эфире. Ну и, конечно, на Юмор-ФМ стало еще больше юмора, и мы тоже продолжаем наслаждаться. В финале этого часа услышим монолог маэстро Жванецкого. Чуть раньше своими анекдотами порадует самый лучший Дэн, он же Денис Клявер, если забыли. Обязательно дождемся перлов ваших детей в проекте «Угарный папа» и еще больше юмора прямо сейчас. Своими цитатами нас будет радовать Джейсон Стэтхэм. У микрофона Денис Савельев, вам огромный и пламенный.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Перед тем, как ртом ловить снежинки, убедись, что все птицы улетели на юг. Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил. Тихий океан, знаешь? Я успокоил. Черное море, знаешь? Я покрасил. Белое море, знаешь? Я побелил. Мертвое море, знаешь? Я убил. Эгейское море, знаешь? Это не я.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на юмор.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк. Познакомиться с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе. Оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+. Реклама.
2: Профессиональный ремонт автомобиля любой сложности. От восстановления геометрии кузова до заправки кондиционера. Техцентр МКР. Вологда. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Работаем для вас без выходных. С 8 утра до 8 вечера. Я доверяю МКР.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50-60-98.
4: Акция действует до конца сентября.
5: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс». Ленинградская 55. Телефон 55-66-99.
4: Акция действует до конца сентября.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мужики, не надувайте резиновую женщину слишком быстро, а то получится, что она уже готова, а у вас голова кружится.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа!
1: Саше 4 года. Мама говорит: «Сашка, поцелуй сестренку». Он в ответ: «Не буду». «Почему?» – спрашивает мама. «А у нее губы не накачанные». 4-летняя Ника спрашивает у мамы: «Мам, а что такое секс?» Мама не готова к такому вопросу в столь раннем возрасте и отвечает: «Доча, давай ты подрастешь, и мы с тобой об этом поговорим». На следующий день Ника приходит из садика и заявляет: «Мама, я все спросила, я все узнала и не хочу это обсуждать». Из школьных сочинений Алеши. Зайцы тихо сидели под кустом, сложа руки. Дедушке дали косу, и он стал сенокосителем. А мне дали грабли, и я стал сеногробителем. У нашей учительницы красивое лицо с сердитым характером.
0: Угарный папа!
1: 4-летняя Регина помогала семье весной сажать картошку на даче. Осенью пришло время собирать урожай, и семья принимается за работу. Регина помогает как может, копает, устала и говорит с недовольным видом: «Вот зачем закапывали? Теперь ищем». Степе 5 лет. Пришел на кухню и говорит: «Папа, давай приготовим яичницу с колбасой». «Давай, а как?» «Ну, разогреем сковородку, положим туда колбасу, яйца и подождем. Если это не сработает, закажем суши». Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках. Но помните, вы самое главное, помните, что угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер +7 915 0303 567. До скорой встречи!

просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
1: Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: Таиланд.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
5: Мы не хмуримся и продолжаем.
4: Новости, от которых хочется улыбаться.
6: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
4: Веселые песни.
6: Поднимите мне зарплату.
4: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
7: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
4: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Запомните, фраза «ну, не будем вам мешать» означает только одно: помогать вам никто не собирается.

0: друзья. Все мы любим вспоминать те или иные моменты, когда нам было приятно, когда нам было хорошо. Конечно же, я про детство, когда время летело очень медленно. И казалось, что впереди еще много-много всего. Все мы вспоминаем свой родной город или деревню. Вот, кстати, Юля Дечкина узнала, что, оказывается, есть список самых красивых деревень. Через несколько минут расскажет, какие деревни туда входят, как вообще этот список составляется. Может быть, и ваша деревня там тоже находится. В общем, через несколько минут в хороших новостях ловите абсолютно все подробности. И ловите много юмора впереди. В финале этого часа услышим один из лучших монологов легендарного Михаила Задорнова. А еще больше юмора будет уже прямо сейчас. Денис Клявер поделится своими лучшими анекдотами.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Все фотографии, как известно, делятся на удачные и не очень. В паспортном столе. Мужчина, ну, у вас проблемы с фотографией на паспорт. Да ладно, какие проблемы? Вот же я, третий слева. Каждый труд должен быть справедливо вознагражден. И вот вам анекдот на эту тему. Лондон, аэропорт Хитроу, очень дорогой бизнес-джет готовится влетать в Нью-Йорк. Стюарт встречает пассажиров у трапа, заходит 10 раввинов. Ну, прям сразу видно, очень обеспеченные люди. Стюарт думает, это мой счастливый день. Сейчас я их буду обслуживать по высшему разряду и получу самые большие чаевые. И вот все 8 часов он не отходит от них ни на секунды. Плед подаст, шампанское, виски нальет, икра, фрукты, десерт, массаж. Короче, действительно старается. 8 потов с него сошло за эти 8 часов. Рейс окончен, трап подан, стюарт провожает дорогих пассажиров. Выходит первый раввин и говорит: молодой человек, большое вам спасибо за полет. Все было просто прекрасно, нас так не обслуживали никогда. Еще раз большое спасибо. Жмет руку и уходит. Появляется второй раввин. Юноша, я летаю первым классом не первый раз и всякое повидал, но то, как вы работаете, заслуживает высшей похвалы. Сердечно благодарю вас за полет. И тоже уходит, не дав на чай. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Все говорят комплименты, но без денег. Стюарт покраснел от недопонимания и огорчения. Зря, что ли, старался. И вот появляется десятый, последний раввин со словами: молодой человек, позвольте отблагодарить вас и вручить от нашего дружного коллектива вам $1500. Уже бордовое смущение стюарт берет деньги, смотрит на них, смотрит на раввина, на деньги, на раввина и говорит: вот не знаю, честно, убивали вы спасителя нашего или нет, но помучили вы его изрядно. А к этому анекдоту предлагаю присмотреться повнимательней. Два друга беседуют по телефону. Слышь, Тимофей, а ты что сегодня делать-то будешь? Он говорит: да я вот в оптику собираюсь очки покупать. О, а потом? А потом видно будет.
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Широка страна моя родная. И об этом в хороших новостях. 2GIS создал интерактивную карту рекордов России. Например, на ней можно узнать, где самая длинная улица. Я уже посмотрела, она в Волгограде, называется вторая продольная магистраль. Длина ее 50 километров. Вот это да! Еще можно найти самый большой пляж, самый интересный парк и самое фотографируемое здание в стране. А как вам, например, самое длинное название улицы? В городе Видное есть бульвар имени народного артиста СССР Мстислава Ростроповича. 53 буквы. Это вам не курлы-мурлы. И интересно, а как насчет улицы с названием курлы-мурлы? Тем временем продолжает расширяться список самых красивых деревень и городков в России. Кто не знает, есть целая ассоциация, при помощи которой можно попасть в этот список. Конечно, там такие городки, как Суздаль и Изборск. И недавно в списке оказалась Шушенская, которую раньше мы ассоциировали исключительно с Ильичом. В Бурятии в список самых красивых попали сразу 10 населенных пунктов. Села Сува и Сорок, а также Хойотогол, Ерикта и Посольск. Выдрино и Баракхан получили статус кандидатов на попадание в список. Но включите же Выдрино. Даже звучит красиво. Выдрино.
1: Хорошие новости.
0: Аналитики одного из операторов цифрового вещания выяснили, какие города нашей страны можно назвать самыми добрососедскими. Это Калининград, Уфа и Рязань. В Калининграде 92% горожан знают соседей по имени. В Уфе каждый пятый общается с ними ежедневно. Почти половина опрошенных готовы оставить соседям ключи и попросить присмотреть за квартирой. А еще стало известно, что люди ценят в тех, кто, согласно поговорке, ближе дальнего родственника. Это тишина, умение ответить на приветствие, соблюдение чистоты и готовность помочь. А вы знаете, как зовут ваших соседей? Меня зовут Юля Деточкина. К этому часу все новости, но я еще вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 9. Завтра облачно с прояснениями, до плюс 16 градусов. Возможен небольшой дождь.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болос. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болос обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болос.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
12: Да я сам решу, наверное.
11: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
12: Сам решу.
11: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская 1. Звоните. 55-03-21.
13: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
14: 1000 автомобилей! И один сайт. marten.ru.
15: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: Маша не машет, Катя не катит, Света не светит, Варя не варит, Люба не любит, а Даша... А вот Даша молодец.

Вот действительно истории, драматургия которых может развиваться только в наших условиях. Автомеханики написали, приехала гламурная киса, гламурло такое на мастерскую, говорит, накачайте мне колеса. Да качайте колеса мне. А тебе говорят, воздухом с каким вкусом тебе накачать? Та прикола не поняла. Говорит, а с каким есть? Ну, яблоко есть, персик есть, говорит, есть смородина черная. Она говорит, а клубника есть? Я очень люблю клубнику. Зачем тебе в колесах воздух с клубникой? Тебе говорят, конечно, ну как без клубники?

0: молодая жена. Моя мать достала моего мужа. Она всегда его ругала. Она до того уже нас довела, что я даже ее стала тещей называть. И однажды она особо как-то обозлилась на моего мужа, говорит: ты даже не можешь линолеум перестелить. И мой муж не выдержал. Вы правы, Михаил Николаевич, когда говорите, что иногда нашим ребятам надо Нобелевскую премию за соображалку давать. Он пошел в магазин, купил линолеум, вернулся, говорит: теща, с этих пор я вас слушаю. Я купил линолеум, сейчас перестелю, но это особый линолеум. Его можно прибивать только теплыми гвоздями. Пока буду расстилать, подогрейте гвоздь. Вот. А как подогревать? Ну, горячие должны быть. Он говорит: теща взяла сковородку и стоит, жарит гвоздь. Помешивает, ну, потому что все равномерно, да. Он говорит: все равномерно должны быть теплые. Вы их переворачиваете, значит. А он вызвал скорую помощь. И когда она приехала, говорит: вы ее сразу берите, потому что она гвоздями кидается, жареными обычно, чтобы у вас травмы не было. Ой, а это письмо. Дядя Миша недавно пришел домой пьяный, завалился в ванную, головой грохнулся об кран, кран сорвало. Нормально, голова ничего. Напор воды как ударил в потолок, а я лежу и ржу. Первый раз в жизни залил соседей сверху.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на t-bank.ru. Алло, Т-банк.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с мозвелин. Артнео, окей.
2: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
5: Все макароны сделаны из одного теста.
6: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
9: Мы готовы удивляться.
8: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
9: Хочется на ТНТ.
10: На ТНТ.
11: На ТНТ.
8: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.
12: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры, кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
13: Реклама. Рекламодатель ООО «Фор». Украин 112-77-47-03-18-40. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Павлик выпил 50 граммов для храбрости и уже храбрым допил бутылку до дна.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Пятигорска. Город Пятигорск. Вступительные экзамены в училище имени Гнесиных.
4: Фамилия Иванов. Что? Иванов? То есть вы пришли поступать в училище имени Гнесиных с фамилией Иванов? Ираида Арчибальдовна. Запишите, Иванов. Карандашом запишите. Хорошо, что сегодня не пришел проректор по учебной части Варлам Авакумов. Варлам Харампович Мамул. Имя?
5: Степан.
4: Степан?
5: Степан.
4: К этому пюпитру прикасался сам Модест Мусоргский. Модест, Степан, Модест. По этим коридорам вальяжно фланировал сам Цицак фон Мицатян. На чем хотите играть, Степан Иванов?
5: На виолончели.
4: На виолончом? Представляете, в органном зале Эвелина Рудольфовна объявит Ференц Лист, 13-я сюита, за виолончелью Степан Иванов? На что вы надеетесь? Ну ничего, дадим мальчику последний шанс. Как ваше отчество?
5: Аполлинарьевич.
4: А в мальчике что-то есть? Где вы живете, у сына славного Аполлинария?
5: В Химках.
4: Вон! Вон из искусства! И Катю Рябчикову в коридоре тоже заберите!
6: Отелло и Дездемона, 20 лет совместной жизни.
4: Молилась ли ты на ночь, Дездемона? И кефир купил.
7: Молилась, и поставь в холодильник.
4: Как на работе?
7: Крамаренко уволили.
4: Крамаренко!
7: Отелло! А? Задуши меня! В час ночи. Да, задуши.
4: Да прекрати, детей разбудим.
7: Да они уже взрослые, все поймут.
4: Давай на выходных, а?
7: Слушай, Отелло, ты мужчина или мавр?
4: Ну, мавр вроде.
7: Слушай, мавроди, души давай. А то я буду душить себя сама, как 80% Дездемон.
4: Ну и души, а я не буду, ясно?
7: Будешь?
4: Нет, я сказал.
7: Отелло,
4: да,
7: души.
6: Отелло. А сейчас сценка из кинофильма «Место встречи изменить нельзя».
4: Слава Богу. Спасибо, Шарапов, выручил.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.
8: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Кас. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Но вопрос, хочется писать или не хочется, предлагаю в этом часе перед собой даже не ставить. +7 915 0303 567. Это номер для ваших писем. Привет и поздравления, признания, самые теплые и искренние слова уже принимаются. Напомню, к вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, в том числе и обычный смс-формат. Кстати, не только сообщения ждем, но и заявки на ваши любимые рубрики. Да, здесь именно вы выбираете, над какими шутками мы всей страной с вами будем смеяться. У микрофона Денис Савельев. С большим удовольствием ваши сообщения на всю страну буду озвучивать. Ирина уже передает привет любимому мужу Павлу и сыну Вадиму. Желает она им отличного дня и веселой пятницы. Ангелина Комарова поздравляет с днем рождения маму Елену Петровну. Желает ей много-много здоровья, счастья и удачи абсолютно во всем. От Романа Выгина летят поздравления с днем рождения дочке Кате. Принцесса, желаю тебе радости каждый день, счастья, успехов во всем и любви. Ты у меня самая прекрасная. Поздравьте и поставьте, пожалуйста, шутки, песни плюс. +7 915 0303 567. Номер для ваших сообщений. Пишите, мы начинаем.
0: Шутки, песни. Плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс. Надежда.

0: мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездных гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева.
2: Давай, Надежда, твоя песня.
1: Ага. Я не забуду тебя, тамада. Твои торты и конверты, твое позвоним.
2: Это русский язык, да? Какой богатый.
0: У меня на ноге есть приблуда одна, и ничем из себя неприметна она. И когда я в штанах, никому не видна. У меня браслет на ногу одет. Дома я сижу и не выхожу. Ча-ча-ча.
1: А-а-а, вот так.
0: Типа да, домашний арест.
1: Там обманка была, а потом да, все понятно.
3: Так, значит, у меня песня работника бюджетного магазина продуктов, видимо. Я новый ценник налеплю, и снова 3 сентября.
1: Да, да, да.

0: Давай поет из
1: меня. Ноты, да, вот эти. Поймать саунд-деповские нотки называли.
2: Давай, Стас, номер ты.
3: Забыли мы про санки и про горки. Сидит дитё безвылазно в квартире. Зато тебя я выучил до корки. Товарищ Мцыри, товарищ Мцыри, мы все тебя от корки и до корки. Товарищ Мцыри.
2: Что там
3: твоя
2: дальше?
3: Песня, твоя, твоя, твоя.
2: А чего так в России березы шумят? Что хотим, то и делаем в нашей России.
1: Шутки, песни плюс Лена Борщева.
0: Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
1: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой. Не пропустите, друзья!
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Вас опять клонит в сон? Запомните, ничто так не снимает сонливость, как чашечка крепкого, сладкого, горячего кофе, пролитая на живот.

0: на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Час приветов и поздравлений продолжается в эфире Веселого Радио, и ваши горячие послания звучат на всю нашу большую страну. Пишите, подключайтесь, номер прежний, плюс 7 915 0303 567. Напомню, к вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат, главное, не забывайте подписываться. Привет, любимое радио, меня зовут Дмитрий, хочу передать привет всей нашей большой стране, всей команде Юмор-ФМ, а также себе любимому. Всем желаю тепла, радости, счастья и любви, пусть каждый миг будет прекрасен. Вот действительно, пусть так оно и будет, тем более, что сегодня пятница, друзья. Далее, привет самой любимой женщине на свете, Светлане, здесь Варвара отметилась. Всем огромный привет от Вячеслава, Ульяны, Кости, Татьяны, Игоря и Ирины. Сегодня мы официально закрываем дачный сезон. Славик принимает нас у себя, полный стол, дым коромыслом. Желаем всем слушателям отличного настроения, а дачникам легкой зимовки без тоски по грядкам и до следующего лета. Валентин Федоров передает привет любимой ненаглядной Жене, которая выглядит как царица. Скажите, что я ее очень сильно люблю, всю жизнь хочу провести рядом с ней. Поставьте для нас анекдоты. Игорь Маменко прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
2: Купив Ладу Калина, я почувствовал себя Юрием Гагариным. Сначала долго говорил ей «поехали», а потом махнул рукой. Солдат звонит. С девушкой познакомился. И звонит ей домой по телефону. И мужской голос. «Слушаю». Говорит, «а Катю можно?» Говорит, «а вы знаете, кто с вами говорит?» «Нет». «Это командир части генерал Васильев». Тот говорит, «а вы знаете, кто с вами говорит?» «Нет». «Вот и хорошо». Два друга встречают, говорят, «Валера, мы друзья». Он говорит, «ну, конечно». О чем разговор? «Тогда у меня просьба. Дело в том, что я тут кручу шашни с женой священника. У меня тебе большая просьба. Ты поболтай с ним, заболтай его как-то, чтобы у меня было время с ней развлечь». Он говорит, «ну, мы друзья, помогу, куда же деваться». И вот он приходит к священнику, начинает его загружать. «Батюшка, а сколько у вас уходит, значит, денег на свечи? А сколько у вас прихожан? А есть ли у вас выходные?» Он говорит, «сынок, что ты зубы заговариваешь мне, по-моему?» Он говорит, «ну, если честно, это так. Я человек набожный, я не хочу убрать грех на душу. Дело в том, что мой друг развлекается с вашей женой. Он попросил вас заговорить им зубы, как вы сами выразились. Вот я это делал, вот хочу вам это сказать. Простите, пожалуйста». Он говорит, «дружок, скачи-ка ты быстрее домой, у меня нет жены».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем? Подключить бесплатно к дебетовой карте? И кэшбэк 5% можем? Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель».
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Фарингосепт!
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2 типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Автобилебанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили АО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Теата» 0+.
2: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
2: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
3: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
3: Поднимите мне зарплату.
1: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
4: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Когда от меня ушла жена, мне было очень тяжело. Но стало совсем невыносимо, когда она вернулась.

0: Таня. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Еще одна порция ваших посланий. Хочу передать привет тете Оксане и Эмилии Богинским и пожелать им хорошего дня. Здесь отметился Арсен. Александр поздравляет всех, кто сегодня родился. Всех с днем рождения. Далее хочу поздравить своего руководителя, старшего инспектора Веру Владимировну с днем рождения. Желаю всех благ, поменьше работы, побольше денег. С уважением, в Рио начальник по чайникам. Так и написано. Никита, в общем, здесь отметился. Александра пишет: «Я делаю капитальный ремонт в доме у сына, пока он поправляется. С вами гораздо веселее красить, клеить, штукатурить и класть. Пожелайте мне, пожалуйста, удачи». Александр, вам, конечно же, не только удачи, но и сил желаем, ну а сыну, конечно, скорейшего выздоровления. От Алексея привет коллегам Свете и Диме. Трудимся, но не перетруждаемся, все-таки пятница, вот главный совет на сегодня. Ну, давайте тогда по такому случаю еще парочку советов послушаем в проекте «Сатья с юмором». Ну и перед этим, конечно же, откроем календарь, убедимся, что действительно пятница, вот она, случилась, наконец-то мы к ней пришли. Международный день электронной книги сегодня отмечается, то есть почитать нам вечером сегодня предлагают. Также можно отметить день секретаря, день кленового листа и день рыжего кота, например. Вот своего кота, точнее кошку, сегодня и порадую.
0: ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
2: Здравствуйте. При общении с мужчинами чувствую себя зажатой и скованной. Как от этого избавиться?
0: «Сатья отвечает».
3: У любых реакций, тем более реакций тела, есть какие-то причины. То есть есть смысл поразбираться, что тебя триггерит. Почему тело сковывается? Ну, допустим, когда я вижу большую собаку, например, как собака Баскервилей, у меня тоже съеживается. Прямо везде. Тело реагирует, потому что, ну, страшно. Мы же на рефлексах живем. Если как бы я вижу пиццу 4 сыра, я с большим удовольствием радуюсь, расслабляюсь, предвкушаю вкуснятину. Если же я эту пиццу, ну, съел 4 сыра, а потом меня полоскало 3 недели, да, у меня там отравления случились, ботулизм какой-то, мне разорвало чакру, ну, вот эта вся история. Я всякий раз при слове, ну, пицца 4 сыра буду что? Напрягаться. Напрягаться такой, ну, а что ж такое? Опасность, опасность. У тебя тоже есть какая-то история. Поэтому надо разобраться со специалистом. Нет вот таких, знаете, рецептов. А попробуй добавлять кардамон в чай. Нет. Все достигается тренировками. Надо понять, почему, проработать, проговорить и наработать какие-то другие рефлексы.
0: Сатья с юмором.
4: Здравствуйте. Меня жена обвиняет в том, что я постоянно жду от нее благодарности. Она говорит, что мужчина это должен и так все делать. Как мне до нее донести, что из-за этого мое желание что-то для нее делать все меньше и меньше?
3: Хороший вопрос. Для этого очень хорошо менять местами. Поставить ее на твое место, а тебя на ее место. Скажи, вот, солнышко мое, тебе же приятно, когда я говорю тебе спасибо за еду? Когда я восхищаюсь сексом, благодарю, говорю, рад. И мне тоже приятно. Например, когда меня жена вкусно накормит, я говорю, так было очень вкусно. Можно я помою посуду? Ты не против? Ты так серьезно? Я так делаю? Я не могу вот это встать и уйти. Смел крошки на полы. Нет. И в этой ситуации сразу возникает обмен. Кто-то должен начать это делать. Или просто начни благодарить за все. Скажи, только искренне, а не так, спасибо, Света, а ты так не делаешь, Света.
0: Сатья, вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на

0: Друзья, мы продолжаем. Это час приветов и поздравлений в эфире Юмор-ФМ. Пишите, подключайтесь. +7 915 0303567. К вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры и обычный, я бы даже сказал, классический СМС-формат. В общем, выбирайте, что вам удобно, где вам удобно написать. Пишите и не забывайте указывать, от кого, для кого и откуда ваше послание. Кстати, не только сообщения принимаем, но и заявки на ваши любимые рубрики. В общем, присылайте и не забывайте подписываться. Хотим сегодня от всей души поздравить самого лучшего мужчину, супруга и отца. Владимир, самое главное — здоровье и благополучие тебе. Это сообщение от родных и близких, которые сейчас рядом с ним. Ну а мы, конечно же, всей страной тоже к поздравлениям присоединяемся. Далее передайте, пожалуйста, привет моей жене Евгении из Невинномысска. Я тебя люблю, признается Александр. От Даниила привет сыну Егору, с которым они едут домой после школы. Хороших ему оценок и много новых, а главное, интересных знаний он желает. Татьяна из Чебоксар просит передать привет мужу Павлу. Он сейчас в рейсе. Удачной ему дороги и скорейшего возвращения домой. Вся семья по нему очень соскучилась и очень сильно его любят. Владимир из Калуги свой привет направляет семье, которая сейчас от него далеко. Родные, я вас очень люблю. Отдельный привет супруге Анастасии. Обнимаю и очень скучаю, признается он, и просит поставить что-нибудь смешное. Однажды в России прямо сейчас.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
2: Ты, может, дверь откроешь, не?
3: Ага, если открою, там никого нет.
2: Господи, что у тебя за травма детства такая? Ну, подшутили над тобой один раз. Что, теперь никому дверь не открывать?
3: Ладно. Всем привет! Меня зовут Дмитрий Логинов, и это мой YouTube-канал Диалогинов. Слышали? Нет?
4: Ну, там пока и нет просмотров, если честно, и видосов. Не суть. Я хотел бы взять у вас интервью.
3: У нас? Так мы же это... никто.
2: Ну да.
4: Так вы последние люди в России, кто еще не давал интервью.
2: Я не знаю, а что, нас прям кто-то смотреть будет, что ли?
4: Женщина, пока в России есть пробки, безработица и маломальски удобные унитазы, просмотры будут всегда.
2: Слушайте, в прокуратуре, наверное, меньше людей опросили, чем эти блогеры ваши.
3: Да, слушайте, нам сейчас, честно говоря, не до этого. Сейчас вон гроза собирается, мы хотели дождь в окно посмотреть.
4: Да ну камон, ну дайте интервью, вы реально последние люди, кто еще не давал.
3: Слушай, ну если все закончились, может, по второму разу возьмешь?
4: По второму разу Собчак берет.
3: По третьему.
4: По третьему зашквар, почему-то.
2: Валер, иди сюда. Ну а что, давай, может, дадим ему интервью, раз мы же последние люди остались, которые не давали. У нас все равно в ближайшие 30 лет по плану только Новые года праздновать.
4: Все, приступаем. Для вас 15 сантиметров приговор.
2: Для нас 15 сантиметров не приговор. Для нас 15 сантиметров — это мечта.
4: А для вас?
3: Ну, если нож вошел на 15 сантиметров, то да, приговор.
4: Так, понятненько. Какие сериальчики смотрите?
2: Ой, какие сериальчики? Ну, домой приходим, включаем телевизор и смотрим. Вот такие сериальчики.
4: Круто, круто. А можете взять вот листочек, да, ага, и громко фразы туда вот на камеру надиктовать?
3: Да. Писал форточку.
2: Приседаю, как Давидыч.
3: 5 лет лежал вместо Ленина.
2: Извините, пожалуйста, а зачем вот это все?
4: А это мы в начале интервью нарежем, ну, чтоб люди хоть 5 минут посмотрели видосика. Топ-3 лучших рэпера на сегодня.
3: Ларин.
4: Интересный выбор.
3: Дукалис и Казанова.
2: Да.
4: Калитесь, с каким словом слово рэпер перепутали?
3: Опер.
4: Ну, я так и думал, конечно. Короче, последний вопрос всем задаю. Что вы скажете, когда окажетесь перед домофоном?
3: Скажите, а вы точно не первый раз интервью берете? Mm-hmm.
4: Конкурс, конкурс. Давайте свою вещь, которую мы разыграем в комментариях. Ну, что-нибудь интересное, ну, что ни у кого нет.
2: Есть, вот. Есть подушка, у нас дед ее немца задушил.
3: Я на этой подушке сплю.
2: Есть полотенце, доллар, полотенчик.
3: Это наше единственное сбережение, алло.
2: Господи.
3: Слушайте, а автограф Элвиса Пресли пойдет?
4: Ну вот, вот, конечно.
3: Вот видишь, вот такое что-то надо повспоминать.
2: Есть есть клок волос Саруханова.
4: Да, не надо. Короче, все, ладно, не получилось интервью. Это был Диалогинов. Смотрите себя на Ютубе.
3: А когда?
2: А когда смотрите?
4: А вот прямо сейчас. Я эту хрень монтировать не собираюсь.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ. Слушай на Юмор-ФМ.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 9. Завтра облачно с прояснениями, до плюс 16 градусов. Возможен небольшой дождь.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Вологодский питомник растений «Сад Строй» приглашает за покупками. Саженцы, рассада, семена и товары для сада. Собственное производство. Ждем вас на старом и городском рынках. Дальний 33 у Макси, Чернышевского 147А и Конева 36, около торговых центров «Аплайн». Горького 129А, справа ТЦ «Континент». По Шихонском шоссе 20/4 за остановкой «Больничный комплекс», Ленинградской 144 и Воркутинской 1. Питомник растений «Сад Строй». Все для вашего сада и урожая.
12: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья!
13: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Вов шутит на Юмор ФМ.
1: Ложечку за маму, ложечку за папу. Так и научили Софочку жрать за троих.

0: на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Ну и давайте будем завершать этот час приветов и поздравлений, конечно же, под ваши сообщения. Елизавета признается в любви мужу Артему, на всю страну, между прочим, это делает, желает ему приятного аппетита и очень надеется, что ему понравится то, что она там ему наготовила. Максим шлет привет другу Андрею, который сегодня отмечает юбилей. 45 исполнилось этому веселому и жизнерадостному человеку, пусть он таким и остается и в 60, и в 80, и даже в 100. Главное, чтобы здоровье не подводило. Вот тут согласен. Олег Нахалин передает пламенный привет всем своим сотрудникам из компании в Оренбурге. Желает хорошего настроения и побольше заявок сегодня. Вот так хочет, чтобы люди сегодня поработали еще в пятницу. Ладно. Сергей из Воронежа передает привет брату Андрею. Желает ему удачи на работе и чтобы все было круто. А вот Анна из Сочи поздравляет Катю с днем рождения. Желает ей быть самой счастливой, богатой и здоровой. И просит поставить что-нибудь веселое. Монолог маэстро Жванецкого послушаем в финале этого часа. Я, Денис Савельев, прощаюсь с вами до понедельника. Далее встречайте Юлю Солнечную.
0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: Это короткие. Старость — это бесконечная проверка змейки брюк, хотя внешней угрозы никакой. Каждая женщина, я довольно много времени провел в конструкторском бюро, и я уже знаю, о чем говорю. Каждая женщина состоит из двух половин, над столом и под столом. Бывает, две половины показывают разное время. Нижняя лет на 5-6 меньше. Иногда верхняя от другого человека. Верх такой тоненький, низ каменный от девушки с серпом, на котором долго стояла вся страна, в том числе мужик с молотом. То есть верх для президиума, низ для опоры. Как говорила моя знакомая тренер по художественной гимнастике, Михалыч, это попка не для гимнастики, это попка для жизни. Но лучшее, что я видел, совмещая женщину и стол, это мини-юбка над столом. Вот это фуршет, сказал я своему другу. Ты видишь, как юбка колеблется над винегретом. В общем, таким я хотел бы быть. Кот из тех зверей, что лезут легко вверх, а вниз этим же путем никогда. Будут сидеть на дереве, выть, завывать, голодать, но не спускаться. 2 дня такой тип будоражил весь двор. Спасла Танька с риском для жизни. Влезла. Этот паразит полез еще выше. Ее раскачивало, как грушу. Она его за хвост. Он порвал на ней кофту, исцарапал руки, шею, отряхнулся и снова полез наверх. Вот такие сволочи там наверху. Есть 3 пути развития. Первый путь – стоять на месте. Второй путь – лежать на месте. И третий наш путь – лежать на правильном пути. У нас во дворе. Ты такая маленькая, маленькая девочка лет 12. Соседка. Ты такая маленькая, ты почему? Ты нагрубила. Ой, идите вы, тетя Роза, кому я нагрубила? Вам? Ничего вам не будет. Как же мне ничего не будет? У меня давление поднялось. Не мерайте его. Не надо мерать. Как же я могу не мерать? Меня как разобьет паралич. Ничего, тише будет во дворе.

0: внимание.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
3: Ну, есть, конечно.
2: А кровать из массива с газлифтами?
3: Со скидкой 90%.
4: Все для дома и ремонта на ББ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года до 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской группа, деревня Калитина.
5: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
8: 18+. Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
9: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
8: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы. Твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
9: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
10: Ради хорошего!

Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой. Не пропустите, друзья! Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: Уважаемые пассажиры, наш самолет Ту-134 садится. У кого есть зарядка от Ту-134, просьба подойти в кабину пилота.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ. Вот вы говорите «Лабубу» — это страшные игрушки? Ха! Поверьте, вы ничего не знаете о настоящем страхе.
2: Среднечугунский сталепитейный хэви-метал-комбинат представляет недетские чугунные игрушки «Бабубу».
3: Вдохновленные пол-литрой с

0: ужаса. Седина в голову каждому покупателю. Бабубу.
1: Закажите вашу бабубу сегодня, и уже завтра она до смерти напугает всех домочадцев и питомцев.
0: Уроните бабубу на ногу и испытайте настоящую боль.
2: Держите бабубу подальше от детей, ведь это не детские чугунные игрушки.
1: Производство Среднечугуевского сталепитейного хэви-метал-комбината.
0: Бабубу. На лицо ужасные, страшные внутри. Бабубу.
1: Покупайте и...
3: Не реклама.
4: Головная боль мешает сказать мужу «да»?
5: Да.
4: И обычные средства не помогают?
5: Чего я только не пробовала.
4: Попробуйте поменьше выпендриваться.
5: А так можно?
6: Антивыпендрин. Революционная разработка российских ученых. На основе действия щавелевого масла. Забудьте о капризах, скандалах и битой посуде. Антивыпендрин снимет все реальные и придуманные симптомы.
5: Достаточно одной таблетки!
6: Антивыпендрин не является лекарственным средством, ни БАД вообще не существует, а просто плод фантазии одного, но очень несчастного человека.
7: Я согласен. Мужчина должен быть сильным, смелым и закаленным. Это так. Но у нас тоже есть чувствительные места. И о них следует, как следует, позаботиться.
8: Мужское тонизирующее мыло для особо чувствительных мест «Солнышко» от Алибабаевской мыловаренной фабрики.
7: Друзья посоветовали мне «Солнышко». Я попробовал и не жалею. Помимо идеальной чистоты, «Солнышко» обладает удивительным тонизирующим эффектом, что, как известно, важно для каждого мужчины.
9: С тех пор, как в нашей ванной поселилось солнышко, я ни разу не слышала от мужа: «Слишком устал на работе» или «Давай завтра, а?» Ну, если вы понимаете, о чем я.
8: Мужское тонизирующее мыло «Солнышко».

пролетела рабочая неделя. Ну, почти пролетела, и через пару часов уже можно будет, а кто-то уже и начал, отдыхать. Конечно же, отдыхать. А уж кто как это делает, это дело ваше. Главное, чтобы в рамках законов Российской Федерации, который нынче вроде как закон строг, но справедлив. Хотя я же не запугивать сюда пришла. Наоборот, наоборот, дарить еще больше юмора на Юмор-ФМ. Всем привет, я Солнечная, и в этом часе будет, конечно, много шуток Андрея Рожкова. Кстати, я вот еще ни разу этого не говорила. Андрей Рожков – мой коллега. Вот, сказала. Гордо, знаете, звучит. А еще услышим Ильф Петров и Бурунов. Оговорки спортивных комментаторов есть у Романа Юнусова. В классике жанра Карцев и Ильченко появится с номером про 1 сентября. Ну и прямо сейчас еще больше юмора с большим стендапом.

0: Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
1: Слушайте, а есть в зале мои бывшие? Тогда всем будет смешно. Я анализировал всех, с кем я встречаюсь, их объединяет одно. Они все прибухивают. Просто мне нравятся творческие девушки, а такие, как правило, прибухивают, да? А мне важно сказать девушке, что сегодня, дорогая, мы будем с тобой бухать кальвадос в духе героев Ремарка. И она поняла все предложение, а не только мы будем бухать. Но это проблема. Один раз такая говорит, я пошла готовить. Прихожу на кухню, она готова. Все, это уже до свидания. Я заметил, что вообще образ бывшего, он всегда как этот крот из сказки про крота. Вообще три стадии мужчины. Это принц, потом ты крот, а потом ты человек, который вспоминает только когда грустно. Типа, конечно, в жизни случилось, а такая, блин, капец. Ваня в целом нормальный был. Тут я лоханулась, конечно. Надо дать ему шанс извиниться. Вообще, у каждой девушки есть такая подруга, как из сказки «Ласточка», которая всегда на кураже. Ненавижу ее. Она идеально впишется в любой выпуск передачи «Мужское и женское». Твоя с ней встречается, та на ухо ей падает и трындит. Сегодня мы поговорим про твою бедолагу. И пообщавшись с ней, она узнает, что оказывается, она несчастна в этих отношениях. Типа, мне кажется, ты мало развиваешься. Мы должны быть две самодостаточные личности. Я вот развивалась, развиваюсь и почти уже развелась. А ты? Ты что-нибудь будешь делать для этих отношений? Эта ласточка, она всегда сама не замужем, потому что под ее высокий стандарт никто не подходит. Потому что всех нормальных мужиков еще щенками разобрали. Я понял, что у меня немножко такое депрессивное настроение, когда я посмотрел свой плейлист, он легко можно было назвать его «365 дней осени». Там была всего одна веселая песня, мне сегодня 30 лет, а потом снова «Listen to your heart, when I call your name». Я заметил, что все песни наши, они о любви, они грустные в России, а о тюрьме веселые. Потому что в тюрьме твои близкие, а тебя никуда не уйдет. Он всегда рядом. Вообще люди, которые хорошо одним, они часто об этом говорят, хотя мы даже не спрашиваем. Да? Замечали? Это чтобы мы сами не забыли, не расплакали случайно. Мы вот за этим это делаем. Есть такая статистика, что 75% мужчин и 68% девушек не верны своим партнерам. И прикиньте, никто из них сегодня не пришел. Вот это да. Когда я узнал, что мне, скорее всего, изменяют, я подумал, блин, я убью ее. А потом я зашел на женский форум. И знаете, как-то оказалось в этом виноват? Я! Не доглядел. Но я не мстительный человек. Никогда не мстил. За меня всегда мстила карма. Мстила карма. Однажды я работал арт-директором ресторана и телеведущим. И меня из этого ресторана нечестно уволили. Через месяц этот ресторан сгорел. Угадайте, какой счастливый журналист вел репортаж с этого события. Сегодня мы находимся на некогда любимом ресторане нашего города. Теперь это пепелище. Вот так судьба, злодейка. С вами был, а с вами нет, Владислав Сапунов.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
3: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+. Реклама.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70-72-82.
8: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Милые дамы, ловите совет. 7 раз примерь, и муж все купит.

0: ЮФМ. Классика жанра. Роман Карцев и Виктор Ильченко.
1: 1 сентября, первый день первого учебного года. Во дворе одной из школ нестройными рядами стоят выпускники детского сада, нынешние первоклассники, директор школы.
2: Дорогие товарищи дети, сегодня 1 сентября, вы вступаете в первый класс. Вам всем, всем по 7, по 7, всем по 7, 8 по 7, в 7 лет. Разрешите мне в этот знаменательный день, знаменательный час, знаменательный год от имени педа и вспома состава приветствовать вас, о вашем лице ваших родителей, от лица преподавателей моего лица, лиц наших сотрудников, новое поколение, вступающее в стены школы нашей средней, вашей жизни всей отныне. Дорогие товарищи дети, вам всем по 7, по 7, 8, по 7, в 7 лет, и вы поймете, с каким волнением мы планировали подготовку, организацию учебного процесса, переработку первоисточников, классиков для легкой усвояемости вашими молодыми организмами сил, что с мальчиком успокоите ребенка, я разговариваю. Дорогие товарищи дети, ваш неустанный упорный труд только тогда снискает то, что он должен снискнуть, если вы с полной отдачей и беззаветной работоспособностью, так характерных с нихной нашей интеллигенции, успокойте ребенка, я разговариваю. Дорогие товарищи дети, разрешите предоставить слово нашим шефам по комплексно-техническо-производственному обучению заводу имени Нептуну, от имени которого главного инженера выступит начальник старшего техотдела у нас в гостях Костоглазов. Встретим, дети, его сейчас вниманием. Здрасте.
1: Дорогие товарищи маленькие дети, разрешите мне от имени завода управления, отдела главного технолога, технического отдела, лаборатории, вычислительного центра, завкома, месткома, комитет комсомола, а в вашем лице всему поколению, вступающему в нашу жизнь, маленький привет. Перед лицом новых достижений и от имени коллектива с Новым годом вас! Дорогие товарищи маленькие дети, коллектив наш у Нептуна завода просил передать вам, что он, в свою очередь, решил взять на себя дополнительное обязательство. Наш техотдел, в частности, решил довести до промышленной серии опытный образец агломератно-дробильного агрегата НКЗ-18БИС с педалью, доведя его производительность до 18 тонн горячего агломерата, быстрого схватывания в час. Тише, дети, это интересно.
2: С мамой придешь.
1: При затрате электроэнергии 18 киловатт на расчетную единицу веса, которую мы принимаем равной 1 килограмм на единицу мощности, что, в общем, соответствует тех условиям ТУ-54/49 от 25.05.59 года СНХ-ДПУ от 18 января при себестоимости 16 копеек за тонну. Что, это много?
2: Это даром, дети.
1: Что уже на 0,5% ниже взятых нами за прошлый год, когда мы еще грели пересыщенным паром, дети.
2: Нет, выйти нельзя, нет.
1: Интересное письмо написал колдовщик нашего завода.
2: Терпи, я же терплю.
1: Он просил передать вам, маленьким мальчикам и девочкам, что обязуется сэкономить горюче-смазочных, обтирочных, шпалопропиточных, сталепрокатных и ликероводочных материалов на сумму 8850 фунтов стерлингов.
2: Это такие плохие рубли, дети.
1: Мы обязуемся так же, как. Что? Уписался самый маленький?
2: Вот теперь выйди.
1: Ну все, меняйте им штанишки, вытирайте носики, перерыв.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ Банк. Лицензия ЦБРФ номер 841. Кэш, кэш.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Пароль ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Сергей Светлаков, Марина Харец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
7: Мы готовы удивляться.
6: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
7: Хочется на ТНТ?
8: На ТНТ?
9: На ТНТ.
6: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: У опытного педагога в классе любимчиков нет. Ему все дети одинаково противны.

0: это Юмор ФМ, и у нас еще куча всего интересного для любимых вас. Нам вот даже не жалко отдать вам деточкину. Забирайте всю, пожалуйста. Она скоро появится, и, как многие знают, деточкина, ну вот она любит очень странные вещи. Например, капусту. И эту капусту она даже притащит в очередной выпуск «Хороших новостей». Что там с капустой, услышим уже через пару минут. Ну, а еще обещаем вам. Ильф, Петров и Бурунов, эта рубрика появится под конец часа. И прямо сейчас еще больше юмора с Романом Юнусовым.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Нужен болт! Нужен болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
2: Гол! Штанга!
3: Так уж получилось, друзья, что сегодня мы начали свой репортаж вовремя. Как раз одновременно с началом матча. История баскетбола полна курьезов. Однажды наша известная баскетболистка Нина Познанская, чтобы спасти игру, забросила мяч в самом конце матча в свое кольцо. Вот ведь говорят, и справедливо говорят, что все бабы дуры, но Познанская – это шедевр. Смотрите, как хорошо бежит защитник Наполи. Легкий, быстрый и голова наверху. Ну ничего, ничего, когда-нибудь и мы научимся играть в хороший футбол. Конечно, если рак на горе наконец-то очухается и свистнет. Да, а вот сейчас полузащитник удачно сыграл пяткой головы. От радости, что забил гол такому сильному и грозному сопернику, Ботхейм буквально повесился на воротах. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока!
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор ФМ!

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. В этом выпуске люди, которые нашли, как выделиться из толпы. Подросток из Нижегородской области вырастил самый большой качан капусты в стране. Контрольное взвешивание провели на фестивале «Битва гигантов» на ВДНХ в Москве. Вес качана составил 22,5 килограмма. Причем на выставке гигантов такая капустища оказалась впервые. В этом году мало таких овощей привезли. Погода не очень, овощи стрессуют, говорят специалисты. Но есть надежда, что следующий год будет урожайнее. Представляете, как тяжело. Даже овощи стрессуют. Еще один подросток, 13-летний Чэнь Джэнь из Китая, собрал кубик Рубика одной рукой за 6 с небольшим секунд и установил рекорд скорости. У паренька было 5 попыток. Чэнь впервые взялся за кубик в 9 лет и с тех пор настолько увлекся скоростным собиранием кубика, что успел побывать на 40 соревнованиях и около 30 раз становился победителем на них. Ну вот, а еще говорят, что дети только смартфонами интересуются. Неправда это.
1: Хорошие новости.
0: В Румынии установили рекорд Гиннесса, построив стол длиной в несколько километров. Назвали акцию «Стол объединения». Протяженность бесконечной столешницы 5 километров и еще 55 метров. Но и это еще не все. Стол украсили цветами и закусками, за ним собралось 20 тысяч человек. В итоге удалось не только попасть в книгу Гиннесса, но и собрать деньги на строительство больницы. Очень круто. Кстати, предыдущий рекорд с самым длинным столом тоже был поставлен в Румынии. Но любят тут люди хорошо посидеть. А мне сидеть некогда. Я, Юля Деточкина, отправляюсь за хорошими новостями.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 9. Завтра облачно с прояснениями, до плюс 16 градусов. Возможен небольшой дождь.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: На международном фестивале Волынки слепой виртуоз из Шотландии 2 часа дул в бобра.

0: Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Инженер Брунс сидел на каменной веранде дачи под большой пальмой, на крахмаленные листья которой бросали узкие тени на бритый затылок инженера, на белую его рубашку и на гампсовский стул из гарнитура генеральши Поповой, на котором томился инженер, дожидаясь обеда. Брунс вытянул толстые наливные губы трубочкой и голосом шаловливого карапуза протянул: «Мусик!» Дача молчала. «Мусик! Мусик!» Брунс представил себе большого коричневого гуся с шипящей жирной кожей и не в силах сдержать себя завопил: «Мусик! Готов, гусик!» «Андрей Михайлович!» — закричал женский голос из комнаты. «Не морочь мне голову!» Но инженер не покорился. Он собрался было продолжать вызовы гусика, но неожиданный шорох заставил его обернуться. Из черно-зеленых бамбуковых зарослей вышел человек в рваной косоворотке и затертых полосатых брюках. «Где здесь находится инженер Брунс?»
2: «Я инженер Брунс», — сказал заклинатель гусика неожиданным басом. «Чем могу?»
1: Человек молча повалился на колени. Это был отец Федор.
2: «Вы с ума сошли!» — воскликнул инженер, вскакивая. «Встаньте, пожалуйста!» «Не встану!» — ответил отец Федор, водя головой за инженером и глядя на него ясными глазами. «Встаньте! Не встану!»
1: И отец Федор осторожно, чтобы не было больно, стал постукивать головой о гравий.
2: «Мусик, иди сюда!» — закричал испуганный инженер. «Смотри, что делается! Встаньте, я вас прошу!»
1: На веранду выбежала Мусик, тонко разбиравшаяся в интонациях мужа, и сразу взяла деловой тон. «В моем доме», — сказала она грозно, — «пожалуйста, не становитесь ни на какие колени».
2: «Голубушка!» — умилился отец Федор. «Матушка!»
1: «Никакая я вам не матушка! Что вам угодно?» Поп залопотал что-то непонятное, но, видно, умилительное. Только после долгих расспросов удалось понять, что он, как особой милости, просит продать ему ореховый гарнитур из 12 стульев. Инженер Брунс от удивления выпустил из рук плечи отца Федора.
2: «Почему?» — кричал он. «Почему я должен продать свои стулья? Я ничего не могу понять! Ты ведь это мои стулья!»
1: — простонал отец Федор.

0: Оп, разобьет. А мы на чем сидеть будем? Спросила Мусик. Купим другие. Это за 20 рублей? Ну, за 20 я, положим, не продам. Положим, не продам и за 200. А за 250 продам. Ответом послужил страшный удар головой о драцену. Инженер решительно подошел к отцу Федору и стал диктовать ультиматум. Во-первых, отойдите от пальмы. Во-вторых, немедленно встаньте. В-третьих, мебель я продам за 250 рублей, не меньше. Не корысти ради, а токмо во исполнение воли больной жены 55 рублей. Инженер зарычал. Отец Федор исчез. Весь день потом фигура отца Федора мелькала во всех концах дачи. То возникала она в мандариновой роще, то перелетала через черный двор и, трепеща, уносилась к ботаническому саду. В наступившей тьме время от времени раздавался голос отца Федора.
1: 138!
0: Кричал он откуда-то с неба, а через минуту голос его приходил со стороны соседней дачи.
1: 141! Не корысти ради, господин Брунс, а токмо!
0: Наконец инженер не выдержал, вышел на середину веранды и, вглядываясь в темноту, начал размеренно кричать.
1: «Черт с вами! 200 рублей! Только отвяжитесь!»
0: Послышался шорох потревоженных бамбуков, тихий стон и удаляющиеся шаги. Потом все смолкло.
2: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
2: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить вместе.
4: Давай поженимся.
1: А у нас будет девочка.
5: А мой внук. А сын у меня родился.
1: Мой сокий.
0: Мое счастье, мой сердечко. Мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Реклама. А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
1: Ну, есть, конечно.
0: А кровать из массива с газлифтами?
1: Со скидкой 90%.
2: Все для дома и ремонта на ВБ. Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.vltris.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Хеликс и Хеликс Лайт. Это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
5: ОГЛ Стрит, ОГРН 1-1-6-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
6: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
7: 18+. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Катя хотела немного подстричь кончики, но стилист уговорил ее сбрить усы целиком.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на экскурсии».
2: Чё, он прыгает?
3: Здравствуйте.
4: Здрасте.
3: Добро пожаловать в Санкт-Петербург. Ну или Ленинград. Ну или Петроград. Ну или сколько вам лет? Короче, можете любоваться закатом, можете фоткать закат, можете, ну если еще что-то с закатом придумаете, то вы вообще красавцы. Значит, я ваш гид по этой крыше, поэтому можете смело спрашивать меня, а вот это что за крыша? А вот это что за крыша? Ну и наконец, вот это что за крыша?
4: Я поняла.
3: Это все ко мне.
2: Катя, давай уйдем.
4: Ну нет, Тимур, нет, как это уйдем? Я, можно сказать, ради этого романтического свидания вообще в Питер, в принципе, приехала. Ну, там, понятно, еще по дворцам походить я хотела. Ходить, говорить, ого, какой огромный, я бы тут боялась ночевать. Но самое основное, это вот это, ты че?
2: Блин, я понимаю, что у тебя крылья носа, как у Боинга, но... Ну, если мы сорвемся, они же нас двоих не вытянут. Катя, пожалуйста,
4: иди
2: давай.
4: Сюда. Идем, иди
2: пожалуйста.
4: Сюда, иди там хорошо. Ты что, боишься, что
2: ли? Нет, у меня, блин, оргазм. Конечно, боюсь. Мы стоим на прогнившей крыше, под нами 8 этажей. А ты знаешь, Катя, я упорный, если провалюсь, то до конца.
4: Тимур, иди сюда, иди, посмотри, какая красота. Все любуются закатом, все спокойно, и ты расслабься.
2: Да они просто тупые, Катя. Ты думаешь, мы что, просто так вот отказ от претензий к ИП Голубев подписали, а?
4: Да успокойся, ну хватит, правда. Посмотри, как красиво вокруг. Ты понимаешь вообще, мы смотрим на город с высоты птичьего полета.
2: Катя, ты что, блин, мышей ночью ешь или что? Или какого птичьего полета ты в своем уме или что?
3: Так, срочно.
4: Нормально.
3: Вопрос.
4: Да.
3: Кто знает, почему разводятся мосты?
4: А, я знаю. Это чтобы корабли могли проплывать по Неве.
3: Неправильно, глупое, неверно. Значит, мосты разводятся, потому что одна половинка моста изменила другой половинке моста. Ты понял?
2: Ты понял? Это нервное.
3: Ладно, самое главное, что запомните, если вдруг станет страшно, хватаемся за провода, это безопасно.
2: Ну да, реально, от удара током умереть это гуманнее.
4: Вашу мать, вы что тут разорались, блядь? А я думаю, что у меня каналы скачут, как птички в ночнушке. Это ты антенны трусишь? А ну быстро отпустил! Вы что вообще сюда приперлись, а?
3: Так, тетка! У меня тут вообще-то экскурсия идет.
4: Экскурсия? Это где очень много важных бабок портят картины вот этими вспышками, понятно? А ты просто людей сюда привел жизнью рисковать, придурок! Единственный раз, когда можно залезть на крышу, это когда в Тайване и мимо тебя корова твоя проплывает. Что, мало мест, где можно погулять? Эрмитаж, Петергоф. Или, не знаю, на крайняк чижики-пыжики сделать в гостинице. Ну, если только вы пара.
5: Да, тетка, что вы кричите? Мы же тут ходим аккуратно. Мы даже инструктаж прошли, там было написано, ходите аккуратно.
4: Аккуратно? Ага. Мимо моего окошка один так пролетел нафиг. Точно турист? Так, подождите, нам сказали, что тут никаких происшествий не было.
3: Спокойно, сказали, спокойно, да. Дамочка. Слышишь, тетя, это когда было вообще?
4: На прошлой неделе. Ну что? Так, подождите, это что получается? Вы мошенник?
5: Угу.
4: Как вообще так могло попасть? Я же все вроде нормально, правильно сделала. По первой ссылке прошла, сразу заранее деньги перевела. Да даже когда вы взламывали эту дверь на эту крышу, я слепо верила, что вы, ну, что все в порядке. Все, Тимур, мы уходим, пойдем.
6: И правильно, пойдем, правильно, пойдем. Пошлите, пошлите. Тем более на 6-м этаже из 45-й квартиры такой же вид. Вот такой же. 300 рублей с человека. Я вам вот так балкон открою. Зафоткайтесь хоть до потери пульса.
3: А можно я тоже пойду? Можно я тоже пойду? Я ни разу в питерской квартире не был. Я на улице ночую.
6: 300 рублей, пошли.
0: Однажды в России.

0: На Юмор-ФМ продолжается пятница. Мы сами держимся и вас подбадриваем. Хотя на самом деле непонятно еще, кто кого заряжает энергией, но кажется, мы вам, вы нам, и происходит вот такой вот круговорот настроения в природе. И в этом части с настроением тоже все будет окей, потому что мы сыграем в автомобиль за улыбку. Не пропустите шутку Андрея Рожкова, если вы уже зарегистрировались в нашем ЛБ. Зря, если еще нет, то прямо сейчас бегом на сайт веселорадио.ру. Ну и еще больше юмора нас ждет с Михаилом Задорновым в этом часе. Лига городов представит номер для молодежи и старичьёжи. А угарный папа с забавными высказываниями совсем юного поколения тоже появится. Видите, у нас контент вообще для всех. Ну и прямо сейчас еще и Джейсон Стэтхэм. Еще больше юмора на Юмор ФМ.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: В принципе, я могу и не пить, но такого принципа у меня нет. Как-то раз я ехал в такси, денег с собой не оказалось, и водитель все-таки намазал мое спасибо на хлеб. Когда я хочу услышать что-нибудь умное, я начинаю говорить. Салаты для слабаков. Настоящие мужики засыпают в десерте. Однажды у меня вырос зуб мудрости. Испугался и врос обратно. Забавный факт. Человек с дюралевым веслом в руках может рассказать тебе интересную историю, даже если тебе не очень интересно.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Профессиональный ремонт автомобиля любой сложности. От восстановления геометрии кузова до заправки кондиционера. Техцентр МКР. Вологда. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Работаем для вас без выходных. С 8 утра до 8 вечера. Я доверяю МКР.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас, Батюшкова, 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
5: ИП Гостева МВ, ИНН 352-511-58-58-43.
6: Для тех, кто рулит, для тех, кто рулит.
7: Выгода! Выгода! До 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд Havail City. Автомобили в наличии. Доступна рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Havail City. Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
8: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: очень толстый и очень чумазый мальчик победил сразу в двух конкурсах. Неряха года и ряха года.
1: И попробуем сейчас выцепить еще одного суперфиналиста, чтобы человек повторил шутку в эфире, забрал 3000 рублей и прошел суперфинал, где можно выиграть автомобиль. Вот за этот приз борются те люди, которые уже добавились в наш улыбайзер. А улыбайзер раскрутился на огромной скорости, как обычно, перемешивает фотографии участников. Потому что все должно быть честно, оно так... Мы даже не успеваем посмотреть, кто там пролетает. Но улыбайзер может все. Он выполняет команду запуститься, остановиться. И сам решает, с кем же сегодня будем играть. Ну, я думаю, что все уже достаточно фотографии у нас перемешались. Можно остановить улыбайзер словами «Улыбайзер, стоп!»
2: Автомобиль за улыбку!
1: И попадает на мониторах студии Юмор-ФМ. Вы, кстати, можете в видеотрансляции следить за ходом игры. Виктор из Раменского. Виктор сидит пристегнутый. Молодец в автомобиле. Но еще один автомобиль никому не мешал, не был лишним. Впрочем, его еще нужно выиграть. Посмотрим, удастся это Виктору или нет. Звоним в Раменское. Здесь вот не очень далеко. Вот видите, и сигнал прямо быстро пошел. Надеемся, что Виктор также быстро возьмет трубку, быстро повторит шутку, пройдет суперфинал, где заберет 3000 рублей и сможет побороться за автомобиль. Ну а тем, кто еще не с нами, расскажу, что на сайте веселорадио.ру нужно нажать на автомобиль, загрузить свою улыбающуюся фотку, и вы тоже вот так вот будете крутиться в нашем улыбайзере. И когда он вас выберет, мы вам позвоним.
3: Оставайтесь
1: вот.
3: На линии.
1: И очень хочется надеяться, что когда мы вам позвоним, не будет вот такого, что какой-то мужчина, совсем не Виктор, скажет: оставайтесь на линии. Виктор сейчас не может взять трубку. Увы, 30 секунд положенные истекли. Виктор трубку не взял. Ну, надеемся, что он уже неплохо отмечает конец рабочей недели. Начал уже и выходные отмечать. И, в общем-то, ему неплохо. Мы продолжаем играть в автомобиль за улыбку. Набирать суперфиналистов, желающих выиграть новенький, блестященький автомобиль. И если вы еще не с нами, то, пожалуйста, заходите на сайт веселорадио.ру. А если вы не всегда можете взять трубку, еще жену или муж зарегистрируйте, чтобы вот было больше шансов. Удачи!
2: Автомобиль за улыбку! Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно «Угарный папа». Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок – это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Марк, 5 лет, спрашивает у папы. «Пап, ты куда идешь?» «На работу», отвечает папа. «А зачем?» «Деньги зарабатывать». Марк удивленно отвечает. «Пап, я был у тебя на работе. Нет там никаких денег». Ариша, 5 лет, плотно поужинала и говорит: «Ну что же, поели, попили, пора и честь терять». Из школьных сочинений Стаса. В пещере первобытного человека все было из шкур животных. Даже занавески на окнах. Отелло рассвирепело и убило Дездемону. Великий русский художник Левитан родился в бедной еврейской семье.
0: Угарный папа.
1: Мама с дочкой Ксюшей едут на поезде. Проводник-мужчина прошел мимо. И тут Ксюша говорит: «Мама, смотри, поездун прошел». Семья едет с детьми на машине. Останавливают сотрудники ГИБДД. Глава семейства на такие остановки реагирует очень спокойно. Достал все документы, отдал сержанту и ждет, когда тот посмотрит и вернет обратно. И тут сзади раздается очень громко и внятно вопрос от дочки Ирины, 5 лет. «Пап, а ты уже все деньги ментам отдал?» Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.

0: Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита / автокредиты на сайте банка Совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Кэш-можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш-можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш-можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш-можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэш-можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Фарингосепт!
5: Все макароны сделаны из одного теста.
6: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила.
7: Покупайте в «Пятерочке».

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
1: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Граждане, запомните, ваш пароль на госуслугах должен содержать цифры, буквы, завязку, развитие, кульминацию и неожиданный финал.

0: вами Юмор ФМ, и в нашем сердце живет, если не любовь, то Деточкино. Любимица коллектива Юмор ФМ в новом сезоне приносит еще больше новостей, и в ближайшем будущем она опять появится с свежим выпуском. А вот вы пользуетесь чатом GPT? Я постоянно. И о ужас, оказывается, все мои дурацкие запросы, можно ли заваривать чайный пакетик два раза, читают люди, да? И об этом мы узнаем из хороших новостей, а еще появится Задор навсегда, и прямо сейчас еще больше юмора с Лигой городов.
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов, это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте. Тимур Батрутдинов и команда Error 404. Нижний Новгород.
4: Здорово, юмористы! Здорово, молодежь! Здорово, старичешь! Здорово все, чей голос стоит плюс-минус пятихатку. Я, Егор Батрутдинов, представитель комитета по молодежной политике.
5: И что вы приехали?
4: После того, как я узнал, что вы можете выиграть 10 миллионов, меня вдруг осенило. Я помогал вам весь сезон.
5: Так вы же нам не помогали.
4: А вы помните, что я вам сказал, когда ко мне обратились?
5: Да, идите в...
4: Ну, вы же прошли этот путь. А кто вам указал дорогу? Я, Егор Батрутдинов. Достаточно одной дороги.
5: Вы не сделали ничего хорошего для молодежи.
4: Для молодежи как раз у меня целая программа. Я отменю в школах изучение русского языка. Скажем нет АБВГД пропаганде. Также я обещаю молодым семьям двухэтажный частный дом. Да, возможно, не все поместятся в этот дом. Но обещание я сдержу. Егор Батрутдинов в тесноте? Да, в тесноте. Еще я повышу минимальный размер оплаты труда, потому что мне самому не хватает. Вот для этого мне, собственно, и нужно 10 миллионов.
6: Мы вам ничего не дадим.
4: Ну вот заберете вы деньги, вернетесь домой. Вас там ограбят и убьют. А деньги все равно достанутся мне. Егор Батрутдинов, депутат с криминальным прошлым, настоящим и будущим.
5: Вы нам сейчас все испортите, и мы ничего не выиграем.
4: А кто тут все решает?
7: Ну вот.
4: Ладно, если эта команда победит, я подарю вам хунцы.
5: Китайские машины?
4: Хунцы вам, а не китайские машины. Честно выигрываете. Так что давайте, 10 миллионов выигрываете, а я ухожу. О, 9000 шагов.
5: Это шагомер.
4: Нет, это мне от дома далеко отходить нельзя. Все, я пошел.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Люди и искусственный интеллект борются в этом выпуске. Стало известно, что все переписки в чат GPT читают другие люди. Ну, то есть вы спрашиваете у нейросети: «У меня на носу прыщ, что же делать?» И вот это вот все читает специальный товарищ, которого нанимает компания OpenAI. Якобы сотни редакторов людей нужны для корректировки ответов чат-бота. Хитрые люди просят нейросеть никому не показывать их диалог, но сами понимаете. При этом сами нейросети придумали собственный язык для общения между собой. Они разговаривают на сюрреалистичном диалекте, в котором смешаны поэтический язык и технический жаргон. Когда нейросети общаются между собой, недопонимания не возникают, а вот людям приходится подолгу корпеть, чтобы выяснить, что же имелось в виду. И еще раз вспоминаем все серии «Терминатора».
1: Хорошие новости!
0: Причем не только мы, но и те, кто непосредственно занимается разработкой искусственного интеллекта. Многие технические гении, включая Билла Гейтса, призывают притормозить развитие нейросетей, потому что непонятно, куда это может нас привести. И только Дональд Трамп ничего не боится. Он отметил, что люди, говорящие об опасности ИИ, вредны. Мол, недавно они нас пугали глобальным потеплением, а теперь вот этим. «Вообще не надо ничего бояться, если у вас есть умный президент», — заявил Трамп, намекая на себя. И верно. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Хорошие новости придут уже скоро. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 9. Завтра облачно с прояснениями, до плюс 16 градусов. Возможен небольшой дождь.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99. Акция действует до конца сентября.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Нашу веселую компанию выселили из гостиницы не потому, что мы громко играли на гитаре, а потому, что играли у костра.

раньше мечтали стать космонавтами, врачами, учеными, физиками, летчиками. Теперь все это отстой. Кого не спроси, ты кто? Я менеджер. Ты себя в зеркало видел? Ты хряк в пуантах. Ты козел в бейсболке. Какой ты менеджер? Девушка мне говорит с гордостью, я занимаюсь промоушеном. Я спрашиваю, ты уже промываешь вообще? Мне приходилось слышать за мою жизнь, я работаю в отделе девелопмента. Что там лопнуло, я не знаю. Я рекрутер, чудовищно. Девочка-рекрутер. И хуже только я старший мерчендайзер. Еще один сказал, я занимаюсь аутлопингом, хуже только аутсорсингом заниматься. Один из телевизионщиков мне с гордостью памятника Дзержинского сказал, что он старший рерайтер в фокус-группе «Синема Армян Продакшн». И у всех продакшн. Вот что значит, мы залегли под идеологию торгашей. У всех продакшн, Киркоров продакшн, Каталель продакшн. Все хотят продавать, создавать никто не хочет. Поэтому я сейчас создаю фирму. Будет называться Задорнов Создавакшн. А какое количество продюсеров, вы знаете, у нас? У меня есть знакомый парень, хороший парень, но он себя кличет продюсером. Вот так вот, гордо. Мне неудобно.

0: Питер. Я не знаю, что это такое. Я заглянул в словарь новых английских слов, прочитал. Там написано четко: «Дауншифтер – это тот, кто занимается дауншифтингом». Вот так, друзья мои, ничего сделать не могу. Да, я так и не понял, что это такое. Но я понимаю, почему молодым людям с плохим образованием, не умеющим ни черта делать, нравится это все. А вот просыпается такой утром дауншифтер и думает: а я дауншифтер, ему легче жить. Подходит к зеркалу утром, лицо отечное, у всех отечное, просто не все знают. Утро в китайской деревне, а он думает: а я дауншифтер. Даже не понимая, что основное слово «даун». Я понимаю, откуда берется. Это от комплекса никудышности. Лесорубы в Алтайской тайге, лесорубы, называют себя оператор Харвеста. Вот так. Причем их хозяйство называется топлес. Видимо, операторы Харвеста без лифчиков ходят, я не знаю. Да, парикмахер, отстой. Вы назовите Зверева парикмахером. У него губы лопнут. Забрызгают окружающую среду. Стилист. Вы еще его Бродобреем назовите. У женщины повара. Повара. Такой. На Урале. Типичная наша женщина-повар. Спросили, кем она работает. Она ответила: я блинмейкер. Я ей говорю: если вы блинмейкер, я пирожкодиллер.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Пароль ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее в vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
8: Ну есть, конечно.
7: А кровать из массива с газлифтами?
8: Со скидкой 90%.
9: Все для дома и ремонта на ВБ.
10: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской группа, Тульская, деревня Калинина.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. АСЕ-агент. ОГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте АСЕ-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынков платежей от 24.08 по 2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Люся, я тобой восхищаюсь. Вот это верность. Ты четвертый раз замужем, а любовник у тебя все тот же.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда, утомленные солнцем. Город Сочи.
4: Я работаю вышибалой в библиотеке. Некоторые люди не понимают, когда им говоришь, что Пушкин уже закончился, а Лермонтова надо заказывать заранее. Стой! Куда?
5: В читальный зал.
4: Почему без очков?
5: Ну, я нормально вижу. Скажите, у вас Гоголь есть?
4: Не есть, а читать. Библиотеки нельзя есть. И тишина должна быть в библиотеке. Ладно, колись, зачем пришел?
5: Да у меня тут в библиотеке девушка работает.
4: Как звать?
5: Галя.
4: Хорошее имя. А девушку как звать?
5: Ну, я же говорю, Галя.
4: Так вы что, тезки?
5: Почему тезки? Меня Сергей зовут, ее Галя.
4: Подожди, если тебя Сергей зовут, а ее Галя, какие же вы тогда тезки?
5: Да никакие мы не тезки, вы только что сейчас сами придумали.
4: А, ладно, раскусил ты меня. За это, если угадаешь мои загадки, я тебя пущу.
5: Как же я угадаю? Вы здесь всю жизнь работаете, столько книг прочитали, 1000, 2.
4: 3.
5: 3000?
4: 3 книги.
5: Какие?
4: Значит, букварь, вторую и синюю.
5: Ну тогда давайте.
4: Первая книга. Светлана Грантовна, Андрей Грантович, Сергей Грантович и Надежда Грантовна.
5: Дети капитана Гранта.
4: Вторая загадка. Негритенок.
5: А, ну что, я уже знаю ответ, что.
4: Не перебивай, негритенок.
5: Ну,
4: негритенок.
5: 10 негритят.
4: Хорошо. Последняя. Али-Баба. И разбойник.
5: Ну все, Али-Баба и 40 разбойников.
4: Тишина должна быть в библиотеке. Тихо я сказал, или я тихо сказал?
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

Танцевать, летать, порхать, отдыхать будем уже завтра. Не знаю, все ли в пятницу вечером готовы это делать. Все-таки сил, наверное, уже не так много. Да и привести себя в порядок нужно, выспаться, чтобы, знаете, лицо было посвежее. Ну, с лицом мы вам не поможем, увы, а вот с настроением легко. Это Юмор ФМ, и в новом сезоне у нас еще больше юмора. И, конечно же, Андрей Рожков. Будет много его шуток в этом часе, не пропустите. А еще услышим в конце часа маэстро Жванецкого. Сатья появится с ценными советами для мужчин и женщин, для тех, кто состоит и не состоит пока еще в отношениях. Анекдоты есть у Игоря Маменко. Ну и прямо сейчас шутки-песни.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки-песни на Юмор-ФМ. С вами Стас Ярушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. И сейчас мы вам споем.
2: Гоша красив, Гоша хорош, Гоша вообще офигенный. Ты посмотри, просто лучший из Гош. Гоша является центром вселенной.
3: Каждому по морде хочется в ТикТоке дать. Тебе хочется дать кому-то по морде?
4: В ТикТоке? Ну, есть люди.
3: Какой ты злой.
4: Не злой, просто бесит.
2: Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, you touch me, та-ла-ла.
0: На Юмор-ФМ.
2: А белый лебедь на пруду качает пресс, качает грудь на том пруду, где у него абонемент.
3: Натали, уколи уже вакцину, уколи. Натали, ты статистику Минздраву не пали. Натали. Давай, Стас.
2: Ой. Первый дей весны на инглиш я сходил и внес оплату всю за 20 days. Как видишь, потерял напрасно мани.
3: Красиво ты потратил весь семейный бюджет.
4: Бабки ушли. Да.
3: Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
1: Да, это шоу «Шутки песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
3: Стас Ярушин.
1: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
0: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни».

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: Реклама.
3: Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Волга, Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
5: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок «Монтаж». Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца сентября.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая.
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: «Мясной гурман».
12: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Siemens Avanta». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: В люксе?
15: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
14: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Недавно пересмотрел мультик про Винни-Пуха и задумался. А никого не смущает, что только у маленького, тихого, застенчивого пятачка было дома ружье?

0: работы Игоря Маменко.
1: Фура с матрешками на полгода парализовала саратовскую таможню. Полиции удалось установить, что надпись на двери городского пенсионного фонда «Цой жив» сделал пенсионер Дмитрий Алексеевич Цой, которому уже 3 года не приносили пенсию. Человек столкнулся с представителями уголовного мира, они его достают из машинки помятой, говорят: брат, слышь, вот эта фара на Мерседес стоит 20 тысяч евро. Мы приезжаем к тебе через месяц, чтобы бабки были. Он говорит: я постараюсь. Приезжаю через месяц, ну что у нас с баблом? Он говорит: ребята, дети едят за маску сокон, я стою на бирже труда. У меня на кирпичах стоят матрасы, мы еле выживаем. Ну хорошо, может быть, конечно, 20-ка много, давай 10-ка. Ну 10-ка, чтобы через месяц была. Он говорит: я постараюсь. Через месяц приезжают: ну что у нас с червонцем, брат? Он говорит: ребята, ничего нету, детей кормить нечем, уже кирпичи продал вместе с матрасом, уже обои сдирать. Вообще, он говорит: ну, 10-ка, наверное, это, конечно, много, давай мы приезжаем через месяц. Ну что, 5-ка, как штык, ты понял? Он говорит: я понял, я постараюсь. Приезжаю через месяц: ну что с 5-ка? Говорит: нету, ребята, ну тогда мы тебя уроем. Он говорит: ну ладно, что вы, я ж потихоньку отдаю.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение.

0: противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов, 65 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
5: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+. Плюс.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Уважайте вашего начальника. Поймите, вы видите перед собой только одного придурка, а он целый коллектив.

0: С вами Юмор ФМ. И продолжить пятничный вечер мы доверим Деточкиной. Она у нас самый интеллектуальный человек в коллективе, самая интеллектуально развитая. Ну, по крайней мере, среди ведущих. И много чего знает. А, например, знает, кто такие виварщики. Что это такое и с чем это едят, мы тоже скоро узнаем из очередного выпуска «Хороших новостей». Не пропустите. Ну и еще больше юмора на Юмор ФМ принесет маэстро Жванецкий под конец этого часа. А прямо сейчас встречаем Сатью с юмором.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Татьяна, риэлтор из Москвы, спрашивает.
2: Здравствуйте, Сатья. В браке все благополучно, хорошо, но есть но. В общении супруг мало говорит комплиментов. Ну, не очень нежный. Какое-то общение такое, как с сотрудницей, как подчиненной, как коллеги. Объясняю, говорю, прошу, что мне не нравится, что мне хочется иначе. Но ничего не меняется.
1: Сатья отвечает.
3: Потрясающий вопрос. Всегда я задаю, сразу задаю вопрос. А раньше он какой был? И выясняется, что раньше он точно такой был, потому что он вырезанный из монолита бензопилой. Здоровый конь такой. Уха-уха. Вот это все. Дым-дым-дым-дым. На кривых ногах ходит, и его локомотив, если с ним столкнется, там ну вообще не вариант, что он пострадает. Понимаете? Что это что-то такое крепкое, здоровое, что это немногословное, такое что-то брутальное, которое да, пошел отнюдь и решил какие-то вопросы. Она такая, очень хочет романтики, расскажи какие-то удивительные вещи. Он такой. Книга называется «Пять языков любви». И очень потрясающая книга. Я ее за вечер прочитал, был очень удивлен. Очень удивлен. Я много узнал о жене. Я много узнал о себе, оказывается. Это, ну, разные языки просто. Когда ты покупаешь себе Lamborghini, можно ожидать, что это будет быстро, стремительно и желтого цвета. Когда ты покупаешь себе, ну, не знаю, КамАЗ, да, он может быть тоже желтого цвета, но ожидать от него те же самые эмоции уже невозможно. Когда ты покупаешь Ларгус, ну это машина для того, чтобы возить улей на дачу. Это отличная история. А если ты покупаешь себе Порш, не надо возить на нем ну, улей на дачу. Это, они не лезут туда, улей. Поэтому надо под любой проект понимать, кто тебе в жизнь попал.
2: На самом деле, раньше было иначе. В браке уже более 20 лет. И с другими я вижу в кругу общения, с другими он умеет разговаривать иначе.
3: Отлично. А новая вводная. Внимательно смотрим на то, как ведут себя те женщины, с которыми он мил. Как они на это реагируют? А почему на каких-то чужих женщин он реагирует так, а на любимую он реагирует как на партнера по бизнесу? Во-первых, вопрос. Вы не партнер или по бизнесу?
2: Нет.
3: Нет. Потому что очень часто такое бывает. Вдвоем работали, у кого-то валяли с работой, закрывали какие-то дела, там что-то там мутили, домой пришли, она такая, я Белочка! Да? Ну, так это обычно не бывает. Так это не бывает. Поэтому внимательно... Не, либо сменить надо мужа, эту адскую тварь, которая уже не может нормально питаться с моего стола. Либо надо внимательно посмотреть, почему он там это получает. Почему он получает эмоцию на стороне, а не здесь. Всегда надо понимать, иногда мы вот бытом, общением, и часто женщины этого не замечают, да и мужчины этим грешат. Они что-то такое делают, мужчина обескураживается и потом этого не делает. А потребность есть. Потребность есть. Если он это делает где-то, надо присмотреться внимательно к этим тварям. Получить этот опыт и в своей жизни его воплотить.
2: Благодарю.
3: Да, пожалуйста.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. В этом выпуске у меня для вас подборка необычных вакансий. В Московской области работодатели все чаще ищут специалистов редких направлений. Например, виварщик, береговой матрос, хормейстер или кузнец. Власти радуются, на рынке труда появляются новые перспективы. Вот, например, виварщик – это человек, который ухаживает за лабораторными животными. Интересно, какие тут перспективы? Но если вы спец по мышам и при этом не кот, добро пожаловать, работа ждет. В Саратове разыскивают вычесывателя альпак. На работу готовы взять человека без опыта. Но соискатель должен быть готов к физическому труду. Скорее всего, нужен мужчина. Ведь копытные едят очень много, поэтому их корм весит прилично. А если они едят много, то и, ну, вы понимаете, чистить замучаешься. Плюс, а точнее минус в том, что животные часто ломают свои деревянные домики и заборы, и все приходится чинить. Вычесывать тоже надо, и это, возможно, самое приятное. Зарплата 80 тысяч. А еще их лучше не злить, а то альпаки очень метко плюются. Есть желающие с ними познакомиться?
1: Хорошие новости!
0: В Штатах родители нанимают мамочек для своих детей-студентов. Современное поколение совершенно не приспособлено к самостоятельной жизни, а учиться порой поступает в другие штаты. И вот тут на помощь приходят наемные мамы, которые помогают поменять постельное белье, отвезут к врачу, если нужно, или просто пожалеют и полелеют, когда детина скучает по дому. Средняя зарплата от 1,5 до 2 тысяч долларов, ну, примерно 170 тысяч рублей. Интересно, а вот этих мам, вот этим вот детям, до какого возраста нужно будет нанимать? Лет до 40 или даже до 50? У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 9. Завтра облачно с прояснениями, до плюс 16 градусов. Возможен небольшой дождь.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: 100-200-300-400-500-600-700-800-900. 1000 автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
4: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99. Акция действует до конца сентября.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Сын сантехника Петрова закончил школу с золотой медалью, институт с красным дипломом и уехал на стажировку в Англию. А спился он уже в Оксфорде.

0: Грецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Что бы я делал в экстренных случаях, в пиковых положениях? Я бы кушал ночью, это раз. Спал бы днем, это два. Пил бы для веселья с быстро хмелеющими женщинами от недорогих вин типа Олиготе. Три. И только с пьяными женщинами разговаривал. Четыре. Я бы работал, когда хочется. Шесть. И в деревню на подводе с сенами девками. Семь. И обратно быстро на машине. Девять. И спать. 10, 11, 12. Остричься у ласкового парикмахера с длинными пальцами, обриться у длинноногой, смуглой, и сидеть низко, чтобы она наклонялась и пачкала свой нос в пене, а я бы ее слизывал, и мы бы оба смеялись. Это 8. Скорой помощи рыло набить, чтобы на чеку и почуче, в корне почуче. И наших всех реанимировать, а то скучно. Это 10. Слушайте, это же невозможно. И унитазы всем починить. Это 100. Борьбу с пьянством прекратить. Тем более, что это не борьба и это не результат. Пограничников снять и хорошо угостить. А чтоб сюда не лезли с забором и дырки, как положено. Черт с ними, пусть видят, что здесь и как здесь весело. Это 111. С театрами. Да пусть играет, ни вреда, ни пользы. Давайте, что хотите, только осторожней. В баню по четвергам, ребята, это всем. Кроме официантов и поваров, они по пятницам. А в четверг все вместе с воблой, пивом, раками, зеленью и ты, господи, водочкой. Но в понедельник буду строг. Тишина, чтоб до обеда, до 6 вечера. Воробьям, сволочам лапы ватой обмотать. Сам кляпы, львам в зоопарках и у берберовых глушителей напасть. Женщинам в понедельник не рожать, пусть мужчины подсчитают. И все спим. Общество наше. Общество наше, не то, в котором мы все состоим, а то, которое образуем, было подвергнуто тщательному наблюдению. Там обнаружено появление одиноких личностей 40-х с лишним годов. Эти люди, куда со всей силой входят женщины, пытаются вести беседы, затрагивающие вопросы политики, жалуются на сердце, тоску, вздыхают, часто смотрят вверх, не могут подать себе чашку чая. При появлении молодых женщин проявляют некоторую озабоченность, оставаясь неподвижными, которая вытесняется с жалобами на тоску, сердце и некоторые вопросы политики. Глубокое недоумение вызывает внезапно затанцевавший 40-вик. Женщина 45-ка, одинока, полнорука, золотозуба, брошиста, морщеват.

0: скучный вечер со словами «Вам это помогает, мне это не помогает». Романы 40 плюс 40, небольшие, честные, с двухнедельным уведомлением. В основном это люди, смирившиеся с одиночеством, твердо пропахшие жареным луком. И только не дай бог, если телефон откажет или будет стоять далеко от постели. Благодарю за внимание.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Простуды начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Анвимакс. Ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды, вирусами. Анвимакс. Не дайте простуде раскачаться.
2: Анвимакс активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСИ. Партнер, на которого можно положиться. ООО «АСИМИКЕНТ». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asim-agent.com. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
3: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом верь.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Я, конечно, не волшебник, но кое-что могу. Например, превратить массаж ступней в свадьбу, двух детей и ипотечный кредит.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: А что вы знаете о русском эмоциональном грамматическом театре?
3: Я не понимаю, запятая, что ты говоришь, точка.
4: Я говорю двоеточие. Отчего люди не летают так, запятая, как птицы, вопросительный знак. Знаешь, запятая, мне иногда кажется, запятая, что я птица, точка.
2: Знаки препинания. Как часто, читая и ставя классиков, мы пропускаем их мимо глаз. А ведь в каждом знаке заложен глубокий драматический и грамматический смысл.
4: Вот так бы разбежалась, запятая, подняла руки и полетела, точка. Попробовать нечто теперь, вопросительный знак.
2: Эмоциональный грамматический театр. Уважаем классику до последней запятой. Расписание спектаклей и билеты на сайте «Бедный Юрик, восклицательный знак тире, я знал его, запятая, Горацио, точка, точка, точка, запятая».
5: Дорогой.
6: Да, дорогая.
5: А ты не забыл зайти в супермаркет и купить все-все к нашему праздничному ужину?
6: Прости, дорогая, совсем запамятовал.
5: Ничего, я сама заеду и все куплю. Кстати, дорогой, ты не забыл выгулить нашего любимого пса?
6: А разве ты с ним не погуляла сегодня?
5: Не беспокойся, дорогой. Надеюсь, он потерпит еще немного, и я сама с ним погуляю. Ой, милая, ты не забыл забрать нашего сына из школы?
6: Да, как-то задремал, потерял счет времени.
5: Ну, это ничего. Подумаешь, 3 часа посидел на крылечке. Не волнуйся, я за ним сама заеду. Ой, милый.
6: Да-да, дорогая.
5: Ты там случайно не охренел?
6: Да, так-то охренел, конечно.
7: Ваш милый слегка охренел? Мечтаете снова почувствовать себя единственной и неповторимой? На берегу Черного моря, в 6 километрах от центра Адлера, распахнул горячие мохнатые объятия женский пансионат «Ашот».
5: «Ашот»? А поподробнее?
7: Завтраки в постель, серенады под балкон, комплименты, букеты, сонеты с утра до вечера и без ограничений.
5: Это просто сказка какая-то!

0: на коленях.
1: Ашот!
0: Ваш уютный номер уже ждет вас на сайте мохнатый шмель любви .вах. Издательский дом «Любовь и быт» представляет.
2: О ней говорят, ее боготворят, обожают, покупают и читают миллионы.
0: Королева русского любовного романа Ася Синяя.
2: Абсолютный рекордсмен книги Гиннесса по количеству художественных произведений в неделю продолжает радовать читателей и почитателей.
0: Спрашивайте в книжных магазинах вашего города.
3: Роман «Утопия» за 24 сантиметра до счастья.
4: Роман «Антиутопия. Корнишоны любви».
3: Философская повесть «Длина и диагональ».
4: Сборник романтических новелл «Озорная седовласка».
3: И абсолютный хит продаж «Эротический роман-сенсация. Стоны и пистоны».
0: Ася Синяя.
2: Эта женщина знает и пишет о любви.
0: Подробности на сайте очень синяя ася.муть.

Что-то сегодня все песни про кружиться, влюбиться, и то ли это пятница, то ли в другие дни, как-то не особенно обращаешь на это внимание. А у нас в этом сезоне и песен много классных, и юмора. Еще больше юмора, надеюсь, все это заметили, и в этом часть на Юмор ФМ мы услышим рубрику «Шутить изволите», ведущий которой Михаил Полицеймаков. Реалити-криминалити тоже будет, ну а там цитаты из криминальных протоколов, ну, забавные цитаты. Вот, с юмором, естественно. А классика жанра тоже у нас появится, а в классике жанра будет Геннадий Хазанов. Не пропустите огромное количество шуток Андрея Рожкова, который теперь тоже в нашей команде, чему мы, и надеюсь, вы тоже очень рады. Ну и прямо сейчас еще больше юмора с большим стендапом.

0: Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
1: Меня зовут Наташа Краснова, мне сколько лет? 18. Приятненько, но неправильно. 43. Правильно, но неприятненько. Короче, это прикольная игра. Не знаю, мужики, мы все женщины в это играем. Игра заканчивается, как только вы угадываете реальный возраст. Мне не нравится, я не хочу стареть, мне это не нравится. Я вчера, в честь 8 марта, пошла покупать шампань. Принесла там 3 бутылки, выставляю, понимаю, что сейчас в КБ надо представить документ же. Я говорю, сейчас паспорт покажу. Он мне говорит, продавец, не надо, я так вижу. Мужики, давайте честно. Ну, типа, если вы продаете алкоголь женщине, спросите, сколько лет. Даже если видно, что она не этого века. Просто, ну, блин, 43 года, но, блин, ребят, вы в курсе, что у меня есть титул? Я самая сексуальная женщина России по версии читателей журнала «Максим». Я первое место, реально, проголосовали все читатели журнала «Максим», поставили меня на первое место, самое сексуальное среди всех женщин. И потом был второй этап голосования. И я оказалась на 37-м месте, где-то там после «Лолиты» уже даже. Ну скажи, это не прикольно. Я звонила туда, в журнал «Максим», говорю, а что, а как так произошло? Что произошло? Мне говорят, там собрались эксперты, ну мужчины, ценители женской сексуальности, уважаемые люди. Я говорю, кто? Пофамильно. Мне говорят, это очень-очень уважаемые люди, ценители женской сексуальности. Филипп Киркоров. Сережа Лазарев. Дима Билан, там, Егор Крид, да куча вот это все. И всех вот так переставили. Шейк на первое место, потому что она хотя бы на Тимати похожа. Вот, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? С молодым своим великолепным мужем. Так меня жалко было. Блин, просто муж на 16 лет младше меня. Короче, сейчас объясняю, почему мне не зашло. У меня вверх 16 лет. Ну, то есть, если я просто вот стою, типа, сколько мне лет там? 20, там, 25. Сколько я сказала, столько мне лет. Типа, вот так я могу говорить. Но когда я с этим тюком, блин, ну мне, блин, 40. Понимаешь? Когда я просыпаюсь рано утром, Игорь спит еще, а я проснулась, потому что у меня же бессонница, я же старая. Это лежит туловище. Я вот так смотрю и думаю, а где твои морщины? Где хоть один пролежень от подушки? Где они? Ничего нет. Лежит, просто красивый, лежит молодой. Мне не нравится не то, что он молодой, то, что я не такая. Но Игорь очень хороший парень, он старался. Это им плюс. Маленькие пики очень стараются, чтобы понравиться взрослой тете. Претензий к нему ноль. Он однажды пришел домой и говорит, Натах, мы давеча с друзьями играли в футбол. Давеча. Я говорю, а откуда ты это выкопал? Из какой песочницы ты наковырял это все? Он говорит, Наташ, давай честно, я просто хочу, чтобы ты не комплексовала. А я до этого момента и не комплексовала. Он говорит, я просто хочу, чтобы ты не комплексовала, поэтому я выучил несколько слов из твоей эпохи. У меня есть эпоха, мезозой, скорее всего, из твоей эпохи. Говорит, выучил, чтобы тебе было комфортнее. Мне вообще комфортно не было ни разу. Я тоже старалась, ты тоже должна стараться выучить эти кек, шпек, лол, кринж. Я выучила, я даже ему однажды сказала, ну что-то он там цветы подарил, я такая, блин, Игорь, ты мой кринж. Девочки и мальчики, что я вам хочу сказать? Во-первых, мужчины, давайте честно, мы, девочки, красивые, интересные, умные, с нами сложно, честно, мы знаем это, но, любите нас, уважайте нас, любите своих женщин, если позволяет других еще любить, еще и других долюбляйте. Мужчины, просто любите женщин. Всех сильно люблю. Все.

0: реклама.
1: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
6: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
7: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
8: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
9: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50-60-98.
10: Акция действует до конца сентября.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
13: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
14: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
10: Акция действует до конца сентября.
15: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Юмор-ФМ. Классика жанра. Геннадий Хазанов.
1: Сегодня мы показываем новый художественный фильм «Сказка о рыбаке и рыбке», который был снят 60 лет тому назад. Но все эти годы пролежал на полке. Судьба фильма трагична. Он сразу не понравился товарищу Сталину. Беспримерным авантюризмом золотой рыбки и буржуазными потребностями старухи, желавшей стать то столбовой дворянкой, то вольную царицей. Вместо того, чтобы вступить в колхоз со своим корытом. Фильм был признан троцкистско-бухаринским. Все артисты английскими шпионами, а корыто было конфисковано для мытья НКВД. Режиссер чудом остался жив, заявив, что «Золотая рыбка» не будет говорить ничего лишнего, она будет только петь. Нас вырастил Сталин на верность народу. Но Эйсю Виссарион сказал... Вот. Он сказал, мы рождены, чтобы сказку сделать бызлю, после чего всю съемочную группу отправили на строительство Беломорканала. В 1957 году режиссер был практически реабилитирован, фильм был разрешен, на экрана не вышел, так как Никита Сергеевич заявил, зачем нам... Вот. Он сказал, зачем нам просить золотую рыбку, когда мы уже сами начали строить пятиэтажки? Зачем нам эти золотые дворцы, пусть старик со старухой едут на целину по комсомольским путевкам? Режиссер возразил, как они будут ловить рыбку, там нет моря. Ничего не ответил Никита Сергеевич. И только дружески похлопал режиссера по голове своим ботинком. Пока режиссер раздумывал, что делать, сменили руководство. Новое руководство заявило, что фильм выйдет на экраны только при условии, если герой будет ловить рыбку у берегов малой земли.
2: Жить со старухой в том самом блиндаже, откуда началась победа над фашизмом. А золотая рыбка должна обращаться лично к Леониду Ильичу с вопросом, чего тебе надо,
1: Маздар? И вот, наконец, пришло новое время. Многострадальный фильм выходит на экраны. И что удивительно, не потерял своей актуальности. Напротив. Только теперь, через 60 лет, из фильма стало понятно, что если старик и старуха перейдут на арендный подряд, они многого добьются. Итак, дорогие телезрители, смотрите художественный фильм «Сказка о рыбаке и рыбке», который благодаря перестройке и гласности мы сегодня показываем под новым названием «Плюрализм мнений у разбитого корыта».
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусов Комбанк. Получите персональное предложение

0: Часы в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 78-32-04-86-05.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Если у вас другая, другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Марков шутит на Юмор ФМ.
1: Утренние лужи – это слезы людей, которые отчаянно не хотят идти на работу.

тут вот с вами, понимаешь, песенки веселые слушаем, юмором балуемся. А скоро серьезная деточкина призовет к нашей совести. Как не получить штраф от библиотеки в 12 тысяч долларов? Хотя у нас не доллары, ну, знаете, даже 12 тысяч рублей. Многовато, чего уж там. Узнаем из выпуска хороших новостей уже скоро. Кстати, пойду посмотрю, какие книжки я вот 2 года не сдала. А еще услышим «Шутить изволите» совсем скоро на Юмор ФМ. И сейчас еще больше юмора. Реальти криминалити.

0: из самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
2: Реалити криминалити.
1: 5 апреля сего года мне стал известен факт измены моей супруги с моим другом Николаем П. Обиды я на него в душе не затаил, хотя и врезал ему пару раз для профилактики внешнего вида. Забрали также все меховые предметы, за исключением кота, который, видимо, еще не дорос до шапки. После совместного распития бутылки вина Галкина Надежда ударила мужа обухом топора по голове, чем и нарушила его биографию. Мы с моим другом Кузьминым СП, находясь в состоянии алкогольного аффекта, угнали автовышку и катались на ней по городу. Автовышка находилась в приподнятом состоянии, что стало толчком к написанию неприличного слова на рекламном щите предвыборного кандидата. Затем мы решили добавить к выражению лица кандидата изображение неприличной мужской части тела. В этом процессе нас и задержала полиция. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! С вами Юлия Деточкина. В этом выпуске у меня для вас много денег и большие проблемы. 9-летний американец устроил родителю подлянку. Школьник очень хотел прокачать свои видео про аккаунты в Майнкрафте и Роблоксе и решил купить рекламу по батиной карточке. В итоге сорванец потратил 118 тысяч долларов или почти 10 миллионов рублей. Главная беда, что это была корпоративная карта, то есть деньги как бы не папкины, а его босса. Отец узнал обо всем, когда ему позвонили с работы с вопросом, куда пропали деньги. Но, надо сказать, видосы набрали 200 тысяч просмотров. Наверняка папаше пришлось провести тяжелую разъяснительную работу. Библиотека в Штатах насчитала штраф в 12 тысяч долларов, это 1 миллион рублей, за журнал, который не возвращали 132 года. Причем, что характерно, вернули. Некий мужчина по имени Джон принес издание в библиотеку и заявил, что журнал несколько десятилетий лежал у него дома, но он не знает, откуда взялась периодика. В общем, Джон прочел в газете об отмене штрафов за просрочку и решил вернуть издание. Библиотеки штраф посчитали, но платить не заставили. А иначе бы было бы очень жалко этого добряка.
1: Хорошие новости.
0: Ну а у россиян обнаружилась финансовая деменция. Об этом заявил эксперт Сергей Красноусов. 70% сограждан, и я, к сожалению, тоже, не контролируют свои подписки, на которые тратятся деньги с карты. А еще не обращают внимания, что при автоматической пролонгации вклада новая ставка гораздо ниже той, которая была в начале. Как не обидно, но многие все-таки вот такие вот финансовые дементоры. Платим за онлайн-кинотеатры, а сами ничего не смотрим, например. Как хорошо, что хорошие новости бесплатные. Всегда готова поделиться. Я Юлия Деточкина. Далеко не уходите.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 9. Завтра облачно с прояснениями, до плюс 16 градусов. Возможен небольшой дождь.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
5: Тысяча автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
6: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99. Акция действует до конца сентября.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Делу время, а потехе час. Подумал я в 2 часа ночи, отложил дрель и взял в руки гитару.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: И я рад в очередной раз поприветствовать вас на Юмор ФМ. Как поется в одной известной песне, все могут короли. В том числе попасть в историю, в том числе в забавную историю. Как вы уже догадались, речь в этом выпуске об особых исключительно королевских.
0: Шутить изволите.
1: Прусский король Фридрих II, считая себя человеком эрудированным, любил беседовать с членами своей Академии наук, подчас задавая им нелепые вопросы. Однажды он спросил академиков, почему бокал, наполненный шампанским, дает более чистый звон, чем бокал, наполненный бургундским. Профессор Зульцер от лица всех академиков ответил, «Ваше Величество, вы назначили членам Академии наук столь низкое денежное содержание, что мы, к сожалению, лишены возможности ставить подобные опыты». Один английский вельможа похвастался королю Леопольду II, что у него необыкновенно большое число слуг. «Знаете ли вы, Ваше Величество, что у меня есть слуга, единственная обязанность которого – заниматься моей трубкой?»

0: ты похож!» Увидев самого царя, студент смутился, растерялся и, не поняв сути вопроса, произнес в ответ: «На маменьку».
1: «Шутить изволите?»
0: «Предположу, в этой ситуации императору Николаю понадобилась просто императорская выдержка, чтобы в голос не расхохотаться. Нам же с вами, друзья, никакой дворцовый этикет не мешает повеселиться от души в любой момент. Уже очень скоро вернусь с новыми забавными историями из жизни знаменитых людей. Ваш Михаил Полицеймак».
1: «Шутить изволите?» На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Yeah.

0: выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования. Трек рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный.

0: но и реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
4: Юмор-ФМ. Юмор-ФМ. Шутки. И песни. Юмор-ФМ. Шутки.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Мудрая китайская поговорка гласит: «Все, что не делается, все у нас».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в полицейском участке».
2: Здравствуйте!
3: Ой, нет, женщина, только не вы, пожалуйста. Вот, ну не вовремя сейчас.
2: У меня важная информация для правоохранительных органов. Пока вы сидите, не куете тут, не чешетесь, в нашем районе процветает преступность. Если бы не я со своими этими 40 пекинесиками, которые блюдим своими этими 40/2, 80 мои два, 82 глазами, а не, пиратик, 81 глазом, скажите нам спасибо, что мы хоть за порядком смотрим.
3: И что же в нашем районе такого криминального, кроме того, что стая пекинесов его загадила?
2: Знаете, что делают в доме напротив наши соседи?
3: Мед.
2: Какой мед? Липовый?
3: Ну, или алтайский, не знаю. Как.
2: Алтайский хорошо. Я вот... Так, что вы мне голову морочите? Знаете, чем они там занимаются? М? Сексом занимаются, говорю.
3: Серьезно?
2: Да.
3: Два взрослых человека.
2: Вот и я говорю же о чем. Ну, не верите? Пойдемте ко мне домой. У меня вот такой телескоп. Все за ними вот так посмотрим. Все разглядим там. Если они шторочки закроют, у меня все есть, он. Видеокассеты есть.
3: Не доставайте, я верю, женщина, я верю. Хорошо, давайте, пожалуйста, я завтра приду и совсем разберусь. У меня сегодня работы полно.
2: Завтра, да.
3: Да, до свидания.
2: Здрасте. До свидания он мне. Вы знаете, что у нас во дворе какая-то компания собирается?
3: Какая, Microsoft?
2: Какая там Microsoft? Собираются. Галдят целый день, галдят целый вечер и ржут, как лошади.
3: Ну, смеяться-то законом не запрещено же.
2: Можно?
3: Можно! Я на свободе, женщина, смотрите.
2: И я туда могу, да?
3: И вы можете тоже. Нет, женщина, в вашем случае это административное правонарушение. Не смейтесь. Все. Пожалуйста, очень много работы, правда. Давайте, пойдемте.
2: Да подождите. Я же вам самое главное не сказала. Значит, я знаю такое место у нас. Там очень много шприцов. Люди злые какие-то, подозрительные, бледные.
3: Женщина, вот вы сейчас серьезно? Вы полтора года до этого каждый день мне приходили с этой фигней. Говорите адрес.
2: Так. Записывайте. Володарского, 13.
3: Так.
2: Вторая городская поликлиника.
3: Женщина, ну вот у вас же есть дом, где вы живете. Ну почему вы не ходите туда?
2: Знаете, что у нас в соседнем доме открыли?
3: Ну, давайте, например, консерву.
2: Чего ничего не угадываете? Вы что такой тупой, я не пойму. Вас полицию взяли.
3: Я уже сам не знаю.
2: У нас там открыли секс-шоп.
3: Что в секс-шопе не так?
2: Цены! Вы видели там цены?
3: Вам знаете, что нужно сделать? Письмо президенту написать. Значит, давайте помогу с оформлением. Смотрите, пишите, значит, президенту Российской Федерации В.В. Путину.
2: Ага.
3: Жалоба.
2: Жалоба.
3: Значит, я такая-то, такая-то.
2: Я?
3: Прошу поднять мне, в вашем случае, пенсию.
2: Прошу поднять.
3: Потому что мне не хватает денег.
2: Мне не хватает денег.
3: На писюльки.
0: Однажды в России.

0: Я вот тут сижу и думаю, а не загрустили ли вы? Не загрустила ли я? Может быть, нам с вами сыграть? Если да, то давайте. Я готова, вы, надеюсь, тоже. Поймайте в этом часе ту самую шутку Рожкова, за которую можно выиграть целый автомобиль. Будем играть в автомобиль за улыбку. Слушайте нас внимательно. Ну, а еще больше юмора в этом часе подвезут Михаил Задорнов. Он появится в конце часа. Чуть раньше услышим самого лучшего Дэна. Кстати, были новости, что чай вдвоем вращается. Интересно, останется ли у него теперь время? Останется. На Юмор ФМ должно хватить для того, чтобы рассказывать анекдоты. А его рубрика в этом часе тоже будет «Угарный папа» впереди. Ну и прямо сейчас еще больше юмора с Джейсоном Стэтхэмом.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Челюсть не воробей, вылетит, не поймаешь. Хорошо там, где нас нет, и очень плохо там, где нас да. Настроение у меня бывает двух видов. Зашибись и зашибу. Однажды судебные приставы пришли ко мне в квартиру и вынесли урок на всю жизнь. Хороший собеседник не тот, кто тебя внимательно слушает, а тот, кто регулярно подливает. В сутках 24 часа, в ящике 24 бутылки. Совпадение? Не думаю.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но...

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнила.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+. Реклама.
3: Вологодский питомник растений «Садстрой» приглашает за покупками. Саженцы, рассада, семена и товары для сада. Собственное производство. Ждем вас на старом и городском рынках. Дальний 33 у Макси, Чернышевского 147А и Конева 36, около торговых центров «Аплайн». Горького 129А, справа ТЦ «Континент». По Шихонском шоссе 20/4 за остановкой «Больничный комплекс», Ленинградской 144 и Воркутинской 1. Питомник растений «Садстрой». Все для вашего сада и урожая.
4: Профессиональный ремонт автомобиля любой сложности. От восстановления геометрии кузова до заправки кондиционера. Техцентр МКР. Вологда. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Работаем для вас без выходных. С 8 утра до 8 вечера. Я доверяю МКР.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Хавейл М6 или обновленный и еще более функциональный Хавейл Джолион?
8: Да я сам решу, наверное.
7: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Дарго? Или, может быть, пришло время для Хавейл F7?
8: Сам решу.
7: Решайте сами, каким будет ваш новый Хавейл. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Хавейл. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: Играем, как и обещала. Автомобиль за улыбку можно получить прямо сейчас. Точнее, прямо сейчас можно выйти в суперфинал, где будет разыгран этот автомобиль. Но 3000 получить можно вот уже сейчас, если повторите эту шутку, которую только что Андрей Рожков озвучил на наших глазах, на наших ушах. Запоминайте, особенно если вы вступили в нашу игру, загрузились в улыбайзер, который уже перемешивает фотографии участников. За ходом игры, как обычно, можно следить. Видеотрансляции в нашей группе ВКонтакте на сайте веселорадио.ру. Но мы уже останавливаем улыбайзер и выбираем игрока. Улыбайзер, стоп!
2: Автомобиль за улыбку!
1: Автомобиль за улыбку может получить Роман из Серпухова, у которого, кстати, уже есть неплохой такой автомобиль, обитый белой кожей, если я все правильно вижу. Хотя, может быть, это не его автомобиль. Мальчики же любят фотографироваться рядом с чужими и в чужих машинах. Но у Романа может появиться своя, если сейчас он возьмет трубку для начала. Звоним. Вот. А теперь нужно, чтобы у нас пошел гудочек, потом чтобы взял Роман трубку и повторил ту самую шутку Рожкова, которую мы только что с вами услышали. Вот, если Роману это удастся, о, связь есть, это уже неплохо, то тогда он пройдет суперфинал, где сможет с другими участниками побороться за обладание новеньким автомобилем. А если вы еще не с нами, если вы пока еще не загрузились, вот сидите, смотрите и слушаете, как это делают другие, заходите на сайт веселорадио.ру, потому что ваши фотографии нам там до сих пор не хватает. Ну что, Роман, кажется, не горит желанием с нами общаться. Давайте еще подождем 5, 4, 3, как говорили в детстве, 2, 1, 1 на сопельки. Увы и ах, Роман трубку не взял, 30 секунд истекли. Ну, что же, Роману хороших выходных. А тем, кто в игре, они такие радостно потирают руки. Ура, ура, у нас становится больше шансов. Действительно, продолжайте играть с нами, загружайте все свое семейство, правда, тех членов, которым уже есть 18+. И тогда ваши шансы увеличатся. Удачи!
2: Автомобиль за улыбку! Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: Угарный папа.
1: Папа задает 5-летней Маше загадку. То толстеет, то худеет, на всю хату голосит. Кто это? Маша, не задумываясь.
2: Это наша мама.
1: Диляра 4 годика. Лежит утром в своей кровати и не хочет вставать. Мама тычет ее в бок пальцем, но та даже не шевелится.
2: Диляра, доча, ты почему никак не реагируешь? Мам, ну ты же меня только что включила. Я еще загружаюсь.
1: 3-летний Андрюша любит на прогулках гонять голубей. Но как-то раз голуби не обратили на него внимания и не разлетелись в разные стороны. Бабушка говорит, эти голуби какие-то бесстрашные. Андрюша с небольшой досадой. Ладно, бабуль, пойдем найдем других, страшных.
0: Угарный папа.
1: Илине 4 года. Папа усаживает ее в машину и слышит. Папа, у тебя машина очень грязная. Ее нужно отогнать на помойку. 6-летний Олег играет с машинками. Годовалая сестра Света бегает рядом, пинает и отбирает его игрушки. Олег начинает кричать и плакать. Папа подходит и объясняет. Сынок, Света еще маленькая, ничего не понимает. Не надо на нее ругаться. Олег с возмущением в ответ.
2: Ага, маленькая, не понимает. Соображать уже должна, целый год у нас живет.
1: Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.

0: Реклама. Конечно, можем. Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7.

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Юмор ФМ. Шутки и песни. Юмор ФМ. Рожков шутит на Юмор ФМ.
6: Каждый год на 8 марта я делаю любимой жене один и тот же, но очень долгожданный подарок. Выношу елку.

0: Юмор-ФМ, и скоро у нас хорошие новости в эфире. Придет Деточкина, и она расскажет нам о мужчинах. Но о каких мужчинах? О тех, которые больше всего нравятся россиянам. Ну, точнее, наверное, все-таки россиянкам. Не пропустите очередной выпуск, он уже совсем скоро. А всем, и мужчинам, и женщинам, и всем, кто помладше, надеюсь, нравится, что на Юмор-ФМ теперь еще больше юмора. И его представит в самом ближайшем будущем Михаил Задорнов. Ну, а прямо сейчас самый лучший ДМ.
1: Юмор ФМ представляет. Нет, петь не будем, будем шутить. Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Что такое анекдот? Это отражение нашей жизни, и смысл этой истории будет понятен только тем, кто состоит в браке. Разговаривают двое супругов. Дорогая, скажи, пожалуйста, а тебе нужны лучшие годы твоей жизни? Дорогой, ну, я как-то об этом не думала. Так я заберу. Ну, забирай. Вот вам рецепт по-настоящему классного вечера. Значит, представьте, в магазине кассирша пробивает мужчине покупки. Так, 3 ящика водки, 50 литров пива пробила, 5 коробок мартини. Это все вам, да? Да. И 30 пачек презервативов. Ну, хорошо, 3 пробила. Карты наличные? Карта. Хорошо, расплачивайтесь. Мужчина расплачивается, берет покупки, и уже на выходе вдруг его останавливает такой щемящий крик кассирши. «Молодой человек, подождите!» Он поворачивается и спрашивает, что такое? «Возьмите меня с собой, пожалуйста!» Что такое хорошо и что такое плохо, друзья? Сейчас узнаем. Спускается Моисей с Синайской горы и говорит, «Господа евреи, у меня для вас две новости. Одна плохая, другая хорошая. С какой начать?» «Давай хорошую!» Все говорят, «Да, хорошую». «Ну, хорошо. Значит, хорошая. Сошлись на 10». «10 нормально. Хорошо, давай теперь плохую». Прелюбодеяние вошло.
1: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Самые-самые любимые знаменитости в этом выпуске. Аналитики узнали, каких спортсменов больше всего любят соотечественники. И это хоккеист Александр Овечкин, мастер смешанных боевых искусств Федор Емельяненко и футболист Артем Дзюба. О, Дзюба мы любим еще с того видео. Еще россиянам нравится одиозный Дмитрий Губерниев и мужественный Роман Костомаров. Здорово, конечно, а нет никого помоложе. А вот какая интересная картина сложилась, когда музыковеды посмотрели, чьи песни проматывают реже. Самые верные фанаты оказались у группы «Рамштайн». Их песни слушают от начала до конца. В топ-5 также вошли «Певица Света», а также коллективы «Наутилус Помпилиус», «Ленинград» и «Гаязов Бразерс». Далее «Любовь Успенская», «Дима Билан» и группа «Любэ». Ну а чаще всего проматывают хиты певицы «Зиверт» и Егора Крида. В последнем случае не осуждаем.
1: Хорошие новости.
0: А вот Ольга Бузова оказалась певицей, которая получает больше всего комплиментов в соцсетях. Из мужчин таким артистом стал Григорий Лепс. Также в списке Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Нилетто, Полина Гагарина и другие красопеты нашей эстрады. Самыми распространенными похвалами стали «красивый», «прекрасный», «восхитительный». «Как ты без огонька? Крышесносный, бриллиантовый, трампопусечный, в конце концов. Можно же поинтереснее придумать, не?» У меня все новости к этому часу. Я Юлия Деточкина. Скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 9. Завтра облачно с прояснениями, до плюс 16 градусов. Возможен небольшой дождь.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Вологодский питомник растений «Садстрой» приглашает за покупками. Саженцы, рассада, семена и товары для сада. Собственное производство. Ждем вас на старом и городском рынках. Дальний 33 у Макси, Чернышевского 147А и Конева 36, около торговых центров «Аплайн». Горького 129А, справа ТЦ «Континент». По Шихонском шоссе 20/4 за остановкой «Больничный комплекс», Ленинградской 144 и Воркутинской 1. Питомник растений «Садстрой». Все для вашего сада и урожая.
4: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99. Акция действует до конца сентября.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Доказано, если встать в очередь на посадку в самолет раньше всех, ты обязательно раньше всех и прилетишь.

0: человек написал мне из реанимации. И первая фраза заставила дочитать его письмо до конца. «Пишу вам из реанимации, ухахатываясь над собой, когда думаю, как я сюда попал». Он решил построить пристройку к своему дому. Ну, из кирпичей. Тоже в какой-то провинциальной загогуле, не такой, в провинциальном городишке. Ну, русскому человеку ведь не придет на ум купить кирпичи. Это вы понимаете. Только наворовать. Обшарил все окрестности. Нашел свободные кирпичи. На 6-м этаже недостроенного дома. Оказывается, рабочие лебедку вообще давно украли уже сами. И поднимали кирпичи бочкой. Чисто русское приспособление. Это непереводимо ни на один язык мира. Они бочку привязали к тросу. Трос пропустили через блок. И тянули. Наш герой дождался конца рабочего дня. И первая фраза повергла меня в истерику. Он пишет: «Смеркалось». Поэтичен русский мужик, вообще должен сказать. Ну, просто Тургенев. Записки охотника за кирпичами. Смеркалось. Он забрался на 6-й этаж. Видимо, вообще не знал закона физики, судя по всему. Потому что нагрузил, так уж нагрузил по-русски, чтобы не 300, а 150 раз сбегать в ночи туда-обратно. Спустился вниз. Выбрал руку покрепче правую. Привязал трос. Решил подтянуть. И отвязал конец. Ну, смеркалось, я вам говорил. Поскольку бочка была намного тяжелее его, ну, нечего рассказывать, смеркалось, не смеркалось, но он начал возноситься. Ну, а чего, ха-ха, красота, над елками взмыл закат, смеркается. Видимо, любой с закатом он не заметил, как, пролетая мимо третьего этажа, он встретился с бочкой. А куда он денется? Они же по одной вертикали летают. Та ему отшибла верхнюю часть туловища. Он с русской находчивостью как-то что-то увернулся. Все, полетел дальше и пишет, думал, конец. Все. Подлетая к блоку, перекрестился левой рукой свободной. Он вообще не знает закона физики, судя по всему. Потому что они же есть, и длина троса конечна. То есть в это время бочка долетела до земли, ударилась об землю. От удара дно и кирпичи вылетели. Она стала легче. И этот бедолага с той же скоростью мгновенно полетел обратно. Смеркалось. И пролетая мимо третьего этажа, он нижней половиной туловища встретился с бочкой. Отшибло все оставшееся. Наконец все. Упал на кирпичи. Свои. Приватизировал. Можно строить, но нечем. Пишет, отключился от удара. Дальше боюсь вам говорить. Когда очнулся, его цитата из письма. Представляете, что со мной было? Когда очнулся, уже не смеркалось. Андрей, подождите, дайте договорить. Взошла луна. Ну, поэт, он еще в лунном свете любуется этим всем. А дальше я правда боюсь вам рассказывать, потому что дальше его фраза. Первое, что пришло мне на ум. На кой я намотал трос на руку? И он его отмотал. И вдруг пишет с загадочным скрежетом: на меня полетела тень. Наконец бочка упала на него, он отключился и попал в реанимацию. И, ну, в какой это стране может быть?
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 329 000 рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
6: Ну, есть, конечно.
5: А кровать из массива с газлифтами?
6: Со скидкой 90%.
7: Все для дома и ремонта на ВБ.
8: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество на сайте www.wildberries.ru. ООО «МВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
9: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
10: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе.

0: 31 октября. Dongfeng Mage от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: А у нас в России три вида погоды: грязь, грязь засохла, грязь замерзла.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
4: Вечная ценность Камызяки — это, конечно же, закон. Итак, очередное заседание в Камызякском суде.
5: Встать, суд идет, а то опять ругаться будет, сами знаете.
4: Отдай! Отдай!
6: На!
5: Че как немощный?
6: Все, хватит ржать, уже в конце концов суд начинается. Все, ты же вставайте. Давай, Славка, вставай, вставай, вставай, не ленись, давай, вставай. Значит так, Славка, сегодня мы будем судить тебя по статье, Валентин Степанович, как называется статья, когда человек себя безалаберно ведет?
5: Преступная халатность.
6: Вот, понял?
5: А что я сделал?
6: Что я сделал? Ты что, не мог мне фарами помогать, что впереди гаишники областные стоят, что ли?
5: Я просто вашу машину не узнал.
6: Машину мою не узнал? Единственный кабриолет в городе он не узнал. Я протестую, вы заинтересованное лицо. Так ты заткнись, понял, адвокат, ты заткнись. Ты на свое лицо посмотри! Как будто всю жизнь грецкий орех передразнивал. Не, Русь, эти гаишники тоже интересный народ, да? Вот пристали, дыхни, дыхни. Что, так не видно, что ли?
4: Да ладно вам, ваша честь, решим вопрос. У меня там сослуживец работает.
6: Какой сослуживец, Русик? А ну-ка расскажи к нам всем вообще, ты в каких войсках служил? А то на день пограничника ты пограничник, на день ВДВ ты с десантниками ходишь, на день морского флота ты на берегу Андреевским флагом марш стоишь. Ты что, всех пьяных боишься, что ли? Да хватит ржать уже в конце концов, молодежь, я смотрю, вы конкретно распоясались. Валя, где это было, когда студент бабушку топором этот...
5: В «Пусть говорят», что ли?
6: Такой «Пусть говорят», книга, говорю, как называется?
5: Преступление, наказание.
6: Преступление, наказание. Как там этого пацаненка наказали?
5: Ой, я уже не помню.
6: Не помню, а не знаю, скажи, потому что не читала. Сама неучи, сын у тебя такой же. Знаете, что ее сынок натворил на выпускном?
5: Ну я же просила не рассказывать.
6: Не рассказывать. Свадьба когда? Давай сюда приговор. Ту, приговор, говорю. Приговор, правильно. Что не исправляешься? Хихикаешь. Значит, приговор, все, ты ж, Русик, засекай.
4: Хоп!
6: Ла-лай-ла, засекай, нормально говорю.
4: Поехали!
6: Приговор. Именем Российской Федерации 28 апреля 2012 года Камызякский суд постановил. Учитывая все обстоятельства высококонности характера, всем нам честно опасно, если это из категории преступления небольшой тяжесть. Суд считает возможно назначить наказание в виде лишения свободы, применение 73 статьи УК РФ, условное освобождение.
4: 9:08. Усейн Болт.
6: А вы что хотели? Тренировки. Ладно. Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
5: Чё лягушек?
6: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще? Так, что бы тебе назначить, а? Короче, судебное порицание, вот так скажу тебе, все. Давайте, не ржите, чё, как детский сад уже в конце концов. Все, бесите, все, тысяч, давайте.
7: До свидания.
6: До свидания, девочки и мальчики. Раф!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: вот сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки, песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин и...
0: автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор ФМ.
0: Давай, Надежда, твоя песня.
1: С днем рождения! КамАЗ чуть-чуть задел Евгения!
3: Ой-ой-ой!
0: Ой-ой-ой!
1: Второй день рождения, да?
0: Побежали бомжи в разные стороны, что на ужин у них орлы или вороны.
2: Шутки, песни, плюс!
0: Нюша, давай!
4: Когда своих не станет, я буду ходить волосами других людей и с волосами их детей. Кошмар!
0: Надь, давай ты.
1: Просто подай на лужайке козу, козьим молоком на заре насладись. Вымя у козы точно где-то внизу. Ты в том, что не козел, а коза, убедись.
2: На Юмор ФМ.
0: Помню, ты секретаршей ко мне нанялась. Наша дружба с тобою тогда родилась. До шести в кабинете я честно тружусь. Ну а после шести я с тобою дружусь. Это дружба, подруга твоя и моя. Принеси мне, подруга, еще кофея. Этот милый секрет от супруги-то я. Продолжается дружба твоя и моя.
1: Нюша, он изменяет.
0: Ну, получается, да, все, да все, в принципе, секрет просто. Нюша, ты.
1: Никаких секретов, секретарши.
0: Да.
4: Редька, Редька, Редька, кусаю с краю. Петька, Петька, Петька, он друг Чапаю. Песня, песня, песня, о чем не знаю. Детка, детка, я просто угораю.
2: Шутки, песни, плюс.
0: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
1: Стас Ярушин плюс Нюша.
0: Плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Говорят, если съесть шоколадку, настроение поднимется. Наглая ложь. Выпить все равно придется.

0: любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: А гаишник мужика останавливает. Вот там, 4 километра отсюда, знак видели? Он говорит, да. Сынок мой нарисовал.
2: Мальчик конфетки кушает, а мужик подходит и говорит, мальчик, ты конфетки много не кушай, сладкое плохо, будешь толстеть, не надо. Он говорит, а мой дедушка прожил до 115 лет. И что, он тоже кушал конфетки? Нет, он не совал нос не в свое дело.
3: Самолет забит под завязку, уже скоро взлет, и тем не менее не взлетает самолет, кипиш сумасшедший, все бегают, что-то ищут, такое хаотическое движение. Стюардесса через 2 часа по громкой связи говорит, прошу прощения, кто везет лыжи с собой? Еврей подходит, поднимается в бизнес-классе, говорит, ну я везу, что такое? Вы знаете, одну лыжу нашли, вторую сейчас ищут, уже 3 часа, сейчас запросили камеру хранения, я думаю, сейчас найдем, и все будет в порядке. А все взяли, что я везу 2.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.
4: Главное правило женатого ферзя.
5: Смотреть можно, трогать нельзя.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
3: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блоги.

0: Мы готовы удивляться.
1: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
0: Хочется на ТНТ.
2: На ТНТ.
3: На ТНТ.
1: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Вот говорят, коньяк проблем не решает. Ха! Можно подумать, кефир решает. Коньяк хотя бы старается.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Андрей, госслужащий из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Почему женщинам так модно сейчас быть меркантильными и эгоистичными с***ми? Хотя большинство из них ничего вообще из себя не представляют и ничего не умеют. И как с этим бороться? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Ну, видимо, молодой еще парень, потому что он думает, что это сейчас стало быть модными, меркантильными, эгоистичными. Дорогой, женщинам всегда выгодно быть меркантильными, эгоистичными. Это нормальная история. А женщины такие, в какие ставят ее ситуацию, так она как бы и действует. У меня вопрос. Большинство из них вообще ничего не представляют и ничего не умеют. Так и большинство мужчин ничего из себя не представляют и ничего не умеют. Поэтому мы берем мужчин, которые из себя ничего не представляют и не умеют, сводим их с меркантильными с***ми, которые ничего не умеют и ничего из себя не представляют. И таким образом формируем счастливые гармоничные семьи. Если тебе это не подходит, выбирай из тех, смотри, большинство, ну значит, что? Меньшинство-то представляет? Поэтому, ко мне тянутся такие. Неизвестно, почему они к тебе тянутся, ибо все знают закон семейной психологии, что подсолнечник тянется к солнцу, а банный лист нет. Если тебя окружают такие люди, думают, а что ты там делаешь? Кстати, меня окружают, я не знаю кто, сейчас как-то толерантно сказать, что меня окружают, пусть будут строители, так ты на стройке живешь. Меня окружают тупые, перестань, выйди из своей семьи. Нет, это вот странная история. Женщины такие. Женщины, нормальные женщины. Вот меня, например, меркантильные, эгоистичные не окружают. Была одна. И вы все знаете, куда она делась. А ведь нет. Я не верю. Обман. Андрей из Москвы. Тебя кинули. Как с этим бороться? Как ты будешь бороться? Ты свою жизнь собираешься потратить на борьбу с меркантильными с***ми. Что в твоей голове? У тебя жизнь-то короткая, елки-палки. Найди нормальную бабу. Меркантильная. Меркантильная. Мы же даже узнаем, что значит меркантильная? Что, она что-то хочет от тебя? А от кого? Она от меня будет что-то хотеть. Мы же, конечно, так хотим. Появляется не меркантильная и не с***ка. Она говорит, дорогой, что ты хочешь? Он говорит, я хочу секс, когда я захочу, я хочу трехразовое питание, я хочу, чтобы ты платила за бензин в моей машине, я хочу, чтобы ты чесала мне спиду, не знаю чем, и делала педикюр зубами. Он говорит, да, конечно, я же не меркантильная, я всю жизнь мечтала найти человека, которому делать педикюр зубами, заправлять там, я не знаю что, автомобиль, и чтобы сама возбуждалась, когда я тебя захочу. Да, конечно, ишь ты, хитро сделанный. Люди так устроены, они идут на рынок отношений, и хотят на этом рынке что-то получить. Это же нормально. Как устроен рынок? Ты приходишь на рынок с тем, чего у тебя много, чтобы получить то, чего у тебя нету. Но нужно понимать, что на рынке сидят такие же самые люди. Они не пришли просто тебя удовлетворять. Они хотят поменять то, что у него есть, на то, чего ему не хватает. Ходишь по рынку и смотришь на свою валюту. Я на этом рынке не смог ничего купить. Я месяц работал, купил один гнилой баклажан. Это на рынке все меркантильные с***ки, твари, и кто там еще. А может, ты просто мало зарабатываешь? Может, тебе не надо было ходить на рынок, капсос? Ешь дома сам свой баклажан. В общем, я злой такой сегодня.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. В этом выпуске обсудим всевозможные способы снять стресс. Москвичи Павел и Тамара еще в январе решили уйти из шумной и токсичной столицы. Ребята пошли пешком во Владивосток. Договор у парочки такой. Идут и идут. Никакого транспорта, только прогулка. И так 9 500 километров до другого конца страны. Спустя 8 месяцев ребята наконец-то дотопали до Забайкалья. Ну а добраться до финиша они планируют в апреле. В общем, попутного ветра. В Сан-Франциско сотни человек собрались, чтобы поорать на океан. Таким образом, они решили выпустить накопившееся раздражение и стресс. Для начала участники размялись. Далее был конкурс на самый громкий крик. Ну а затем уже все дружно издали многоголосый гортанный ор. В программе также были последующие упражнения для восстановления голосовых связок и перекус с фруктами, чтобы восстановить выброшенную в океан энергию. У нас, конечно, океан не везде есть, поэтому можно просто выйти поорать в лес.
1: Хорошие новости!
0: В Китае для снятия стресса у школьников придумали съедобные домашки. Это снеки один в один, похожие на школьные тетрадки, но сделаны они из рисовой бумаги с разными вкусами. Курочка, морская капуста, зефир и так далее. Новинка очень полюбилась детям и подросткам. Это стало забавным способом выпустить пар и избавиться от давления родителей и учителей. Да, хорошая идея. Надо что-то такое придумать для бухгалтеров. Съедобные отчеты, чтобы в конце квартала можно было раз и все слопать. Особенно если на пороге аудит. Хорошие новости, лучшее средство от стресса. Ловите очередную порцию уже через час.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 9. Завтра облачно с прояснениями, до плюс 16 градусов. Возможен небольшой дождь.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: хит-песни.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус,

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Неписанный кодекс огорода гласит: огурцы съешь сам, кабачки подели с соседом, а баклажаны оставь врагу.
2: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
3: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Я Мальцева Лариса Николаевна Русская. Родилась в 1946 году в городе Луга, Ленинградской области, 18 января, в семье труженика-дорожника Мальцева Николая Ивановича Русского и матери моей Мальцевой Марии Федоровны Русской, где они и познакомились. В 1953 году я поступила в среднюю школу номер 5, которую закончила в 1963 году. Значит, в 1953 году я поступила в среднюю школу номер 5, которую закончила в 1963, проучившись 6 классов. В 1964 году поступила в профучилище номер 3 по специальности официантки-разносчицы в передвижных вагонах ресторана, движущейся в разных направлениях, где познакомилась с Литяковым Григорием Гавриловичем Русским. Мы сближались 2 месяца и сблизились в марте 1964 года, 8 числа, Международный женский день. Я ему сказала: «Гриша», а он мне налил стакан и сказал: «Бьемся, что не выпьешь». Я сказала: «А вот и выпью». Он сказал: «Бьемся, что закусишь». Я сказала: «Бьемся, что не». И выпила, и выиграла бутылку столичной. Он сказал: «Бьемся, что больше не выпьешь». Я сказала: «Бьемся, что выпью». И выпила, и выиграла бутылку крепленого портвейна «Мерседес» номер 333. С тех пор ничего не помню. В ответ на мое предложение пожениться, Литяков ответил: «Чего это вдруг?». И мы расстались со мной в августе 64 года после матча «Зенит-ЦСКА» на стадионе «Под дождем». В январе 65 года к нам пришел новый преподаватель Косуб Кондрат Гаврилович по подаче жидких первых в поездах дальнего следования. Мы с ним сблизились на празднике в момент торжественного вечера в училище. В ответ на мое предложение пожениться он показал фотографии 2 детей с ихней женой, после чего мы расстались по его просьбе. В мае 65 года я закончила профучилище номер 3, работая официантом-передатчицей в УНР ДКВ МПС УКХ, выгоняя 120-130 рублей в месяц. На танцах сблизилась с Карташовым Олегом Константиновичем, который оказался Мирсоном Давидом Борисовичем, 36-го года рождения, русский экономист. В ответ на мое предложение пожениться, он ответил, что: «Подождите, я сейчас тут». Все мои поиски увенчались неудачей ввиду отсутствия адреса и места работы. После этой встречи меня назначили накладчицей вторых, и я забыла Мирсона Давида Борисовича. 16 января 68 года я снова пошла на танцы. На танцах ко мне приблизился матрос и передал привет от Круглова Степана Ивановича. Я сказала, что не знаю такого, и мы сблизились 18 января 68 года. Матрос оказался моряк. В ответ на мое предложение пожениться, Барбарей ответил, что у него увольнительные только до 12. После чего он сразу ушел на Кубу, куда я писал до востребования, оттуда в Канаду, куда я писал на главпочтамт без такого же успеха. В июле 68 года я забыл о Барбариде, меня назначили бригадиром бригады, чем я и работаю с тех пор и до этих. Потому что не сближайся — ничего не будет, а сближайся — будет то же самое. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Прости и отпусти.
1: Реклама. А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть, против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья!
6: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
7: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь. Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
8: ООО «Кайла Стрит», ОГРН 116774678-0761, город Москва.
9: Чем только черт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
10: Мы не хмуримся и продолжаем.
9: Новости, от которых хочется улыбаться.
11: Только одна история, правда? Все остальное мы придумали.
9: Веселые песни.
12: Поднимите мне зарплату.
9: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
13: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
9: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: В одной узбекской семье так полюбили возвращать проценты с покупок, что назвали сына Кэшбэк.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Лесные тропинки. Зачем они? Куда они? Откуда? И главная загадка, кто же их натоптал?
3: Не надо гадать, надо топтать. Кулебякинский неопытный завод радиоуправляемых диковинок представляет хит-продаж. Автономный топтатель тропинок «Топотун».
4: Хотите свести с ума всех соседей по деревне? Окончательно заплутать грибников, рыбаков и охотников?
5: Ага, и чтобы эти долбачи на квадроциклах тоже где-нибудь уже потерялись.
4: Вам поможет «Топотун». Тропинки из ниоткуда в никуда. Кольцевые тропинки, извилистые тропинки, тропинки-обманки и невидимки. Тропы, тропки, тропочки.
3: До 10 гектаров леса в час. До 35 километров хорошо утоптанных, абсолютно непредсказуемых тропинок в сутки.
4: А еще «Топотун» умело имитирует следы визита НЛО в пшеничных, кукурузных и ромашковых полях.
2: Автономный топтатель тропинок «Топотун». Теперь вы знаете, кто это все натоптал.
4: И по-прежнему не знаете, зачем?
5: Да так, чисто приколоться.
2: Остались вопросы? Топайте на сайт топ-топ-топ-топ-топ.
3: Новый мужской гель для душа «Конь». Для сильных духом мужчин. Ощути всю силу и прыть орловского рысака. Инновационный мужской гель «Конь». В душе только мы с конем. «Конь». Для душа от души. Спрашивайте в конюшнях и на ипподромах вашего города.
6: Первая национальная премия в области некачественных товаров и услуг. «Фуфло России». «Фуфло России».
7: У вас действительно плохой товар?
8: Кормите всякой дрянью?
7: Хамите клиентам?

0: Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
1: Меня зовут Наташа Краснова, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? Ну, развелась и развелась, что, полгода назад вышла замуж снова, посмотрите. Ну, кольцо. И сразу же, я только вышла замуж, сразу же какая-то женщина написала в соцсетях, типа, «Наталья, хватит брать наших мужчин!» Мне хотелось сказать, Лариса, каких конкретно ваших мужчин я взяла? Каких твоих конкретно? У тебя там я мужа увела из семьи, или сына, или отца? Кого? Я сейчас в таком возрасте, я всех троих могу сразу увести. Кого конкретно? Еще, блин, у меня мужа имя, блин. Ренат, блин, чистокровный татарин. Каких наших? Я уже на не наших переключилась, ребят. Я, может, за татаро-монгольской игом ищу. Короче, поженились через МФЦ. Знаете, да? Короче, суем вот эти паспорта, пришли в определенный срок, суем паспорта, женщина берет их вот так и говорит, печать ставить будем? Знали, да? Можно не ставить печать. Типа ты выходишь, да? Нет, и чё? Я ради этого все и замышляла. Нет, ставьте, ставьте. Я говорю, ставьте, ставьте. Мне 43, ставьте печать. И это... Открывает вот так мой паспорт и говорит, а куда? Там, оказывается, всего две страницы под мужей, вы прикиньте? И огромные печати, типа, прибыл, убыл, все. На детей 17 строк. 17 детей можно рожать женщине. И только два раза выйти замуж. Ну, видимо, один раз ты выходишь замуж, рожаешь 17 детей, муж офигел, умер, и ты выходишь замуж за второго. Просто я не против детей. У меня двое детей. Я уже два раза постаралась. Может быть, я после этого 17 раз просто выйду замуж-то, и все. Можно за одного и того же. Просто, блин, красиво. Очень красиво. Не знаю, блин, ставить печать или нет. Я говорю, ставьте, ставьте печать. У меня муж младше меня на 10 лет. Ставьте в графу «дети» печать. Ой, ну, короче, если честно, вот, девки, мой брак, как и любой, наверное, брак, держится на спокойствии мужа. Блин, ну, типа, он настолько спокойный. Сейчас объясняю ситуация. Я ему подарила на день рождения татуировку. Вот так, в плечо полностью. Не глядя. То есть он с завязанными глазами пришел к в тату-салон. Я разработала татуировку. Положила его вот так, завязала глаза. Там татуировщик Иван. Такой что-то мешает там в котле вот там краску на целое плечо. Все, и я говорю, а я 9 часов не буду тут сидеть. Я говорю, любимый, я пошла домой. Он говорит, окей. Все, и я такая, только уходить думаю, ну блин, там он лежит такой беззащитный. И я подошла вот так и аккуратно его поцеловала, типа, в губы. Он вот так повязку поднимает, такой говорит, хорошо, что это ты. Все, всех сильно люблю. Помним, что те, кто хочет автограф куда-то, просто я расписываю все, что у вас есть. Если есть книги, подпишу книги. Если есть, подпишу. Если нет, нарисую фломастером и подпишу. Все равно. Все.

0: реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой. Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Постоянные клиенты магазина «Все для рыбалки» также хорошо знакомы друг с другом по клубу анонимных алкоголиков.

0: FM. Классика жанра. Александр Ширвиндт и Михаил Державин.
1: Таких только артистов не интервьюировала Кинопанорама за этот период. И очень видных артистов, и не очень видных. Ну вот я счастлив, что сейчас я вам могу представить, так сказать, совсем невидного на Кинопанораме артиста. Вот, значит, первая реакция. Вот, значит, это всем нам хорошо неизвестный, значит, Закадровник Адрович Нетронутый. Значит, интересно, что он всем вам хорошо неизвестен по ряду картин. Значит, что примечательно, что Закадровник Адрович практически не снялся ну, на всех студиях наших.
2: И что? На всех. Я так стабильно не снимаюсь на Мосфильме.
1: Так.
2: Ленфильме.
1: Так.
2: И студии Горького.
1: Ну, интересно, что за этот период, если в прошлом году вы не снялись...
2: В 8 картинах.
1: То в этом году он уже не снял 16. Так что рост какой-то на лицо.
2: Ну да,
1: вот. А вот такая проблема вечная, это, так сказать, вопрос музыки в кино.
2: Музыка. Я, вы знаете, я считаю, что вот, физическая форма актера,
1: я
2: как
1: думаю,
2: он выглядит,
1: фильмы, которые давно
2: это главное
1: с экрана
2: сошли, потому что, допустим, общем,
1: а музыка
2: актер,
1: жива,
2: он полный,
1: музыка
2: он каким-то
1: жива.
2: Образом худеет.
1: Правильная
2: меня не волнует,
1: мысль.
2: Как он худеет.
1: Знаете, уже актеров многих нет. Фильмы где они, музыка
2: если он скачет сам на коне,
1: симфонист,
2: как бы его ни
1: знаменовали,
2: либо на него
1: равно, если это привязано к сюжету, то тогда настоящий. Ну, а как все-таки какие основные принципы вашего актерского и человеческого существования?
2: Я вам скажу, так сказать, девиз.
1: Да.
2: Не изменять самому себе.
1: Правильно, хорошая мысль.
2: Вот вы знаете, я стабильно.
1: Да.
2: Так, умышленно.
1: Да.
2: 20 лет не снимаюсь в кино.
1: Прекрасно.
2: И вот результат. Я на юбилейной Кинопанораме.
1: А я, с своей стороны, должен, так сказать, вот, пользуясь случаем, сказать, что сейчас на очень серьезном фестивале в Атлантиде, значит, девизом, значит, кино зрителям, фильм людям, значит, вот Закат Никанович получил специальный приз.
2: Да?
1: Да. Вы еще не знаете? Вот для вас.
2: Приятно узнать вообще.
1: За лучшую несыгранную мужскую роль года. Вот. Я думаю, что я прямо сейчас при вас и вручаю им этот очень элегантный, хорошо выполненный призок. Пожалуйста.
2: Это чудный трофей.
1: Да. Я думаю, что в вашей коллекции призов он будет не последний.
2: Благодарю.
1: Осторожнее разбейте. Тихо, тихо, тихо. Спасибо вам большое. До новых встреч.
2: До новых встреч.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОВВ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, подольск, деревня Калядина.
4: Все макароны сделаны из одного теста.
5: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мы с друзьями всегда покупаем алкоголь по принципу «лучше вылить, чем не хватит». Но еще ни разу не выливали.

0: тройки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
1: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет! С вами на Юмор-ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
2: Гоу! Штанга!
1: В этой непростой ситуации Зейдор смело пошел в борьбу и отвоевал мяч, но против него нарушили правила. А тут, смотрите, на нем еще кто-то и посидел. Смертин переодевается, но так медленно, как будто вся жизнь впереди. И мы видим, как Бериша оседлал капитана Ростова Глебова. Ну понятно, надо же как-то пробиваться в основной состав. Что? Почему только двое? Два человека в стенке для Михайловича — это ничто. Хотя нет, все-таки он попал в стенку. Вы знаете, вратарь Кёпке очень напоминает Яшина. Но в отличие от Кёпке, Яшин обычно играл в кепке. Ну, знаете, 1 апреля. Да, для кого-то это день дурака, а для бесчастных — день рождения. Так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор-ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну так, чисто поржать. До новых встреч. Ваш Роман Юнусов.
2: Гоу! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Дивный новый мир в хороших новостях. В Японии число столетних жителей впервые превысило 100 тысяч человек. Вот оно, японское долголетие. Почти 90% граждан, которые старше века, это женщины. Вести статистику долгожителей в стране восходящего солнца начали в 1963 году. И тогда столетников было всего 153 человека. С тех пор количество долгожителей выросло в 650 раз. Старейшим человеком страны считается Фуи Кисимото из Киото. Это женщина, и ей скоро 115 лет. В Сингапуре гражданам начали платить за чтение книг вместо думскроллинга в гаджетах. Власти надеются, что это поможет улучшить критическое мышление и воображение в мире, где, цитата, «стимулов в избытке». Читать, правда, придется на специальном сайте. За сеанс продолжительностью 15 минут и более начисляется 20 виртуальных монет. Ну а для оплаты в размере $1 нужно набрать 1000 монет. В день можно пройти только один сеанс чтения. В общем, пока заработаешь $1, книга-то и закончится.
1: Хорошие новости.
0: Россиянам пообещали, что уже скоро в их домах могут появиться гуманоидные роботы. Это должно случиться в ближайшие 5 лет. Два таких андроида, Гарик и Платон, сейчас работают на выставке промышленно-энергетического форума, где в их функции входит развлекать гостей и рассказывать, где тут и что. Производители говорят, что Гарики и Платоны не заполонили всю Россию только потому, что вопросы полноценной безопасности пока не обеспечены. Как только все сделают, в каждой семье будет такой агрегат. Главное, чтобы и не случилось как с отечественными автомобилями и самолетами. Все обещают, обещают. И где? Хорошие новости приходят постоянно. А Юля Деточкина скоро расскажет вам очередную порцию. Это, кстати, я. Далеко не уходите.

0: Победа! До 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд Havail City. Автомобили в наличии. Доступна рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Havail City. Вологда. Каприцовская 1. Звоните 55-03-21.
1: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Лайфхак. Если вы потерялись в лесу, то просто оденьте шапку. Сразу прибегут неравнодушные люди и скажут, что правильно надеть шапку, а не одеть.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Ипполит Матвеевич постепенно становился подхалимом. Когда он смотрел на Остапа, глаза его приобретали голубой жандармский оттенок. «Послушайте», — сказал вдруг великий комбинатор, — «как вас звали в детстве?»
2: «Зачем это вам?»
1: «Да так, не знаю, как вас называть. Воробьяниным звать вас надоело, а Ипполит Матвеевичем слишком кисло. Как же вас звали?»
2: «Ипа».
1: «Киса», — ответил Ипполит Матвеевич, усмехаясь.
2: «А, как он гениально! Так вот что, киса, постановляю. Сегодня мы идем в театр на премьеру «Женитьбы». Не забудьте надеть фрак. Помните, Воробьянинов, наступает последний акт комедии «Сокровище моей тещи». Равнение на рампу. О, моя молодость! О, запах кулис! Сколько воспоминаний, сколько интриг, сколько таланту я показал в свое время в роли Гамлета. Ой, о, одним словом, заседание продолжается.
1: Друзья вступили в гулкий вестибюль театра Колумба. Воробьянинов бросился к кассе и прочел расценку на места.
2: «Все-таки, — сказал он, — очень дорого, 16-й ряд, 3 рубля.
1: Как я не люблю, — заметил Остап, — этих мещан, провинциальных простофиль. Куда вы полезли? Разве вы не видите, что это касса?»
2: «А куда же? Ведь без билета не пустят.
1: Киса, вы пошляк. В каждом благоустроенном театре есть 2 окошечка. В окошечко кассы обращаются только влюбленные и богатые наследники. Остальные граждане обращаются непосредственно в окошечко администратора». И действительно, перед окошечком кассы стояло человек 5 скромно одетых людей. Зато у окошечка администратора господствовало оживление. Там стояла цветная очередь. Молодые люди в фасонных пиджаках и брюках того покроя, который провинциалу может только присниться, уверенно размахивали записочками от знакомых им режиссеров, артистов, редакций, театрального костюмера, начальника района милиции и прочих тесно связанных с театром лиц, как то членов ассоциации те и кинокритиков, общества «Слезы бедных матерей», школьного совета мастерской циркового эксперимента и какого-то Фортинбраса при Умслопогасе. Человек 8 стояли с записками от Эспера Эклеровича. Остап врезался в очередь, растолкал фортенбрасовцев и, крича «Мне только справку! Вы же видите, что я даже калош не снял!» пробился к окошечку и заглянул внутрь. Администратор трудился, как грузчик. Светлый бриллиантовый пот орошал его жирное лицо. Телефон тревожил его поминутно и звонил с упорством трамвайного вагона, пробирающегося через Смоленский рынок. «Скорее!» — крикнул он Остапу. «Вашу бумажку!»
2: «Два места!» — сказал Остап очень тихо. «В партере!»
1: «Кому?»
2: «Мне!»
1: «А кто вы такой, чтобы я давал вам места?»
2: «А я все-таки думаю, что вы меня знаете!»
1: «Не узнаю!» Но взгляд незнакомца был так чист, так ясен, что рука администратора сама отвела Остапу 2 места в 11-м ряду.
2: «Ходят всякие!» — сказал администратор, пожимая плечами. «Кто их знает, кто они такие? Может быть, он из наркомпроса? Кажется, я его видел в наркомпросе. Где же я его видел?»
1: И машинально выдавая пропуска счастливым те и кинокритикам, притихший Яков Минилаевич продолжал вспоминать, где он видел эти чистые глаза. Когда все пропуска были выданы и в фойе уменьшили свет, Яков Минилаевич вспомнил эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
3: 18+. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Рыжков шутит на Юмор ФМ.
1: Короче, если ваша женщина говорит: «Ты только не волнуйся», знайте, волноваться уже действительно поздно.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете чиновника».
2: Можно?
3: Давай, заходи. Присаживайтесь. Моя есть директор по делам национальной общины, понимаешь? Твоя есть кто? Что надо?
2: Женщина, вы как разговариваете? Во-первых. Во-вторых, я прекрасно говорю на русском языке. Не надо так, что вот так вот.
4: Батюшки.
2: Что?
4: И что ты отдал за это умение? Жену?
2: Очень смешно, женщина. Вам повезло, между прочим, что узбахи не обидчивый народ.
3: Кто?
2: Узбахи. А, я забыл представиться. Меня зовут Руслан Русланович. Я по национальности узбах.
3: Ага.
2: И по совместительству являюсь председателем Всероссийского общества узбахов.
3: Подождите.
2: Я пришел сюда к вам, чтобы защитить свои права, понимаете? Есть казахи, есть узбеки, есть таджики, есть туркмены.
3: А
2: есть узбахи.
3: Так, все, я поняла. Получается, мать узбечка, отец казах, а ты, значит, прокреативил и узбах, да?
2: Да нет же, у меня мать узбах, отец узбах, и я, соответственно, тоже узбах. Понимаете вы или нет? И вам, кстати, повезло, что я в первую очередь к вам пришел сюда, в Комитет национальных общин, понимаете или нет? Я бы мог спокойно пойти, пусть говорят, рассказать свою историю, что вот такая вот женщина сожгла всех нас, я один остался. А потом бы психолог сидел бы, спокойно объяснял, почему ты так поступила.
3: Что ты несешь вообще, а?
2: Я говорю, что узбахи очень развитый народ, понимаете? Мы лучшие хоккеисты в мире. Мы просто не хотим пока.
3: Так, слушай, ты мне уже голову заморочил, честное слово. Что ты хочешь, узбах?
2: Вот с этого надо было начинать. Все очень просто. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
3: Трехкомнатное?
2: Да.
3: В центре?
2: Я вас правильно понимаю, то есть вы не хотите признавать наше общество?
3: Нет.
2: Нет. Будем судиться.
3: Ой, давайте.
2: Будем судиться.
3: Судите, сидите, пишите. У меня в суде, знаете, сколько этих бумажек на меня? Больше, чем вас в однушке помещается.
2: О-о-о! Вы сейчас вообще себя закапываете. Тогда я буду, знаете что? Я буду жаловаться в вышестоящей инстанции. Я подам на вас, между прочим, женщина, в узбахский суд.
3: Ой,
2: и там, по узбахским законам, вас привяжут к лошади.
3: Ну да. И чё?
2: Как чё? Все? И все? Привяжут к лошади, и никуда вы не сможете пойти, только по делам лошади. Все.
3: Вот что ты меня пугаешь? Пуганая, понятно? Мне тут цыганка тоже сидела, распиналась, порчу на меня наводила за то, что ей паспорт не дала. И что, нормально, видишь, с порчей, живая, даже не похудела. Только муж ушел, мой, к ней. Все, иди, уходи, не морочь голову.
2: Ну, пожалуйста.
3: Нет.
2: Ладно, последний шанс. Не надо нам никакого посольства. Вот, пожалуйста, подпишите разрешение на арбузную клетку на Фрунзенской.
3: Не надо мне ничего не буду.
2: А за это я буду ходатайствовать за то, чтобы вас назвали героем Узбахии. Вы войдете в историю Узбахии, понимаете? Вас детям будут на каникулы задавать.
3: Не надо, я и так в историю войду, поверь мне.
2: Хорошо, тогда за это вам 500 узбахских долларов. Вы не смотрите, что это 500 рублей, просто у вас курс один к одному. Пожалуйста, я вас очень прошу.
3: Ладно. Это, конечно, не тортик причуда от киргизов за прописку, но тоже кое-что. Как говорится, будем дипломатические отношения налаживать.
2: Спасибо вам большое. Дай вам Бог здоровья.
3: Всего доброго.
2: Все.
3: До свидания. Да, до свидания.
0: Однажды в России. Лучшее.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Чем старше человек, тем больше ему лет. Как говорят у нас, у вас так не говорят. Кесарю кесарева, слесарю слесарева. Купил фитнес-браслет и теперь точно знаю. До ближайшего алкомаркета 236 шагов. Лучше упасть один раз, чем 10 раз. Почему, когда младенец сосет бутылочку, он молодец? А когда я сосу бутылочку, то сразу алкоголик.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама. В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99. Акция действует до конца сентября.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Шутов шутит на Юмор ФМ.
1: Из-за участившихся случаев позорного бегства окно в мужском туалете ЗАГСа было забито гвоздями.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: Сын Паша час сидел в ванне и равномерно размазывал по стене новый кусок мыла. Хватило наполовину ванны. Когда родители спросили, ты зачем это сделал, он спокойно ответил. А вы не могли бы спросить, как я это сделал? Дедушка читает 4-летнему Никите сказку на ночь. И тут ежик взяли с котом удилище и направились к озеру. Никита на всю квартиру. Дедушка, а что такое с котом удилище? Из школьных сочинений Вероники. Есенин выражал свою любовь к родине словами «люблю грозу в начале мая». До большинства населения культура доходит туго. И поэтому культурой пользуются в основном интеллигентные люди. Пример первенства в семье. Отец всегда ест первый из общего горшка.
0: Угарный папа.
1: Вероника 4 года. Подходит к бабушке. «Бабушка, дай мне конфетку». «Подожди, я у мамы спрошу». Вероника с тяжелым вздохом. «Не спрашивай, мама не разрешит». Сын Матвей 5 лет спрашивает папу. «Папа, меня мама родила?» Папа отвечает «Да». «А Сашу мама родила?» Папа «Да». «И Кристину мама родила?» Папа снова «Да». «А тебя тоже мама родила?» Папа в ответ «Нет, меня моя мама родила». Матвей подумал и спрашивает «А почему ты тогда с нами живешь?» Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
0: Угар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Если вам кажется, что ваша собака не умеет считать, положите в карман 3 печеньки и дайте ей только 2.

0: Донецкий кряж. Донецк.
1: Сейчас снимает много кулинарных телешоу для женщин. Мы вам представляем первое кулинарное телешоу для мужиков.
2: О, сейчас опять будет, да? Вкусненько.
1: Добрый день, дорогие друзья. И сегодня мы будем разогревать. В общем, берем все, что у нас есть в холодильнике. Гречу, рисочек. Вот этот маленький кусочек сыра, который желтее сверху, чем снизу. Ну, назовем его пармезан. Туда его. Овощной салатик. И ссыпаем это все в сковородочку.
3: Так это ж все несъедобно.
1: Разбиваем туда яичко. Перемешиваем. Готовим, кушаем и чуть-чуть оставляем. Якобы для нее. Но на самом деле, чтобы потом не мыть сковородку.
0: Команда «Пиплы» Благовещенск.
4: Время в полете Благовещенск-Москва занимает плюс-минус до хрена. И еще столько же.
5: С вами говорит командир корабля. Время в пути 9 часов. В полете вам будут предложены напитки, горячее, турнир по шахматам, кружок плакатного пера. В середине полета мы проведем веселый старт и воспользуйтесь туалетами заранее, чтобы не занимать проход. Переводить на английский не буду, ведь в хвостовой части самолета репетитор по расписанию. Напомню, что сразу после посадки просьба не вставать со своих мест, будет общее фото. Важная информация. Через два дня после прилета у нас состоится вечер встречи выпускников рейса Ю-6-23-32. Ну и по традиции мы продали билетов больше, чем мест, поэтому прежде чем мы взлетим, вы знаете, что делать. И...

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Занимательное растениеводство в этом выпуске. В Европе измельчает картошка фри, а обычный картофель вообще может стать дефицитом. Дело в том, что прошедшее лето оказалось самым жарким за всю историю наблюдений. Жара погубила почти 7 миллионов тонн урожая. Цены на картофель резко выросли почти в 10 раз по сравнению с предыдущим годом. А то, что удалось спасти, очень мелкая история, так что европейский картофель фри будет совсем коротенький. Белорусы, ваш выход. Ура, товарищи! В Краснодарском крае аграрии собрали первый урожай бананов. Раньше Краснодар ассоциировался в основном с пшеницей, клубникой, помидорами. А теперь мы с вами будем есть краснодарские бананы. И они должны быть вкуснее заморских, потому что срывать их будут спелыми, а не зелеными, как в далеком Эквадоре. Эх, заживем!
1: Хорошие новости!
0: Ну и немного про другое, но все равно про аграрное. Режиссер Никита Михалков пишет сценарий нового фильма. Название для картины уже придумано – «Русский овощ». О чем она, Никита Сергеевич, пока не рассказал, но лично я думаю, что, скорее всего, про обычного сотрудника любого российского офиса. Последняя игровая работа Михалкова вышла в далеком 2014 году. Ей стала драма «Солнечный удар», и она даже выдвигалась на «Оскар». Может быть, русскому овощу больше повезет? Ждем хороших новостей. С очередной порцией я, Юля Деточкина, вернусь уже скоро.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. Белджи. Надежность в движении.
4: Акция действует до конца сентября.
5: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
6: Тысяча автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
7: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
4: Акция действует до конца сентября.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: В школе я никогда не дергал девочек за косички, потому что однажды у бабушки в деревне дернул за хвост коня.

0: Знакомый бизнесмен ехал по Эстонии. Эстонец остановил дорожную полицию и говорит: вы превышали скорость, я вам выписываю штраф. Ну, наш куда поедет, в другой город штраф? Говорит: давайте на месте бабки дам. Тот говорит: мы не русские. Обидел нашего. Наш думает: ах так? Слушай, и выписывает штраф эстонец. А наш говорит: слушай, какая у тебя ручка классная. Я коплю ручки, продай мне ее. Говорит: за сколько? За $100 куплю. Он говорит: за 100, пожалуй, продам. А ручка $2 стоит. И продал. Стоит, говорит: а чем я штраф выписывать буду? Наш говорит: покупай. Говорит: нет, езжайте. Знаете, интересно, что иммигранты и в Америке, и в Германии стали следить за тем, чтобы дети говорили на русском языке. Это высшее признание нашего языка. Почему? Чувство юмора сохраняется. Ну, правда, казусы бывают потрясающие. Есть такой город Сан-Хосе. Там русская школа, потому что очень много русских семей в этом городе. И детишки хорошо общаются на русском языке, решили приколоться к американским детям. Вообще к американской школе. Еще наслушались моих выступлений. Запустили 3 свиньи в школу. Я боюсь вам дальше говорить. Написали на свиньях номера. 1, 2 и 4. Весь зал понял, что, да? Вот все поняли. А там нет, неделю. Американская полиция искала свинью с номером 3. Вот больше всего мне нравится, это я сам удовольствие получаю, когда рассказываю в этом случае. Прикололись два наших молодых человека, ну такие парнишки совсем, тинейджеры, в Нью-Йорке, в метро. Больше всех была удивлена вот эта наблюдающая за тем, как проходят в автоматах, вот это гамбургероподобное. А они магнитные карточки, вот эти, которые надо прикладывать, они в шапку засунули себе зимой. Подошли, и первый говорит: «Господи, пропусти без билета!» Я обожаю наших людей. Я одно говорю: это бы на пользу родине.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: мой организм практически весь не хочет вставать на работу. А та часть организма, которая встает, думает, ну, вообще не о работе.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда Степ и Ко. Город Новосибирск.
3: Последнее время стало очень популярным делать предложение девушке в необычной обстановке.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Знаете, я сегодня хочу сделать своей девушке предложение. Я мог бы это сделать в вашем ресторане?
4: Естественно, это наш профиль, наш конек. Знаете, последнее время очень популярно подкладывать кольцо в пищу. В связи с этим рекомендую наше фирменное блюдо — греча с сосисой. Вы отдаете кольцо нашему повару. Гена одевает кольцо на сосису, кинул, присыпал гречей, украсил свечками. Официант хватает разнос. Как бабу зовут?
5: Анфиса.
4: Бац! Чоу! Держи, Анфиса. Анфиса рубает гречу, руку жгут свечи. Стихи романтика. Она доходит до сосисы, там кольцо. Бах! Нежданч! А? Ну...
5: Знаете, меня смущает греча.
4: Подожди, парень. Ты мне понравился. Специально для тебя инсценировка. Вы с Анфисой прогуливаетесь по нашему ресторану, а навстречу вам Гена. Наш повар — это горилла. Этот результат котлетно-пельменных мутаций. Хватает свою мачету, замахивается на Анфису и...
5: Я ее спасаю.
4: Пытаешься, да? В ответственный момент берешь шницель, кидаешь под ноги Гене, Гена подскальзывается, бьется головой а посудомоечную машину. Кровь, кетчуп, 50 на 50. У него из кармана вылетает вышеупомянутая сосиса! Ты хватаешь сосису, представляешь пальцу от виси и скатываешь кольцо на безымянный палец! А?
5: Это так позитивно!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: очаровательная Люси Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте, шутки.
1: Друзья, это мы, шутки, песни на Юмор ФМ. Уникальный проект, где очень хорошие песни превращаются в веселые. Напротив меня, в удобном кресле, расположилась очаровательная Люси Чеботина. С нами наша потрясающая публика. И мы вновь готовы вас порадовать.

0: Never sleeps.
1: Ой, забавно как.
2: Пять озер. Ты в меня заливала. Пять озер, но красивей не стало.
3: А правда действительно по пьяни кажутся девушки красивыми?
1: Мне всегда кажется, что девушки красивые.
3: Наш, девочки, поддержим Стас и Лёшу на аплодисменты. В вуз поступила трудяга любви Иванова. И за три ночи закончила свой факультет.
1: Круто. Ой, не расколоться бы, блин. Ты неси меня, река, от зарплат в 15к, от зарплат, от квитанции ЖКХ, от вестей и РБК. Ты неси меня, река, только чтоб наверняка.
4: На Юмор ФМ.
3: Фотошоп скачала Оля, загрузила фотку с моря и эффект увеличения применила 10 раз. С нулевого до второго. Ай да Оля! Комарова!
2: Припоем из раскаленного олова. Петрович капнул мне на голову, и я сказал все, что думал по поводу его и всей его родни.
3: Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
2: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки и песни на Юмор ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
3: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
2: Пока!
4: Шутки и песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
2: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал командир сутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+. Реклама.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца сентября.
5: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. «Вологда», «Гагарина 66». Подробности по телефону 51-77-77.
6: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
7: Тысяча автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
8: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Разбирая в шкафу старые вещи, можно найти много чего хорошего, полезного и несколько раз кота.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Больше всего Яков Лазаревич любил смотреть порнографические фильмы в обратную сторону. Очень ему нравилось видеть, как проститутка деньги обратно отдает. Женщина играет с малышом, буквально там годик мальчику, в детской комнате. И вслух говорит: вот везет тебе, дружище маленький мой. Проснулся, поспал, поел, поиграл, покакал и снова спать. Муж из туалета кричит: имею право, у меня выходной. У Рабиновича не было детей, а у Каса, который жил этажом выше, каждый год приплод. Но Рабинович обратился к Касу за советом: как у вас это получается? У меня никого у вас каждый год, хлопчик или девочка. Хорошо, я дам вам совет. Вам понадобится только две вещи: кусок мыла и швабра. Зачем? Берете кусок мыла и хорошенько умоете свою жену в ванной. А швабра зачем? Потом берете швабру, стучите в потолок, и я приду и все устрою.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Классное все-таки имя Изяслав. Когда надо Изя, когда не надо Слава.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Мой муж дарит мне подарки дороже, чем свекрови. Она обижается и сердится. Как мне себя вести?
0: Сатья отвечает.
2: Откуда узнает свекровь о стоимости подарка?
1: Ну, а что мне скрывать, что ли?
2: А вы прямо выходите в шубе и говорите: муж подарил! Галина Сергеевна, гляньте, гляньте! Ваш кожушок вообще рядом не валялся! Он меня любит, а не тебя, женщина, из которой он вылез. А зачем я об этом говорить-то? Где ты это выкладываешь?
1: Ну, или он... в соцсети, вот вы сами и ответили.
2: Скромнее надо себя вести. Подожди, пока все уйдут в мир иной, тогда выложишь. В соцсети. Если ты выкладываешь шубы в соцсети смотрят не только свекрови, налоговая смотрит. Ведите себя поприличнее, а то повыкладывают такое, что налоговая приедет и такой: это я брала у соседки, это я хотела произвести впечатление на свекровь. Мы даже ценники не снимали. Ведите себя скромнее. Что выпячивать шубу? Вы видели где-нибудь меня в шубе? А у меня есть? О, я вот это в соболях, вот это, как Шаляпин. И иду по Витебскам. Свекровь. А вы ценники меняйте.
0: Сатья с юмором.
2: Письмо. После 10 лет сожительства мы с мужем наконец поженились. Но слава богу. Вскоре после свадьбы я влюбилась в другого. Мужа я не хочу теперь. Вся страсть к другому мужчине. Но разводиться не хочу. Понятно, тебе и второй 10 лет брать не буду. Что мне делать? Ну, если вы чисто технически спрашиваете, да, потому что я ж тут не моралите какое-то, чисто технически есть вариант такой. Забить отношения с любовником, да, потому что закрыть усилием воли и сосредоточиться на своем проекте. Ты 10 лет хотела замуж, ты этого добилась. Да, немножко грустно, но что поделаешь. Второй вариант. Уйти к чертовой матери от этого. 10 лет замуж не брал, скотина мерзкая, тьфу на него. И с любовником пожить еще лет 10, возможно, ну, когда-то он на вас женится. Третий вариант. Ну, до поры до времени совмещайте это мероприятие. Ну, четко понимая значение слова трепанация черепа, там, ну и так далее, и так далее. А знаете подсознательно, что это? Месть! 10 лет не брал, а теперь я замужем. Я ж как-то должна отомстить этому человеку, который 10 лет мучил меня. Влюбилась в другого. А я же женщина. Все.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На

0: студии Юлия Деточкина. В этом выпуске «Технологии и жизнь». Москвичи заметили голубя, который катался верхом на роботе-доставщике. Но как бы мы привыкли, что голуби практически перестали пользоваться крыльями, научились переходить дорогу по пешеходному переходу и едят суши. Такое видео тоже недавно было. Но чтобы кататься на роботах, это, конечно, полный 21 век. На кадрах видео можно полюбоваться, как робокурьер спешит по своим делам, а пернатая красуется на его крыше. Не верите? Заходите в наш канал Юмор ФМ в Максе прямо сейчас. Там уже для вас подборка видео с наглыми птичками. В Екатеринбурге на фестивале молодежи к одному из стендов выстроилась большая очередь. Там установили симулятор родов. Любой желающий садится в кресло, подключается к аппарату и тут же испытывает ощущения, которые имитируют родовые схватки. Конечно, больше всего желающих оказалось среди парней, ну а девушки потребовали поставить такой аттракцион в каждом городе, чтобы любой россиянин мог прочувствовать, как это – детей рожать.
1: Хорошие новости!
0: А еще в Челябинске микробиологи изобрели суперполезный йогурт, в составе которого в 10 раз больше полезных бактерий, чем в обычных. А активность антиоксидантов повышена до 84%. Все потому, что в этом йогурте над пользой напитка работают особые дрожжи, плюс добавки в виде куркумина и эргостерина. Такой продукт невероятно укрепляет иммунитет. Будьте здоровы и слушайте хорошие новости. Я Юлия Деточкина. Скоро вернусь.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Наташа мечтала о браке с Андреем, но Андрей работал в техническом контроле и не мог допустить брака.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Пацаны, первый раз читаю, извините, пожалуйста. Тут, конечно, вот на то, чтобы написать, уходит мало времени, но чтобы исполнить, вот это я привык. Пилот пробежал по самолету и скрылся в хвосте. Потом выскочил, граждане, отвертка есть? А ключ 416? Нет, пассажиры называются, сволочи. Бросился обратно, из кабины выскочили двое с ведрами. Без паники, побежали за ним. Стюардесса с криком «Нет, ты этого не сделаешь!» заперлась в туалете. За ней вышел солидный мужчина. Граждане, пассажиры, я командир корабля. Не волнуйтесь, все в порядке. У меня простой вопрос. Кто-нибудь может посадить самолет? А попробовать нет желающих? А стюардессы кто-нибудь работал? Странные у нас сегодня пассажиры. Ладно, извините, не волнуйтесь. А вот это, может, какой-нибудь компас есть? Девочка, плакать не надо, а поискать стоит. Тоже нет. Да что это с вами сегодня? Что я не попрошу? А карта вот этого маршрута? Ну хотя бы автомобильных дорог. И дорогу наизусть никто не знает. Что ж вы приперлись, извините? Его сзади затягивают в кабину. Да нет, я просто выразил удивление. Как они такие неподготовленные? Это все-таки полет. Что ж, пришел, сел и полетел. А как, куда, надо ж как-то понимать. Высунулся командир. А простая веревка белевая у кого-нибудь есть? Галстук не подойдет, веревка нужна. Это ж длина не та, надо ж соображать. Что за пассажиры? Как можно такими безалаберными? Ладно, вы веревку ищите. Зоя, иди поговори с ними. Вышла расстроенная стюардесса, заметила пассажиров. А вы все куда летите? В Новосибирск. Все туда? Это еще часа три лететь. Кто-то хочет чаю, только один кто-то. Из хвоста вылетел второй пилот, клейкую ленту дайте. Кусок железа, что-нибудь тяжелое. Оттуда неслись удары, крики на меня давай, еще бей сюда. В салоне потух свет, снова выскочил пилот. Пассажиры, свечи нет? Лампада, фонарь, хотя бы керосиновый. Спичка, зубочистка, давай зубочистку. Что у тебя руки дрожат? Пассажир называется. Ты вообще к полету не готов. Иди на место, сосредоточься. Все, сейчас будем садиться. Только без паники, в кабине все слышно. Полная тишина. Хоть бы один прибор, а? Черт. Дайте мне обыкновенную сапожную щетку. Заколку для волос. Скрепка, давай. Ой, чудо, как раз подошла. Все, тишина, будем садиться. Будем использовать третий закон Ньютона. Первые два сутки не сработали, ты понимаешь? Так, тишина. Не кричать мне сейчас. Так, давай, сейчас все вместе. Я это беру на себя. Все мне помогают. Это на себя. Тянем это от себя. Так, есть, так хорошо. Душу мать три креста. Земля сели. Все, поздравляю. Сейчас глянем, что за город. Пассажиры, Воронеж. Пилот, ну хотя бы. Полет, богомать, окончен. Экипаж, бля. Благодарит вас за то, что вы выбрали нашу компанию.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.
2: Обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои.

0: Рыжков шутит на Юмор ФМ.
1: От учителя астрономии Вася узнал, что Земля вертится. А вот на чем именно она вертится, Вася узнал от учителя труда.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Парма». Город Пермь.

0: Александр Твардовский, поэма «Василий Тёр».
1: Василий Терминатор.
0: Небоскребы, небоскребы, стены, лифты, этажи. Расскажу я вам, ребята, про восстание машин. Чу! Сверкнуло синим светом, ветер дунул от реки. Терминатор, терминатор, зашептались мужики.
2: Возле бара на хайвее обступил народ гурьбой.
0: Нержавейка?
1: Нержавейка, отвечает наш герой.
2: А потом легко, небрежно и негромко так сказал:
1: мне нужна твоя одежда.
0: Эх, парень дал,
1: а кто б не дал?
2: Вдруг из темноты квартала робот жидкого металла.
0: Пули градом, все, конец!
1: Но известно, пуля дура, терминатор молодец.
2: Он хоть и с подбитым глазом
0: махом сгреб врага в кулак, тот сквозь пальцы.
2: Вот зараза!
0: Сразу видно, жидковат. Эй, сестра из медсанбата!
2: Дайте вас перевяжу!
1: Улыбнулся он. Не надо. Я до свадьбы заживу.
0: И поднялся терминатор! И баба! Бубут! Пиу-пиу-пиу-пиу!
2: Ту-ту-ту-ту!
0: Бубух! Все, капут!
1: А город подумал. Ученья идут.
2: Вся Америка гадает, чем героя наградить.
0: Может, на курорт отправить?
2: Или орден приварить?
1: Нет, ребята, я не гордый, не такой я человек. Так скажу, зачем мне орден? Все равно я I'll be back.
0: И спокойно, Сара Коннор.
2: Сохранит твой мирный сон.
0: Терминатор, скромный робот.
3: С человеческим лицом.
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская, плюс Хабиб. Погнали. Позвольте, друзья, я начну. Поддержать с супругой разговор было б мне, друзья, гораздо проще. Только вот беда с недавних пор, в нашем доме поселилась теща. Вот поет супруга соловьем, теща вторит тощим попугаем. И когда они трещат вдвоем, их язык вообще не понимаем. Как понять своей супруге мать? Как сказать доходчиво и строго? Всем бы, мать, немного помолчать. Помолчите, мать, совсем немного. Надя, твоя песня.
2: Это моя любимая вновь, да. И шашлычок под коньячок вкусно очень. И это все, чему учил меня отчим.
0: Хабиб,
3: я сейчас
0: песня.
3: Свою прочитал и уже посмеялся там внутри.
4: А, да, да, Дзет нам сказал, вдруг мы не посмеемся, и что будет?
1: Давайте не будем смеяться, пожалуйста.
3: Вы не сможете. Сейчас все будет. И огонь, не вода, кто-то в бане ливанул на провода.
0: Надя, твоя песня, стой, пожалуйста.
1: Пароли, пароли, пароли. Пароли, пароли, пароли. Ремнем хворостиной пароли. Три раза в неделю по полу.

0: Где у вас берут доски? Дайте мне одну штуку. Выйду я на склон плоский, чтобы побороть скуку. Мне инструктор не нужен, научусь и так, поверьте. Чем я остальных хуже, разберусь без вас, черти. Упал на морду со сноуборда, и уже 2 недели лечусь. Морда просит рекорда, я когда-нибудь с горки скачусь. Скажем прямо и гордо, обязательно с горки скачусь.
1: Габиб, твоя песня последняя.
2: Ах ты, деточка моя, титаническая, скушай что-нибудь уже диетическое.
0: Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ.
3: Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз, и с большим удовольствием.
0: Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. Шутки, песни, плюс на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Шутки, песни, плюс.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мы, актеры, без работы не сидим. Это летом мы, фотограф и обезьянка. А зимой Дед Мороз и Снегурочка.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Еврей нашел кошелек, но там не хватало. Мужик мучится с москвичом, не может завести. И кто-то другой проходит, дядька, говорит: я механик, я вам помогу. Тоже пытался, говорит, что-то не получается. Может, у вас секрет такого есть? Он говорит: есть секрет, с тещей я сплю, но прикинь, тут машина.
2: Мужику сделали операцию на сердце, серьезную. Ну, он соскучился по жене, месяц не видел, естественно, начинает приставать туда-сюда. Что-то ей шепчет на ушко. Ну, в общем, приглашает ее в люлю. Она говорит: Семен, так дела не пойдут, ты перенес сложнейшую операцию на сердце, поэтому я не могу рисковать, не дай бог тебе еще что-то опять хватанет, что-то не доделали, там тебе ты еще слабенький, так что отдыхай. Если хочешь, пойди к врачу, попроси справочку для меня, тогда я буду спокойный, тогда можем заниматься любовью. Он приходит к врачу, говорит: Семен Давыдович, так и так, пристаю к жене, сами понимаете, что я имею в виду, жена не хочет, говорит, что у меня проблема сердца может, не дай бог, возникнуть еще, не верит, что я уже здоровый, могу заниматься любовью сколько угодно. Дайте мне справку для жены. Он говорит: да нет проблем, пишет: я доктор такой-то, сделал операцию на сердце такому-то, такому-то, подтверждаю, что он может заниматься любовью в любое время, без ограничений, доктор такой-то. Жене, как зовут жену? Да ладно, жену, напишите просто по месту требования.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Девушки, берите на заметку, если подтаявшая мороженка капает не на ноги, а на грудь, значит, вы уже повзрослели.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Ольга, инженер-строитель из Ростова-на-Дону, спрашивает.
1: Собственно, сам вопрос. У меня муж очень часто забывает любые мои просьбы, даже самые незначительные. Аргумент один – я забыл. И вот у меня как бы вопрос. Он правда забывает? Ну, как бы что-то с головой, может быть, к врачу надо? Или это просто отмазка?
0: Сатья отвечает.
2: Никто не знает. Никто не знает. Может, забывает, может, к врачу надо, может, еще что-то. Но это его проблема.
1: Мы уже 8 лет с этим боремся.
2: Нет, это ты борешься, он не борется. Ну, смотрите, знаете, я служил в Советской армии, и там говорили, если вы такой тупой, что ничего не можете запомнить, заведите себе блокнот. А еще лучше два, как у меня, понимаете? Поэтому у меня два блокнота, и я не забываю только то, что я записываю. Он записывает?
1: Нет.
2: Теперь вопрос, как он страдает после того, как он не выполнил то, что он обещал? Я знаю ответ. Никак. Садись. Двойка.
0: Сатья с юмором. Светлана, психолог из Москвы, спрашивает.
3: Кстати, здравствуйте. Очень рада, что могу лично задать вопрос. Подскажите, если мужчина на этапе ухаживания говорит, что женщина должна первой писать, проявлять инициативу, чтобы показать мужчине свою заинтересованность, это действительно, ну, есть такое мнение у мужчины? Или
2: у
3: все-таки,
2: этого мужчины, да, есть.
3: У этого мужчины. Или все-таки этот мужчина ищет такую сильную женщину и завоевывать ее не собирается?
2: Хороший вопрос.
0: Сатья отвечает.
2: Но прежде чем ответить, я задам наводящий вопрос. А тебе это нравится?
3: Ну, с моей точки зрения, это не совсем правильно. Мне кажется, мужчина должен...
2: Не совсем или тебе это не нравится?
3: Мне это не нравится. Мне хочется, чтобы мужчина...
2: Как быстро мы... Ну, в принципе, да, мне это не нравится. Надо четко понимать свои ощущения. Вы встретились, вы не знаете друг друга, вы знакомитесь. Он говорит, я хочу, чтобы баба брала инициативу. Я хочу лежать сегодня на диванчике. Если у меня возникнет... Она тут же проявит инициативу и как-то это дело как бы порешает. Я хотел бы, чтобы баба решала вопрос, а я говорил, да, нет. Я хотел бы, чтобы она мне писала и показала свою заинтересованность, потому что я же мужчина, а в стране же мужчин мало нормальных, один я только, а все остальные адские. Поэтому давай, баба, шевелись. Это на стадии ухаживания происходит. Тебе это не нравится, но если ты это терпишь, значит, ты этого достойна. Поэтому на этой стадии люди обмениваются, что вам нравится. Возможно, тебе хотелось бы, чтобы твой мужчина был, ну, я не знаю, мастером спорта по международному боксу. Ну, да, он боксер, мастер спорта международного класса. И ты спрашиваешь, ты спортсмен? Он говорит, нет. Ты мастер спорта? Нет. Международного класса? Нет. По боксу? Нет. Знаешь, какой ответ? Он тебе...
1: Не подходит.
2: Прикинь, не подходит. Но вдруг, если я начну как-то себя вести, он со мной пообщается, со мной начнет спать и уже к концу года станет мастером спорта по боксу международного класса. Ответ – нет. Не переоценивайте волшебство секса с вами.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Широка страна моя родная. И об этом в хороших новостях. 2GIS создал интерактивную карту рекордов России. Например, на ней можно узнать, где самая длинная улица. Я уже посмотрела, она в Волгограде, называется Вторая продольная магистраль. Длина ее 50 километров. Вот это да! Еще можно найти самый большой пляж, самый интересный парк и самое фотографируемое здание в стране. А как вам, например, самое длинное название улицы? В городе Видное есть бульвар имени народного артиста СССР Мстислава Ростроповича. 53 буквы. Это вам не курлы-мурлы. И интересно, а как насчет улицы с названием курлы-мурлы? Тем временем продолжает расширяться список самых красивых деревень и городков в России. Кто не знает, есть целая ассоциация, при помощи которой можно попасть в этот список. Конечно, там такие городки, как Суздаль и Изборск. И недавно в списке оказалась Шушенская, которую раньше мы ассоциировали исключительно с Ильичом. В Бурятии в список самых красивых попали сразу 10 населенных пунктов. Села Сува и Сорок, а также Хойота-Гол, Ерикта и Посольск. Выдрино и Баракхан получили статус кандидатов на попадание в список. Но включите же Выдрино. Даже звучит красиво. Выдрино.
1: Хорошие новости.
0: Аналитики одного из операторов цифрового вещания выяснили, какие города нашей страны можно назвать самыми добрососедскими. Это Калининград, Уфа и Рязань. В Калининграде 92% горожан знают соседей по имени. В Уфе каждый пятый общается с ними ежедневно. Почти половина опрошенных готовы оставить соседям ключи и попросить присмотреть за квартирой. А еще стало известно, что люди ценят в тех, кто, согласно поговорке, ближе дальнего родственника. Это тишина, умение ответить на приветствие, соблюдение чистоты и готовность помочь. А вы знаете, как зовут ваших соседей? Меня зовут Юля Деточкина. К этому часу все новости, но я еще вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Телеграм-канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Детская мечта Василия сбылась. Он заасфальтировал все 6 соток на родительском огороде.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот, внимание, это было очень популярно тогда. Если бы я бросил пить, не гулял с друзьями. Я вспоминаю концерты джазовых музыкантов, когда выходит солист, начинает солировать, публика уже аплодирует. Только-только начинается. Так что спасибо знатокам. Значит, если бы я бросил пить, не гулял с друзьями, не танцевал, не тратил столько времени на женщин, был бы усидчив, я бы писал, читал, рассчитывал, изучал, брал на дом работу, подмечал острым глазом, изобретал, выступал в журналах, сидел ночами, что-то открыл бы, от долгого сидения что-то открываешь. Защитил бы докторскую, написал бы пьесу, еще одну, получил бы премию, и уже тогда гулял бы с друзьями, и танцевал, и тратил много времени на женщин. Что я сейчас и делаю без этих хлопот. Я в охране природы работаю. Львоводы, тюльпановоды. Звонят из ресторана, пальмы выбросили, я еду. Как я стал любителем охраны? Ну, хочу взять два лося. Приезжаю в область, в сезон. Вот разрешение взять два лося. Резолюция товарища, вот. А мне говорят, эту резолюцию, говорят, можешь клопов давить. Если выпить хочешь, так и скажи. А насчет лосей, или иди к первому на подпись, или вступай в общество инспекторов охраны. Ну, думаю, идти к первому толкаться, вступил за полчаса. 3 рубля за книжечку дал, пошел, взял 2 лося. А как же все так? Хочешь лося взять, иди в общество охраны природы. Что охраняешь, что имеешь, еще с друзьями делишься. Хочешь дефицитные книжки читать, иди редактором, первым будешь читать, никому не дашь. Лес охраняешь, дрова есть, аптеку охраняешь, вата есть. Возле змей сидишь, яд имеешь. Хочешь кооператив иметь, берись квартиры распределять. За очередью следишь, без очереди берешь. Что охраняешь, что имеешь, ничего не охраняешь, ничего не имеешь. Недаром говорят, все на охрану всенародной собственности. Жил такой Миша Беленький, мой приятель, играл на саксофоне, музыкант. Он очень любил шутить. В брежневские времена особенно это было удачно. Как-то одел темные очки, плащ, шляпу и пошел давать телеграмму. Тетя умерла, аптека закрыта, посылки больше не посылай. Телеграфистка отказалась принимать, на крыльце уже ждали, провел 4 дня в КГБ. Он играл в судовом оркестре, вернулись они как-то с Кубы. Во время досмотра пограничниками он влез в шкаф и заперся изнутри. Пограничник нашел его в шкафу со всеми правильными документами. Опять 4 дня сидел в КГБ. Остановила ГАИ, велели открыть багажник. Он отказался. Они приказали, он крикнул «Ложись!». Все залегли, а там ничего не было. 4 дня провел в больнице. Сейчас в Америке.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Ю.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Дружище, помни, твоя девушка должна нравиться только тебе. Не обращай внимания на мнение друзей, родителей и уж тем более жены.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: А вы уже читали новый роман Кирилла Киллерова?
3: Нет.
4: Как? Вы еще не читали новый роман Кирилла Киллерова?
3: Ну, говорю же, не читал.
4: Да вы что? Это же просто хит.
5: Кирилл Киллеров. Сверхновая звезда российского детектива. Автор нашумевших бестселлеров «Варьё воровское», «Криминальный криминал», «Убийственное убийство». И вот он, новый хит мастера. Напряженный, интригующий, непредсказуемый детективный роман «Преступное преступление преступника». Он бывший, уже совсем не настоящий преступник. Он приступал, но раскаялся и обещал больше не приступать. Но...

0: вынужден приступить и совершить небольшое преступление, чтобы раскрыть большое преступление и наказать самого настоящего преступника.
1: Вот это интрига! Как же называется книга?
0: «Преступное преступление преступника». Кирилл Киллеров. Спрашивайте во всех книжных магазинах, торгующих книгами. Не реклама.
2: Знакомьтесь, девочки, мой молодой человек Эраст.
3: И где ты нашла этого Эраста?
2: Ну как где? Конечно же, на Мымре.
4: Новое мобильное приложение для знакомств. Мы тщательно изучили самые популярные приложения на рынке,
5: учли все плюсы и минусы
4: и создали Мымру.
6: Пожалуй, лучшее решение для поиска настоящей любви.
2: Представляешь, здесь можно смахнуть только направо.
3: Надо же, сколько симпатичных молодых людей. Акакий, Пахом, Карп, Евлампий. Только выбирай.
7: Мымра!
4: Да, здесь встречаются Акакий и Евлампий. И еще Пахом. Скачай Мымру на телефон и найди свою половинку.
2: Мымра. Приют для одиноких сердец.
4: Приложение доступно для Android, iOS, кнопочных и дисковых телефонов. Сайт всемымры.тут.
8: Вы любите печеньки? Просто обожаете печеньки. Не представляете жизнь без печенья. Но коллеги постоянно тырят печеньки с вашего рабочего стола. А ведь это ваши печеньки, которые вы так любите.
4: Стоп! У этой проблемы есть решение. Ультразащищенный офисный контейнер для печенек «Печенек». Надежная защита ваших печенек. Сканеры отпечатков и сетчатки. Детектор дыхания. Реагирует исключительно на голос хозяина.
9: Oh my.
4: А если кто протянет руку за вашими печеньками?
10: Ах, больно-то как! Ешкин кот!
4: Печенек. Руки прочь от печенек. А также попробуйте нашу новинку. Огнеупорный сейф для чайных пакетиков «Половец».
8: Ну, кто еще тут хочет чаю с печеньками?
4: «Печенек» и «Половец». На страже вашего чаепития.
8: Отныне и навсегда. Это только ваши печеньки, которые вы так любите.

0: Шоу «Стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет. Мне 31 год, и я чем старше становлюсь, тем больше не люблю, когда мне кто-то звонит и спрашивает, чем занимаешься. Ну, потому что я не всегда могу ответить правду на этот вопрос. Меня недавно спросили, чем занимаешься, а я вот холодец варила под Буланову, понимаете? Мне прям нравилось этим заниматься, хотя Буланова — это не совсем мой выбор, ее мне просто приложение включило. Сейчас же приложения эти все умные, они подстраиваются под твои вкусы. Вот оказалось, я Буланову люблю, кто бы знал. Но холодец — это, конечно, уже не случайность, это возрастное, потому что, ну, там даже праздника никакого не было, просто вторник, апрель, вот, захотелось холодца. Холодец — это всегда осознанный выбор взрослого человека, потому что там нельзя передумать в какой-то момент. Ты не можешь его расхотеть, когда свиные хвосты уже сварены. Недавно еще подсела на сериал «Великолепный век». Кто не смотрел, не начинайте даже. Там сериал великолепный, но чтобы его досмотреть, нужен примерно век. Вот, видимо, поэтому такое название. Одна из серий была почему-то заблокирована, и я нашла ее на другом канале, но почему-то она была на белорусском языке. Я подумала, ну пофиг, разберусь в целом. И я вам клянусь, нет ничего смешнее, чем смотреть сериал про мусульман на белорусском языке. Это, я думаю, блин, как круто. Вот жаль только актеры, не корейцы, чтобы уже все эти колориты собрать, вообще было бы классно. Ну, а я люблю смотреть и познавательные передачи тоже, но проблема в том, что я ничего не запоминаю. Запоминаю вот только фигню всякую. Я недавно посмотрела передачу про то, как люди предохранялись в древние времена, и единственное, что я оттуда запомнила, это то, что в Древнем Египте женщины мазали себя крокодильем пометом. И этот способ работал на 100%, потому что кто с тобой будет спать, если ты намазана крокодильем пометом? Я часто комментарии читаю в интернете, ничего не могу поделать. Я сама ничего не пишу никогда. Меня большинство людей в комментариях бесит, но я не могу остановиться. Я не знаю, что с этим делать. Еще бывает, когда кто-то в интернете прям сильно неправ. Казалось бы, ну не читай эту чушь, которую он пишет. Но нет, я читаю все, захожу потом на страницу этого человека, смотрю все его фотографии, чтобы точно убедиться, что он конченый. Я еще заметила, что больше всего комментарии любят писать неграмотные люди. Но вот эти, которые не смогли запомнить, как пишется «ця» и «ця», зато просто охренительно разбираются во всем остальном. И там почему-то какие-то злые все время. Особенно в провинциальных пабликах. Я как-то зашла в калининградский паблик, и там была новость, что историк моды Александр Васильев, ведущий модного приговора, откроет в Калининграде музей моды. Я думаю, ну это классно же, музей, кому такое может не понравиться. Захожу в комментарии, и первое, что я вижу, первый же комментарий, пусть свою моду себе в задницу засунет. Моду, прикиньте, вот зачем ставить перед человеком невыполнимые задачи? Но потом я зашла на страницу этого комментатора, оказалось, что можно засунуть моду в задницу, представляете? Видимо, ему понравилось, он просто теперь всем это советует. В общем, будьте добрее, спасибо большое, у меня все.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Еще Александр Сергеевич Пушкин заметил, что когда кот ходит налево, он обычно при этом всякие сказки рассказывает.

0: Классика жанра. Александр Ширвиндт и Михаил Державин.
1: Огромный провинциальный город ждет приезда гипнотизера. Все заворожены ожиданием. И вот в номере гостиницы, где должен был поселиться приезжий гипнотизер, по ошибке администрации гостиницы, поселяется приезжий писатель, и весь город принимает его за гипнотизера. Представьте, что вот здесь номер гостиницы, и я этот писатель, и к нему неожиданно приходит лифтер данного отеля. Друзья, сумасшедший дом! 3 дня я в этом городе, у меня такое ощущение, что здесь меня за кого-то принимают. Не знаю, за кого. Но оглядывается на улице, перешептывается, пальцами показывает, хихикует. Я чувствую каким-то Хлестаковым, не могу понять подоплеки. Но ощущение, что я – это не я. Что-что? О, вот этого мне не хватало, да. Ой, боже мой. Ну сдвиньтесь куда-нибудь. Ой-ой-ой.
2: Здравствуйте.
1: Я вас приветствую, да. Приветствую. Здравствуйте, я поздоровался. Ой, боже мой, это надолго история, по-моему.
2: Немаетесь.
1: Да, я сейчас собирался заниматься как раз. Занимаюсь. Ой-ой-ой-ой-ой. Влип по-настоящему.
2: И каюсь я.
1: Кто бы мог подумать. Заикаетесь, я понял. Ой, боже мой, боже мой.
2: Гип.
1: Какой загиб?
2: Гипнотизироваться надо.
1: Икания.
2: Да.
1: Я попробую вам помочь, но прошу, чтобы этот сеанс, вы меня понимаете, остался между нами. Никому ни слова.
2: Что? Хина.
1: Какая хина?
2: Хина.
1: Ну, при чем?
2: Хина.
1: Сдвиньтесь.
2: Когнито.
1: Хина когнито. Инкогнито, что ли? Милый, что вы такие слова себе сложные выбираете? Вам только-только мама выговаривать.
2: Мне.
1: Понятно.
2: И поп-поп.
1: И папы, папы тоже нету.
2: Сеси.
1: Сирота.
2: Сеси.
1: Сирота. Сирота. Ну. Сирота. Сирота.
2: Сестренка есть.
1: Стоп. Лечимся. Внимательно. Совет очень простой. Если вдруг захотите что-нибудь сказать, не говорите, а пойте. Вместо того, чтобы говорить, пойте. Это понятно? Не папа, папа, уже пробуйте.
2: Понятно.
1: Ну? Вот.
2: Выходите.
1: Идите с Богом, идите и пойте.
2: Уж я понял вас вполне. Есть вопрос к тому же. Уж стихом или прозой петь уж мне. Вот и все. И все же уж бздун.
1: Мягко, надо очень мягко и лирично. Как вам угодно, это все равно.
2: А где музыку найти, чтобы было всем приятно?
1: Пойте на любой мотив, понятно вам?
2: Понятно.
1: Бздун. Идите и пойте.
2: На-на-на.
1: Не нога, а пойте.
2: Надо бы лифт починить у нас.
1: Хорошо.
2: А пой, а пезденю пой. А если нельзя, то как раз сейчас поставить совсем другой.
1: Так.
2: А то ведь пешком на восьмой этаж. А пой, а пезденю пой.
1: Нельзя ли побыстрее лифт? Лифтер, дорогой.
2: Попался мотив такой. Но... Я люблю вас.
1: Вот этого не хватало мне.
2: Я прошу
1: руку
2: вас.
1: Руку в нем. Пошел ты.
2: Пошел я.
1: И больше не входи, ведь это прямое наказание. Давай.
2: Спасибо вам, профессор. Не будет больше стрессов.
1: Иди.
2: Пойду и буду петь до заиканья.
0: Классика жанра на Юмор ФМ.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просили его просто уйти из дома на месяц.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов. С Романом Юнусовым.
2: Совершенно точно! Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор-ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт! Внимание! Марш!
1: Гол! Штанга!
2: Большая радость пришла на челябинскую землю. Вчера в упорной борьбе местный трактор вырвал очко у московского «Спартака». Как говорят, стоит-стоит футболист, а потом раз и гол забил. Красиво идут. Вот, одна из яхт перевернулась. Но это только добавляет зрелищности этому, в сущности, скучному виду спорта. Какой удар! Мяч попадает в девятку! Нет, это восьмерка. Полицейская восьмерка, которая стоит далеко в стороне от ворот. Да, похоже, в первом тайме соперники только принюхивались друг к другу. Не удивляйтесь, друзья, но мяч в сегодняшней игре красный. Хотя я сам очень удивился. А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. В этом выпуске люди, которые нашли, как выделиться из толпы. Подросток из Нижегородской области вырастил самый большой качан капусты в стране. Контрольное взвешивание провели на фестивале «Битва гигантов» на ВДНХ в Москве. Вес качана составил 22,5 килограмма. Причем на выставке гигантов такая капустища оказалась впервые. В этом году мало таких овощей привезли. Погода не очень, овощи стрессуют, говорят специалисты. Но есть надежда, что следующий год будет урожайнее. Представляете, как тяжело? Даже овощи стрессуют. Еще один подросток, 13-летний Чэнь Джэнь из Китая, собрал кубик Рубика одной рукой за 6 с небольшим секунд и установил рекорд скорости. У паренька было 5 попыток. Чэнь впервые взялся за кубик в 9 лет и с тех пор настолько увлекся скоростным собиранием кубика, что успел побывать на 40 соревнованиях и около 30 раз становился победителем на них. Ну вот, а еще говорят, что дети только смартфонами интересуются. Неправда это.
1: Хорошие новости.
0: В Румынии установили рекорд Гиннесса, построив стол длиной в несколько километров. Назвали акцию «Стол объединения». Протяженность бесконечной столешницы 5 километров и еще 55 метров. Но и это еще не все. Стол украсили цветами и закусками, за ним собралось 20 тысяч человек. В итоге удалось не только попасть в книгу Гиннесса, но и собрать деньги на строительство больницы. Очень круто. Кстати, предыдущий рекорд с самым длинным столом тоже был поставлен в Румынии. Но любят тут люди хорошо посидеть. А мне сидеть некогда. Я, Юля Деточкина, отправляюсь за хорошими новостями.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А больше всего на свете я боюсь, что хакеры сольют в сеть мои интимные фотографии. Они точно никому не понравятся.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: В этот день Бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ, курицу с рисом и компот из сушеных яблок. «Сашхен», — сказал Александр Яковлевич, — «познакомься с товарищем из губ пожара». Остап артистически раскланялся с хозяйкой дома и объявил ей такой длиннющий и двусмысленный комплимент, что даже не смог довести его до конца. Сашхен, рослая дама, миловидность которой была несколько обезображена николаевскими полубакенбардами, тихо засмеялась и выпила с мужчинами. «Пью за ваше коммунальное хозяйство!» — воскликнул Остап. Обед прошел весело, и только за компотом Остап вспомнил о цели своего посещения. «Отчего, — спросил он, — в вашем кефирном заведении такой скудный инвентарь? Посидеть у вас со вкусом абсолютно не на чем». «В красном уголке есть стул, английский стул. Говорят, еще от старой обстановки остался». «А я, кстати, не видел вашего красного уголка. Как он, в смысле пожарной охраны, не подкачает? Придется посмотреть. Милости просим». Остап поблагодарил хозяйку за обед и тронулся. В красном уголке примусов не разводили, временных печей не было, дымоходы были в исправности и прочищались регулярно, но стула не было. Бросились искать стул, заглядывали под кровати и под скамейки, отодвинули для чего-то физгармонию, но стула так и не нашли. Паша Емельевич проявил в розысках стула большое усердие. Все уже успокоились, а Паша Емельевич все еще бродил по комнатам, заглядывал под графины, передвигал чайные жестяные кружки и бормотал: «Где же он может быть? Сегодня он был. Я видел его собственными глазами. Смешно даже». «Грустно, девицы!» — ледяным голосом произнес Остап. «Это просто смешно!» — нагло повторял Паша Емельевич. «Один мой знакомый, — сказал Остап веско, — тоже продавал государственную мебель. Теперь он пошел в монахи, сидит в допре». «Мне ваши беспочвенные обвинения странны, — заметил Паша Емельевич. «Ты кому продал стул?» — спросил Остап позванивающим шепотом. Здесь Паша Емельевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами. «Перекупщику», — ответил он. «Адрес? Я его в первый раз в жизни видел». «Набил бы я тебе рыло», — мечтательно сообщил Остап. «Только Заратустра не позволяет. Но пшел к чертовой матери». Паша Емельевич искательно улыбнулся и стал отходить. «Но ты, жертва аборта!» — высокомерно сказал Остап. «Перекупщик что, блондин, брюнет?» Паша Емельевич стал подробно объяснять. Остап внимательно его выслушал и окончил интервью словами: «Это, безусловно, к пожарной охране не относится». В коридоре к уходящему Бендеру подошел застенчивый Альхен и дал ему червонец. «Это 114-я статья Уголовного кодекса», — сказал Остап. «Дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей». Но деньги взял и, не попрощавшись с Александром Яковлевичем, направился к выходу.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели».
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: У меня в жизни никогда не было конфетно-букетного периода. Все отношения почему-то начинались с ликероводочного.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в баре.
2: Мама, чё за матч сегодня будет, а вообще просто, чё за матч? Я даже 3,5 года назад специально развелся, чтоб сегодня мне вот эта жена никаких дел не подкинула, я посмотрел этот матч.
3: Нет, Дэн, ты угораешь, а я вот серьезно своей сказал, чтобы сегодня, в этот день, в день матча, никакими своими женскими проблемами меня не задалбливал, да, не звонила ни в коем случае. Вот матч закончился. Тогда позвони, расскажи, кого родила, вес там, все вещи. А сегодня матч.
2: Матч сегодня. А вчера что за матч был, а? Что за матч вчера был, да? Вчера что за матч был, а? Вчера матч ты видел, Сань? Матч вчера видел, говорю?
4: А, не, я не видел.
2: Твою мать! Ты слепой, да? Реально? 15 лет дружим, только сейчас говоришь, что ты слепой?
4: Нет, пацаны, смотрите, я вчера не смотрел футбол, так. Потому что я вообще не смотрю футбол. Я никогда в жизни не смотрел футбол, и вчера, как и всегда, я его тоже не смотрел, окей?
2: Подожди.

0: Тебя какой-то футболист бросил, да? И ты просто, ну, не помнишь, кто именно, и поэтому решил вообще весь футбол не смотреть, да?
1: Обозлился, типа.
0: Не, я тебя с одной стороны понимаю, да, но с другой стороны я-то продолжаю смотреть футбол. Я продолжаю смотреть футбол. Да.
2: Я понимаю, вам это будет сложно услышать, но крепитесь. В мире несколько миллиардов человек, которые не смотрят спорт.
1: Саш, да понятно, что ты с нами как с дебилами разговариваешь?
2: А
1: да.
2: Еще с вами
1: несколько миллиардов человек не смотрят.
2: Да.
1: Но пока живы они были, они ж смотрели. Да. Ты что? Ты прикрылся Моцартом, типа, ну да, Моцарт не смотрит, остальные-то смотрят, ты что гонишь?
2: Короче, Валера, я не смотрю футбол, все, отстаньте от меня.
1: Ладно, давай официанта спросим,
0: давай.
1: Он рассудит.
0: Да. Официант, официант! Давай, иди сюда. Футбол смотришь?
3: Так, смотрю ли я футбол, смотрю ли я футбол. Слушай, смотрите, давай. Я официант, так. Я официант. Могу позволить себе квартиру за 15 тысяч рублей и, соответственно, столько же километров отсюда. После смены я падаю в электричку, потому что ноги у меня к концу смены, как дети-сорванцы, меня уже не слушаются. Приезжаю домой, принимаю на душ у меня нет сил, и сильно не доходя до кровати, засыпаю. Прям очень сильно не доходя, конкретно в душе. Через 5 часов я просыпаюсь, потому что водичка до носа дошла, и быстро, очень сильно бегу в электричку. Так как живу на суперконечной, первые 18 остановок я еду один, даже без машиниста. Зато у меня есть прекрасная возможность выбрать самое красивое сиденье. Я сажусь на сиденье и первые 5 минут смотрю на спинку кресла перед собой, которое похоже на стенки в психушке. Потом я достаю телефон и смотрю футбол. Да, я обожаю футбол.
0: Понял, а? А? Все?
2: Подожди, вы серьезно?
3: Нет, конечно, я ненавижу футбол, я терпеть не могу. Я еще не работаю в спортбаре, это просто ужас. Каждый раз, когда я вижу футбол, мне хочется куда-нибудь написать.
0: Давай.
3: До свидания.
2: Че, парни, как настроение?
1: Вот, ну...
2: я же говорил, есть такие люди.
1: Ну ладно, Дэн, че, реально, походу, ну, есть такие люди, Санек прав. Блин, а мы тебя постоянно в этот спортбар таскаем, а тебе это не нравится?
2: Мне это не нравится.
1: Давай в следующий раз в качестве извинений пойдем туда, вот, ну, что тебе нравится?
0: Что тебе нравится?
2: Мне Марвел нравится.
1: Марвел.
2: Марвел, Марвел. Ну, понял, Марвел.
1: Да, и куда мы пойдем?
2: Пойдемте на Комик-Кон.
1: На Комик-Кон, да.
2: Там круто, реально.
1: Там круто. Единственное, я вспомнил сейчас, я в этот день сдохну лучше, чем на Комик-Кон пойду, брат. Извини.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: На каждом первом свидании я чувствую себя как рыба в воде. Постоянно молчу, и лицо тупое. Я еще не до конца в тебя влюбился, поэтому у меня в животе гусеницы. Сколько девушку ни корми, все равно она прожует и снова начнет говорить. Самые популярные виды лапши – пшеничная, яичная, гречневая и «Я буду любить тебя вечно». Я всем своим девушкам дарю мыло, чтобы они вспоминали обо мне, когда голенькие. Увидел свою бывшую с другим мужиком, и мое сердце сжалось. А потом разжалось. Именно так работает сердце. И бывшая тут совершенно ни при чем.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнила.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Я покушал, убрал со стола, почистил зубы, разделся, лег в кровать, вспомнил, что это был завтрак, заплакал.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: Эдику 5 лет. Утро мама его будет. Вставай, пора идти в детский сад. Из-под одеяла доносится сонный голосок. Ой, нет, мамочка, я лучше смотрюсь в постели. Ане 5 лет. Пошли с мамой на балет «Лебединое озеро». После первого отделения Аня вдруг говорит: «Мам, ты где же лебеди?» «Вот же, на сцене». «Нет, мам, это страусы». Из школьных сочинений Андрюши. Андрей Болконский часто ездил поглядеть тот дуб, на который он был похож, как две капли воды. По всей площади был разбросан различный мусор. Камни, обрывки плакатов, куски дерева. Был там и Ленин. Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал с Евгением, громко цокая копытами.
0: Угарный папа!
1: Эрику 3 года. Мама его спрашивает: «Сына, я красивая?» «Да», — отвечает Эрик. «А что же во мне самое красивое?» «Ботиночки». Вечером 5-летняя Юля рассказывает родителям. В садике им говорили, что все люди похожи на животных. Папа, приосанившись, тут же говорит: «Ну да, посмотри, я же орел». Юля долго его разглядывала и потом сказала: «Нет, пап, наверное, ты пингвин». Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Матросы прислали в «Что, где, когда» пустой конверт, потому что у матросов нет вопросов.

0: думаете, мы из Донецка, провинция, а мы тоже любим покушать всякие макшнакнаксы. Итак, доставка еды в Донецке.
1: Добрый день. Бургер заказывали?
2: Да.
1: Там такая вкуснятина. Булочка мягенькая-мягенькая, белоснежная. Котлетка зажаристая на гриле. Сверху сырочек, и он плавится, потому что котлетка горяченькая. Волнистый бекончик. Тоненько-тоненько нарезанные кусочки помидорчика. Сверху зеленый свежий листочек салата. И сверху, как шляпка гриба, не менее мягкая, посыпанная кунжутиком булочка. Короче, не доехал ваш заказ. Ставьте двойку.
3: Команда ВВ Омск.
4: Если наши дети смотрят диснеевские мультики, то совершенно логично, что в Америке смотрят советские.
5: Карусель, это радость, на-на-на-на-на-на-на, карусели. Привет, мам, включай наши любимые советские мультики.
6: Ничего я включать не буду.
5: В смысле? Я что, не узнаю, как Вовка попал в страну невыученных уроков? Блин, интересно, как у него там все хорошо, или эти двое из ларца до него добрались?
7: Два дебила, ненавижу.
5: Реально идиот.
8: Да посмотрите вы лучше наш. Американские добрые мультики.
5: Ма, камон, у них там казаки с мушкетерами футбол играют. Там в одной хоккейной команде 17 близнецов. У них трудоустроенный лев в тельняшке приезжает на каникулы к неграм.
7: А ко мне не приезжает.
5: Няга, блин.
8: Ну посмотрите вы наши. Том и Джерри, например.
5: Мам, камон, ты вообще, ну погоди, смотрела? Там волку шахматным конем по башке дали, он в коня превратился. Мам, это круто.
8: Да это плохие мультики. У них котенка Гав зовут. Они ослику хвостик к попе молотком прибили. Но лучше же наши, американские супергерои. Человек-паук.
5: Человек-пароход Иван Крузенштерн.
8: Трансформер.
5: Майдадыр.
8: Трансформер, это живая машина.
5: Слабо. Живой умывальник.
8: Да у вас мозг поехал от этих мультиков. У вас уже пелена перед глазами.
5: А, мам, это не пелена. Это непроглядный туман, в котором ежик не может найти лошадку.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Люди и искусственный интеллект борются в этом выпуске. Стало известно, что все переписки в чат GPT читают другие люди. Ну, то есть вы спрашиваете у нейросети: «У меня на носу прыщ, что же делать?» И вот это вот все читает специальный товарищ, которого нанимает компания OpenAI. Якобы сотни редакторов людей нужны для корректировки ответов чат-бота. Хитрые люди просят нейросеть никому не показывать их диалог, но сами понимаете. При этом сами нейросети придумали собственный язык для общения между собой. Они разговаривают на сюрреалистичном диалекте, в котором смешаны поэтический язык и технический жаргон. Когда нейросети общаются между собой, недопонимания не возникают, а вот людям приходится подолгу корпеть, чтобы выяснить, что же имелось в виду. И еще раз вспоминаем все серии «Терминатора».
1: Хорошие новости!
0: Причем не только мы, но и те, кто непосредственно занимается разработкой искусственного интеллекта. Многие технические гении, включая Билла Гейтса, призывают притормозить развитие нейросетей, потому что непонятно, куда это может нас привести. И только Дональд Трамп ничего не боится. Он отметил, что люди, говорящие об опасности ИИ, вредны. Мол, недавно они нас пугали глобальным потеплением, а теперь вот этим. «Вообще не надо ничего бояться, если у вас есть умный президент», — заявил Трамп, намекая на себя. И верно. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Хорошие новости придут уже скоро. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: А помните, в фильме «Гостья из будущего» космические пираты предлагали мальчику за мелофон автомобиль «Жигули». Но парень уже тогда понимал, что к чему, и ответил: «Лучше сразу убейте».

0: Есть такие истории, которые действительно только у нас могут произойти. Мы путешествовали по Сибири. Город Омск, все знаете. Неподалеку от Омска, ну что значит неподалеку, 100 с лишним километров, есть поселок, то ли Большереченское село, то ли Большеречье. В этом поселке зоопарк. Это единственный случай в мире. Деревенский зоопарк. Ну, представляете, Сибирь, а там бегемоты, жирафы. Ну, потрясающе. И вот там жил бегемот один. Его звали Бегемоша, кормили капустой. Бегемоту так капуста нравилась. Он в Африке такой не ел капусту никогда. Его с рук кормили капустой. Случился кризис, и капусты не стало. Бегемот заскучал по родине. Неподалеку речка. Он почему-то подумал, что в Африку речка ведет. Сбежал и поплыл на родину, как он думал. Плыл. На следующий день чувствует, потянуло капустой откуда. Без комплексов. Вышел на берег. Поле капусты. Бегемоша. Пошел в поле и стал чавкать с удовольствием капусту. Вот. Это было поле местного прокурора. Прокурор утром вышел, пошел в места не столь отдаленные.
1: А, хорошо.
0: И слышит, там чавкает кто. Причем смачно, повернулся. Бегемот жрет капусту. И вроде не пил вчера, но... Причем без санкции жрет просто. Негодяй. Прокурор так перепугался, говорят, так заорал, а бегемот думал, он его зовет. Сейчас с рук кормить будет. Побежал на прокурора. Прокурор запрыгнул в раз на Атоле. Бегемот подбежал и открыл пасть. Вот так вот, мол, корми меня. 2 часа сидит прокурор на крыше, и бегемот стоит с пастью, ждет капусты. Представляете, что с ментами было, когда они приехали это увидеть? Письмо! Я пил на работе кофе. Ну и пей на здоровье. Началом драматургии это не будет нигде, кроме как в России. В кружку упала божья коровка. О, тоже. Это не завязка для Голландии, для Франции. Только для славян. Другой вынет божью коровку и все, да? Не. Я жалился над скотинкой. Это трогательно. Решил ее спасти. Че спасать? Возьми. Решил помыть, высушить и отпустить. То есть конкретно делать нечего на работе, парня. Пошел в туалет с коровкой. Я угораю от этих. Стою в туалете, опустил коровку под кран. Я мою коровку. Вдруг из кабинки вышел шеф. Спрашивает, долго смотрел? Зависнув конкретно. Потом говорит, ты что делаешь? Я ему честно ответил, мою божью коровку. Шеф долго молчал, потом пошел тихо бурча, надо срочно выдавать зарплату.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Башков шутит на Юмор-ФМ.
1: Девчонки, а что-то я в последнее время чувствую себя как Барби. Вроде молодая и красивая, а колени уже не сгибаются.
0: Юмор-ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Союз», город Тюмень.
3: Так, Лёля, вы что здесь устроили за самодеятельность?
4: Это не мы, это Александр Васильевич.
3: Так, Лёля. Что у вас еще есть?
4: Ну, есть социальная рок-опера.
3: Объявляйте.
4: Социальная рок-опера.

0: Ну как вы не понимаете, в зале сидят солидные люди. Скажите спасибо, что Путина нет.
1: Путина нет.
2: Я же говорил, он не существует.
0: Так, хватит. Хватит, отставить Путина.
1: Отставить Путина?
3: Да он с ума сошел.
0: А все, заканчиваем этот балаган. Дорогие друзья, что мы хотели сказать своим домашним заданием? Мы против экспансии НАТО на восток. Может быть, не очень явно получилось, но мы именно это хотели сказать.
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера с